0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.

Неважно, кто во что верит, главное, что все мы имеем возможность насладиться эфиром Авторадио в любое время суток. Друзья, эта ночь, разумеется, не исключение, поэтому всех, кто с нами, я, Владимир Бодров, от всей души приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Молодость – это состояние души, как известно, и авторадио – яркий пример того, что даже в 30 с лишним можно оставаться молодым и, так сказать, держать руку на пульсе. Друзья, в этом году мы не только раздаем 5 миллионов рублей, но и исполняем ваши самые заветные желания. Все, о чем вы могли мечтать, все, о чем вы не могли мечтать, все это может воплотиться в реальность, и все, что нужно – это вступить в игру. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, делитесь своей заветной мечтой, и все, что останется – это слушать эфир. Здесь все так же я, Владимир Бодров. Всем большой привет!

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

верить в гороскопы или нет, решать исключительно вам, друзья. И, кстати говоря, ровно так же только вы можете сознательно подписаться на любимое авторадио, чтобы нас не только слушать, но и смотреть, читать, комментировать. В наших официальных соцсетях мы часто делимся эксклюзивным контентом, поэтому не упускайте возможность им насладиться, так же, как наслаждаетесь любимой музыкой в эфире. Дарите ее и дальше буду я, Владимир Бодров. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Только сегодня невероятное предложение.
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
7: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
8: Выставка-продажа «Дары леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
10: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 41 41. 8 800 200 ровно 41 41.
2: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Подольск, деревня Калинина.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: А, реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
11: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сергей Лавров проведет переговоры на полях Генассамблеи ООН. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сегодня у него запланирована встреча с госсекретарем США Марко Рубио. В российском МИД ранее отмечали, что одной из центральных тем переговоров станет Украина. Выступление Лаврова на Генассамблее намечено на 26 сентября. В тот же день глава российского внешнеполитического ведомства проведет традиционную пресс-конференцию. Общие прения проходят с 22 по 26 сентября и завершаться 28 числа.
2: Про законы.
1: Росфинмониторинг подготовил законопроект о временной блокировке счетов. Это будет возможно, если данные клиента частично совпадут с данными человека, чьи средства должны быть заморожены, сообщают «Известия». Если система обнаружит такое совпадение, то операции по счету смогут приостановить на 5 рабочих дней. По данным ведомства, больше 800 человек из перечня Росфинмониторинга имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты при этом предупреждают, что после принятия поправок число блокировок может заметно вырасти. Особое внимание, по их мнению, потребуется при проверке людей с распространенными именами и фамилиями.
2: Про штрафы.
1: Владельцам машин с иностранными номерами могут сократить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД с 60 дней до 1 суток. Законопроект уже поступил в аппарат правительства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Кабмине. В МВД объяснили инициативу тем, что за 2 месяца автомобилисты могут успеть покинуть Россию, не заплатив штраф. Если поправки примут, то при просрочке машину смогут задержать до погашения задолженности. Сейчас документ проходит экспертную проработку. В Госдуму его планируют внести уже в следующем году.
2: Про экзамены.
1: Для поступления в педагогические вузы с 27 года введут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Его слова приводят РИА Новости. Предмет будет зависеть от будущей специальности. Например, учителям математики потребуется сдавать математику, а истории, соответственно, историю. По словам Кравцова, раньше такой принцип уже действовал, но затем от него отказались. Сейчас при поступлении на педагогические направления вместо профильного экзамена сдают обществознание. Помимо этого, со следующего учебного года изменятся и общие правила приема в вузы. В частности, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, включая все специальности в сфере машиностроения.
2: Про язык.
1: Молодые россияне говорят быстрее, чем представители старших поколений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Владимир Пахомов. По его словам, одна из причин в том, что гласные звуки становятся короче, а вместе с ними ускоряется и произношение. Ученый объяснил, что со временем количество гласных в языке сокращалось, и теперь меняется уже не столько число звуков, сколько их качество и длительность. Именно поэтому старшим поколениям речь молодых людей нередко кажется слишком быстрой, а особенности их произношения иногда становятся поводом для шуток. Официальный курс доллара сегодня 84.07 рубля, евро 96.59 рубля. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: еще не проснулся, ребята? Подъем! Давайте, просыпайтесь, хватит лежать, а то пропустите все самое интересное. Уже 7.04 в Москве. Половину недели мы с вами вместе пережили, а вы еще даже как-то это и громче не сделали. Давайте, давайте. Поднимаемся. Это авторадио, драйв-шоу «Поехали» в студии. Человек, которого видно без навигатора и из космоса, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем. И человек, который может разбудить человека другого одном... двумя максимум словами, Денис Курочкин.
0: Да, здравствуйте. Надеюсь, что вы уже точно в строю вместе с нами. И будет много всего интересного, поверьте. Сегодня, кстати, день осеннего равноденствия. Правильно я назвал, да?
1: Ну да, да, когда день равен ночи.
0: Свет и тьма, все, поделили сутки, собственно, ровно пополам, это точно. У нас в студии примерно все то же самое. Половина эфира — это будет музыка и актуальные события, которые мы для вас подготовили. А вторая половинка — это ваши сообщения, подарки, игры. Тоже, кстати, все для вас. Драйв-чат очень скоро организуем. Также у нас будет с вами 3 часа. За это время, я думаю, мы успеем все обсудить. Ну а сейчас давайте музыки добавим, чтобы вы окончательно проснулись. А после уже начнем в полном объеме. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, ребятки. Здравствуйте. Здорово, что вы к нам присоединились. Как всегда, здесь вас встречает драйв-шоу. Поехали в эфире Авторадио. В это раннее время. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Быстро пробежимся. Что случилось? Что произошло? А тут депутаты предложили убрать в виде вот эти всевозможные, как скажем, площадки, которые были созданы для падала, всевозможно любимого сейчас актуального вида спорта, и всевозможных площадок для того, чтобы зимой кататься. Говорят, а давайте сделаем, ну, собственно, парковку. Вот. Парковка приносила бы миллионы рублей в месяц. А вот это все мажорные развлечения. И вроде бы, кроме бизнесменов и мажоров, и смертные есть обычные. Мы, да, но нет. Говорят, давайте парковки делать. Как вы считаете?
2: Насчет парковок. Подводишь меня, Денис? Не, ну парковки, штука тоже нужная. Когда начинаются драки во дворах из-за отсутствия этих самых парковок, это, конечно, тоже проблема.
1: Ну тут тоже 50 на 50, согласен. Ну вот Александр Колесников такой из Екатеринбурга заявил. Почему нет? 2500 рублей. Вот так вот. Это следующая новость. За 100 граммов ежевики просят в магазинах. Вот в соцсетях сейчас появляются эти картинки. Малину для тех, кто у себя на участке не выращивал, можно купить за 2000. Представляешь?
2: За 2000?
1: Да. Витамины в кредит мы еще не брали, но почему бы нет?
2: Как будто витамины даже дешевле. Ну, в смысле, прям БАДы вот эти.
1: И «Сумерки» для тех, кто не знал, не читал, а для тех, кто жил в это время, когда они вышли в кинотеатре, да, еще в свое время, в 2008-м, там, 2009-м.
2: Золотое время.
1: Не поверишь, спустя 18 лет вновь возглавили за один день кассы отечественных кинотеатров. 40,5 миллионов рублей. Вот так вот собрали они, а общий сбор повторного проката 103 миллиона рублей. Вот так.
2: Представляешь? А так можно было, да? Взял старенький фильм, прикупил, показал его, крутанул, и еще денег заработал.
1: Предлагаю «Титаник» с тобой тоже запустить.
2: Зачем ты вот сейчас вслух сказал? Ну зачем?
1: Ну а почему нет? Ну ладно, у нас новости есть поинтереснее. Друзья, всеми любимый «Яндекс» сегодня отмечает день рождения, 29 лет. С чем мы поздравляем? Давайте запустим эти фейерверки в воздух. Да, эту компанию знают у нас все, а она знает вообще все, потому что мы регулярно вбиваем в поиск абсолютно дикую глупость на эмоциях, может быть, про те самые запросы, из-за которых было бы стыдно, ну, если бы увидел бы начальник. Да, у нас даже когда-то была игра, мы с Иваном спрашивали, что делать, если я, и три варианта ответа, и самый популярный был по запросу, я не знаю, кто это спрашивает, но что делать, если я шампунь? Вот, я еще посмотрел, почему чешется левое ухо в полночь, как доказать коту, что я его люблю, что делать, если я съел обертку от сосиски, в общем, вот такие вопросы появляются чаще всего.
2: А надо подтирать историю поиска, Денис.
1: Ну да, но
2: я так делаю.
1: В любом случае, что и на эти вопросы есть ответы у Яндекса, за что это тоже отдельное спасибо. Но у каждого из нас есть свой бесплатный поисковик. Вот к чему мы ведем. Который без всякого интернета, даже его отсутствие, частенько так бывает, знает, как правильно жить. Мужья, жены, тещи, коллеги по работе, которые вот лучше всех все знают. Как вам там водить машину, воспитывать детей, жарить котлеты, одеваться и так далее. Поэтому сегодня мы решили вас спросить, кто в вашей семье главный, вот так назовем его, начальник всего на свете. Кто знает все обо всем и лезет со своими непрошенными советами, как жарить котлеты, опять же, воспитывать детей, одеваться, думать, устраиваться на работу и выполнять задачи. Какой самый нелепый или, возможно, раздражающий совет вам давали эти эксперты? Может быть, они дома находятся? А может быть, даже не дома, а где-нибудь, ну, на работе?
2: Ну, может быть, да.
1: Есть же в окружении такие люди. Вот сегодня давайте их обсудим. А вы нам напишите как раз за лучшее сообщение. Традиционно мы не оставим вас с пустыми руками, а два билета на ледовое шоу в Гинь Медведевой. Дискотека 90-х на льду, который пройдет 2 октября на ЦСКА арене. Кто-то из вас у нас сегодня заберет. Как вам такое предложение?
2: Ну, достойное. Достойное и внимание, и участие. Вот эти вот незваные советчики, не всегда компетентные. Но есть человек, которого мы реально приглашаем осознанно, чтобы он пришел, точнее, она пришла и рассказала, что нам лучше почитать.
1: Это Ульяна Улилай. Очень скоро она появится в нашей студии. Так что не прозевайте. А еще будет один сюрприз. Пока вы дома, мы обязательно его тоже разберем. Такой бытовой будет вопросик один. Я думаю, что мужики узнают об этом что-то новое. А девушки, возможно, либо убедятся, что они делают все правильно, либо тоже узнают что-то новое. А какой крючок?
2: Мощный.
1: И не скажу, о чем идет речь. Придется дождаться. Все, поехали дальше. Это драйв-шоу «Поехали». Давайте, делайте громче.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 17 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается переменная облачность, плюс 16, плюс 27 градусов, ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Где встретимся?
3: В тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
3: Я же сказала, в тумане.
2: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
4: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
5: Столовая «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
8: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони.
9: Телефон в Балаково. 221-300.
10: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Итак, дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали». Ни минуты у нас не проходит без актуальных событий. Вот в Сингапуре, например, давайте заглянем туда, платят людям за чтение книг, чтобы отвлечь их от бессмысленного вот этого скроллинга лент. За каждые 15 минут чтения начисляют 20 виртуальных монет, то есть это 1000 монет можно обменять на сингапурский доллар. То есть это 66 рублей. Сами уже посчитайте, сколько нужно будет прочесть книг, чтобы, например, закрыть ту же самую ежемесячную ипотеку.
2: Мне кажется, она бы была миллиардером.
1: Я думаю, что да. И сейчас как бы давайте начнем с советов, что же начать читать. Может быть, и у нас когда-нибудь будет такая история. Все-таки закредитованность колоссальная. Ульяна Улилай в нашей студии. Пожалуйста, ей слово.
0: Почитай.
3: Почитай.
0: Почитай. С Ульяной Улилай. Поехали!
1: Привет, Ульяна.
2: Привет.
4: Доброе утро.
1: Сколько в день ты читаешь по времени? Я сейчас хочу посчитать просто.
4: Ну, где-то до полутора-двух часов, в зависимости от дня недели, точно читаю.
1: Ну, то есть мы берем 120 минут. За 15 минут там начисляют 20 виртуальных монет. А вот ты читаешь, получается, 120.
4: Да, совершенно верно.
2: Ну, 2 часа — это 8 таких.
1: Ну, то есть, ну, короче, ты нормально подняла бы.
4: Я была бы очень рада, если бы такой закон появился и в нашей стране.
1: Так. Ну ладно, а какие книги сегодня ты нам принесла?
4: Сегодня поговорим немножко в тем драйв-чата, поговорим о том, как расширить свой кругозор, как стать начальником всего, и потом раздавать всем подряд непрошенные советы абсолютно на любые темы, потому что накопим кучу классной полезной информации в наших головах.
1: Угу.
4: И первая книжка в моей подборке, она как раз про законы. Это издание, которое называется «Самые глупые законы мира», которое собирал британский юрист Дэвид Кромби. Книжка вышла достаточно давно, но, на мой взгляд, она и сейчас достаточно занимательной будет, потому что почитать про абсурдные рекомендации законотворцев никогда не бывает лишним для поднятия себе настроения. Вот такое вот первое издание у меня получилось.
1: Mm-hmm.
4: Вторая книжка в моей сегодняшней подборке, она немножко уводит нас в сторону от хихи и ха-ха, поговорим на темы научные, научно-популярные. Это издание, которое называется «Легко ли плыть в сиропе? Откуда берутся странные научные открытия?» Авторы этой книги собрали в своем издании действительно те самые научные исследования, которые кто-то считает абсурдными, парадоксальными, а может быть даже бесполезными.
1: Нобелевские открытия.
4: Практически, да. Они действительно вдохновились именно этой прекрасной премией. Взяли самое интересное из того, что мелькало в разные годы, и рассказывают нам о таких занимательных вопросах, как, например, почему у дятла не случается сотрясение мозга, несмотря на то, что он постоянно бьется головой о достаточно твердый предмет.
2: Вопрос номер один, который волновал меня в детстве, мне кажется, не только меня.
4: Я уверена. Именно поэтому это одна из самых первых глав в этой книге.
1: Ну, это надолго он может выпускать эти книги-то?
4: Ну, Денис, это же бизнес, книгоиздание «Бизнес», нужно максимально увеличить срок жизни.
1: Там же были такие открытия, почему шоколад тает именно в правом кармане быстрее, чем в левом, в джинсах. Там, ну, много открытий было.
4: Открытий действительно огромное множество. Мне даже самой после прочтения, признаться, захотелось поплавать в сиропе. Есть у них там и такое исследование. Но оказалось, что это от воды не сильно отличается, поэтому можно пока это оставить на будущее. Ну, а третья книжка в моей сегодняшней подборке по-настоящему фаворит лично мной, и называется она «100 языков. Вселенная слов и смыслов». Я очень люблю читать про различные иностранные языки, про языковые группы, про то, как это с точки зрения этнографии, культурологии развивалось. И вот этот сборник, и вообще вся серия «Lingua Nonfiction», жаль, давненько она не пополнялась, моя огромная рекомендация тем, кто тоже любит читать на такие темы, а потом щеголять изданиями о том, что, например, счет на санскрите очень похож на наши 2-3-4, и в целом очень много таких вот занимательных пересечений.
1: Угу. Сколько все это стоит? Это ты так перечислила быстро.
4: По-разному, на самом деле. Самой дешевой книгой в сегодняшней подборке будет вторая, потому что это самое активно пересдаваемое издание. Скажем так, можно за 600 рублей купить покетбук, за примерно 2000 рублей хороший такой полноформатный в твердой обложке. А вот первая и третья, поскольку давненько не печатались заново, тоже где-то примерно в районе 2-3 тысяч рублей,
2: ну,
4: можно
2: или взять
4: в магазинах найти. Или, да, Иван, как ты всегда находишь, очень удачное издание где-нибудь поискать у тех, кто уже насладился этими классными книгами.
1: С рук он берет их просто.
2: Это конкретный человек конкретного аккаунта, да?
1: Вот.
2: Надо было это обозначить.
1: Спасибо большое. Ульяна Улилай только что была в нашей студии. Надеюсь, подборку вы запомнили. Если нет, ребята, welcome в наш подкаст, и там можно вновь все переслушать. Спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Пока.
0: Поехали.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре. Когда каждое... имеет значение. 16+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto – и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
5: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенет Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
15: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов. Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
16: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
17: ОК Элэстрейт. ОГРН 1167 46 78 07 61. Город Москва.
18: Авторадио.

0: лечить простуду и тому подобные вещи. 915-459-2020, смс, мессенджер Макса и группа ВК.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Ну, тут много уже накидали, много просто. Максим пишет, жена во главе всей семьи, всегда знает, как мне правильно приготовить ужин, советчица. Делаю все наоборот. Хвалит в итоге, не знаю, что я и не прислушивался. Вот, договариваясь, чтобы ты делала без меня. Максим, вот так вот, головой кивает, но делает все по-своему.
2: Молодец, кстати, очень хорошая стратегия. А Мурат говорит, мне 45 лет, вот, у меня фактически юбилей. Сегодня, кстати, у него поздравляем, Мурат. Mm-hmm. Все дают советы. Самый раздражающий момент, когда пытаются меня убедить в том, что можно 2 недели не поливать комнатные цветы. Я пытаюсь объяснить, как оценить обстановку по поливу, так как я по профессии агроном. А ему, понимаешь, дают советы по уходу за комнатными растениями. В принципе, только я занимаюсь нашими домашними цветочками, они прекрасно выглядят. А советы все равно дают Мураду из Калуги.
0: Ну да, с учетом того, что он агроном, конечно, это странно. Хотя, может быть, агроном так себе, но без обид. Раз люди дают советы.
2: Мурат, есть отзывы где-то, рейтинг какой-то у вас есть личный?
0: Чтобы вырастили, да, присылайте. А, следующее. У меня дома живет персональный премиум-класса советчик. Это моя теща, бывший учитель физики. Она знает все от того, под каким углом нужно вбивать гвоздь в стену для того, чтобы у меня огурцы на даче правильной формы были. Раньше я психовал, а теперь просто соглашаюсь. Да, мама, вы абсолютно правы. Законы термодинамики не обманешь. В общем, она довольна, в доме мир, а я все равно делаю по-своему. Ну, пора бы разъехаться, я думаю.
2: Сепарироваться, да?
0: Ну, немножко.
2: Как будто
0: да. Хотя
2: так.
0: Это бывает сложно. Иногда жены очень привязаны к маме, понимаешь? Как бы это ни звучало странно.
2: Понимаю.
0: Но вот так вот. Но теща советчица. Я думаю, многие поняли Алексея, и у многих такая проблема есть.
2: Да.
0: Мой муж, главный автоэксперт, пишет Олеся. Вообще, главный эксперт планеты, когда я за рулем. Он может всю дорогу читать мне лекции, как правильно перестраиваться, на каких оборотах переключать передачи. Но самое смешное, что когда он сам садится за руль, он регулярно забывает, с какой стороны у машины бензобак, на заправке постоянно сдает задом, создавая в этом проблему. Вот вам и профессор.
2: Вы скажите в следующий раз, что там на приборной панели рядом...
0: Не на всех.
2: Ну, тут... практически. На большинстве автомобилей на приборной панели, где значок вот этой заправки, колонки, есть треугольничек. Вот в какую сторону он показывает, с той стороны у вас лючок бензобака.
0: Так, ну, пока итог какой мы можем сделать? Хотя еще рано делать выводы, но все же. Мужчина, вот, например, как Денис, тоже пишет. Ха-ха-ха, кто? Конечно, жена. Она всегда все знает. Правда, все мимо. Я обычно послушаю, соглашаюсь и сделаю все по-своему. То есть вывод какой? Что мужчины пока только соглашаются, но все равно делают по-своему.
2: Как и агроном Мурат.
0: Это да. Это да. Советы мы, конечно, любим. Но, конечно, когда мы о них спрашиваем. Пишите еще, ребята, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно открыто. Напомню, что у нас еще 2 билета на ледовое шоу Евгении Медведевой сегодня на кону. Так что включайтесь, пишите.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
5: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Рыба и деликатесы Камчатки с 17 по 27 сентября в городе Балаково, улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон, площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
9: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамед», Красногвардейская, 28/24.
1: В центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Возьмите это как совет к действию от команды группы «Градусы». Не спешите. Замедлитесь чуть-чуть. Послушайте следующую новость. Мы уже ее обсуждали, но напомнить все-таки стоит, что разбросанные вещи, грязная посуда, горы хлама создают когнитивную перегрузку, ребята, из-за чего мозг быстрее устает и испытывает стресс. То есть вы уже из дома выходите уставшими, если у вас сейчас там все разбросано, и вы даже не помыли кружку после кофе, да? Психологи советуют хотя бы иногда разбирать одну полочку, да? Или, может быть, хотя бы одну комнатку оставлять чистой. Это поможет улучшить состояние, дабы, если не делать это, то можно уйти в депрессию. Это уже подключаются не только ученые, но и психологи.
1: Есть даже целая книжка на эту тему. Там называется она «Сначала заправь свою кровать». Кажется, так, какой-то зарубежный в отставке военный. И говорит, что с этого надо начинать свой день.
0: Поэтому давайте-ка дома разберемся. Красиво, классно, что для этого нужно сделать. Как часто, например. То, что мы говорили, сейчас будет интересно. Пообщаемся с специалистом.
1: Основательница компании «Домашняя история» Наталья Каменская.
2: Новый я. Поехали.
1: Наталья, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Слушайте, мы по утрам часто кровать не заправляем. Ну, я лично не всегда успеваю, это факт. И по этому поводу интересует, насколько часто нужно стирать постельное белье, если кровать нередко целый день до самого вечера стоит вот в таком состоянии.
3: Вообще, постельное белье рекомендуется стирать дважды в неделю. И особенно потому, что во сне наша кожа работает, отшелушиваются мертвые чешуйки. И именно это благоприятная питательная среда для клещей. Поэтому, если вы не заправляете свою постель, оставляете ее открытой с утра на какое-то время, особенно если туда поступает ультрафиолет, это отличная идея, потому что именно это убивает полевых клещей.
1: То есть, получается, я молодец, если я не заправил. Это не то, что я лентяй утренний, а я просто забочусь о гигиене своей постели.
3: Ну да, конечно же, это правда. Необходимо оставить постель на полчаса-час, потом все-таки нужно вспомнить об аккуратности.
1: Спасибо, хорошо.
3: Пожалуйста.
1: Так, еще что? Какие советы есть по уходу за бельем постельным?
3: Ну, необходимо поговорить также и про подушки и одеяла, в которых существует наполнитель, и которые тоже необходимо стирать. Специалисты рекомендуют стирать подушки и одеяла два раза в год.
4: Прям саму подушку?
3: Саму подушку. Конечно же, это всегда зависит от наполнителя вашей подушки.
4: Пуховая, ладно, понятно. Ее можно там еще, да, вот из пера и так далее. А вот те, которые принимают форму какие-то... Вот
1: анатомические.
4: Желеобразные, их тоже можно стирать?
3: Здесь нужно четко следовать рекомендациям производителей. Самый главный совет, если вы все-таки постирали свою подушку пуховую или с дымным наполнителем, и в том числе одеяло, обязательно ее нужно тщательно высушить. Потому что если вы этого не сделаете, то во влажном наполнителе заведется плесень. Не думаю, что это будет вам полезно.
4: Так, следующий вопросик у меня. А как продлить срок жизни моего любимого пастельного белья и подушки в том числе? Может быть, есть какой-то лайфхак в виде, там, не знаю, капсула или просто стиральный порошок? А может быть, есть какие-то кондиционеры? Я не знаю. Или как моя бабушка сушить все это, наоборот, на улице? Что-то же должно быть.
3: Выбирайте правильный режим стирки, потому что слишком агрессивное воздействие на ваше белье может негативно сказаться, оно разрушает ткань. Конечно же, используйте кондиционеры и, самое главное, подбирайте правильные средства для стирки постельного белья и особенно подушек, если они у вас пуховые.
1: Слушайте, скажите, а есть же кроме белья еще и сам матрас? Ты же его в стиралку не засунешь.
4: Насколько я знаю, его надо переворачивать каждые полгода, чтобы он восстанавливался.
1: Это одно. А с точки зрения гигиены, его как? Пылесосить, ухаживать, как за ним-то? Там же тоже наверняка что-то скапливается.
3: Конечно, особенно если у вас еще и матрас натуральное волокно. Поэтому первое самое главное правило для матрасов, их нужно переворачивать действительно. Ну, как минимум раз в квартал. И, конечно же, мы не можем засунуть матрас в стиральную машинку, и вряд ли кто будет стирать его ручным образом. Поэтому здесь только, я думаю, что специальные химчистки, вызов специалистов.
1: Спасибо большое. Мы теперь будем спать в исключительно чистеньком. С нами была основательница компании «Домашняя история» Наталья Каменская. Спасибо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.

0: Открытие банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная 8 штук 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
6: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Якутии восстанавливают теплоснабжение после пожара на ГРЭС. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Нерюгринском районе Якутии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на местной электростанции. Об этом сообщил глава района Максим Терещенко, передают «Известия». Сложнее всего сейчас в Серебряном Бору, где за ночь снизилась температура в системе отопления. Специалисты готовят к запуску резервные котлы. В Нерюнгри и Беркаките также восстанавливают подачу тепла и горячей воды. В Чульмане ситуация уже стабилизировалась. Проблемы возникли после пожара на Нерюгринской ГРЭС накануне. Загорелись трансформаторная подстанция и кабельный канал. Огонь уже потушили, и в результате пострадал один человек.
3: Про безопасность.
2: Для покупок в интернете лучше использовать отдельную или виртуальную банковскую карту. Такой совет россиянам дали в МВД. Ведомстве также рекомендуют использовать сложные пароли и подключать двухфакторную аутентификацию. Приложение стоит загружать только из официальных магазинов, а финансовые операции не проводить через общественные сети Wi-Fi. Помимо этого, правоохранители советуют осторожнее переходить по незнакомым ссылкам, так как они могут вести на фишинговые сайты, которые маскируются под страницы банков, маркетплейсов или госуслуг.
3: Про инициативы.
2: В России предложили усилить контроль за поставками продуктов в школы, больницы и другие социальные учреждения. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на общественный совет при Россельхознадзоре. В частности, предлагается проверять каждую партию продукции и вносить результаты в специальные информационные системы. Также хотят расширить возможности для проверки производителей и поставщиков социального питания. Поводом стали нарушения, которые продолжают выявлять при поставках. Среди них изменение сроков годности и продукция, которая не прошла необходимые проверки безопасности. Поставщиков, увлеченных фальсификацией и контрафакте, предлагают не допускать к таким контрактам.
3: Про школу.
2: Министерство просвещения работает над едиными и понятными критериями выставления оценок в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит агентство ТАСС. По словам министра, еще несколько лет назад требования к оценкам могли заметно различаться, а сейчас подход стараются сделать единым, чтобы знания школьников оценивали объективнее. Кравцов отметил, что четкие критерии уже используются при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Помимо этого, с сентября следующего года начнет действовать новый образовательный стандарт для старших классов. Тогда же планируется ввести и обновленный стандарт дошкольного образования.
3: Про дату.
2: Сегодня отмечается День осеннего равноденствия. Об этом напоминает парламентская газета. Продолжительность дня и ночи в это время становится примерно одинаковой, а в северном полушарии начинается астрономическая осень. После равноденствия ночи постепенно становятся длиннее, чем дни. А в южном полушарии, наоборот, наступает астрономическая весна. На Руси в этот день считался праздником. Тогда устраивали народные гуляния, а к окнам крепили кисти рябины, которые, по поверью, должны были защищать дом от нечистой силы. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: Лайв-шоу. Поехали!
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: Дамы и господа, всем здравствуйте, это драйв-шоу «Поехали», здесь Иван Броневой.
3: Денис Курочкин.
2: Надеюсь, что к этому времени вы уже перестали зевать и полностью готовы к труду и к тому, что мы для вас подготовили. Так, оперативно, фиксируйте главное, друзья, что сегодня будет в этом часе. Мы продолжим выяснять, кто у вас в доме главный советчик и лезет со всеми возможными помощью, которую вы даже не просили. Ну да, есть такие. Напишите 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Также к нам присоединяйтесь. Петр Баканов, человек с новым автомобилем. Надеюсь, он расскажет, а не только будет хвастаться. Ну и, конечно, игра «Много денег» на Авторадио.
3: В банке, которой находится 11 тысяч рублей. Так что слушайте песню внимательно.

0: на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Друзья, можно пить сколько угодно витаминов, но по-настоящему улучшает состояние только много денег на Авторадио. Как всегда, мы не с пустыми руками, а уникальным предложением за наш счет исполнить свою мечту. Да, ведь каждый из нас о чем-то мечтает. Порой думаешь о том, что это недостижимо. Когда я смогу выделить столько времени, чтобы это реализовать? Финансов. Но тут, как всегда, приходим на помощь мы, ребята. 13-й счастливый сезон для этого и придуман. С нами наш генеральный партнер игры Озон Банк. Собственно, он удваивает сумму выигрыша ежедневно. Ну а мы, в свою очередь, еще раз напоминаем, чтобы стать участником нашей невероятной игры, вам необходимо запомнить следующие правила. И тогда, возможно, именно ваша мечта уже в ближайшем 4-м финале игры, суперфинале, будет исполнен. Ну, счастье ли это?
2: Я думаю, что счастье. Я вообще называю этот маршрут «Путь к успеху». Заходите, значит, на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого описывайте свою мечту вот прям с удовольствием. Подумайте хорошенько, представьте, визуализируйте. Ну а после всего вышесделанного просто внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, после того, когда она выберет, мы хотим услышать гимн Авторадио, когда будем до вас дозваниваться. Если он присутствует, то 3000 рублей, согласно правилам, сразу же ваши. Если вы назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, вот только что, да, я думаю, что многие, ее не то что слышали, они подпевали.
2: Не раз.
1: Вы заберете всю сумму, а наш генеральный партнер игры Озонбанка, Озонбанк ее удвоит. Напомни, сколько еще раз банки?
2: 11 тысяч, а если удваивает, то 22 получается.
1: 22, вот так вот прямо с утра в среду. А? Давайте перейдем тогда от слов к действию, останавливаем радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 6943. Принадлежит он Александру из Москвы. Пишет о своей мечте он следующее. Построить дом на берегу реки в Астраханской области. Романтично, красиво. Звоним. 6943, префикс 925. Александр из Москвы. Гимн слышим. 3000 рублей заработал Александр уже независимо ни от чего. Александр, здравствуйте, это Авторадио, вы в прямом эфире, игра «Много денег», здесь Денис Курочкин, Вань Броневой.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Александр, сразу слышно, серьезно настроенный мужчина. Александр, мы вас не от дел не отвлекаем сейчас. Вы на работе?
3: Нет, отдел не отвлекаете, но, к сожалению, я уже как бы выхожу на работу и, к сожалению, попал в тот момент, что не слышал я.
1: Александр, да. Но хотелось бы вам вручить все равно 3000 рублей, потому что гимн-то Авторадио мы всей страной услышали, и хотя бы, два слова про мечту обсудить, потому что я думаю, да, что это мечта не только ваша, но и многих, домик на берегу реки, правильно?
3: Да, именно на Волге, в Астраханской области.
1: Какая-то конкретная точка? Вы просто, были уже там, наверное?
3: Ну, как, я вообще достаточно давно присматриваю. Камызякский район, если быть точнее.
1: Знаем мы такое благодаря Азамату Мусагалиеву, да? Камызякский район.
3: Да.
1: А что связано с этим районом? Хотите поближе к людям просто?
3: Поближе к Каспию, потому что сейчас выше по течению уже рыбы мало. Все-таки рыбы побольше туда, к низовьям уже.
1: Угу. А вы уж там были, ловили, да?
3: Да я каждый год туда езжу.
1: И что самое мощное, Александр, вы поймали?
3: Ну, в основном это вот в этом году сазаны.
1: Да вы что?
3: Как никогда сазаны были очень крупные.
1: А простите, с берега или с лодки? Как вы ловили?
3: Не, с лодки. Там находишь ямку и в яме в основном ловишь. С берега нет, с берега небольшие, а вот именно с лодки.
1: Ну, так как мы радио, не могу попросить вас показать размах рук, какого размера был сазан.
3: А зачем? Я могу фотографии показать, представь.
1: Не, вес хотя бы помните? Вес, наверное, явно?
3: Ну, конечно, 3,5.
1: Неплохая уха, наверное, прямо на берегу. Александр, мы желаем вам удачи, потому что в следующем суперфинале, возможно, наша радиорулетка выберет именно ваш номер телефона, и мечта будет исполнена, только нужно будет слушать внимательно. Я очень сильно за вас болею. Надеюсь, мы подружимся, и мы тоже поедем туда.
3: Спасибо большое.
1: Свой человек с домиком в Астрахани, он всегда нужен. Но на этом мы, естественно, останавливаться не будем, ведь мы вас не отпустим с 3000 в руках. У нас есть предложение поинтересней.
2: Да это даже не предложение, это просто факт. Генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает ваш выигрыш, и теперь он составляет уже не 3, а 6 тысяч рублей. И уже очень скоро вы получите деньги на вашу карту «Озонбанк». Мы вас с этим поздравляем.
1: Да, Александр.
3: Спасибо большое.
1: Хорошего дня. Давайте с такой же улыбкой пробежите через целый день, вспоминая об этой классной рыбалке. Я прям тоже сейчас загорелся.
2: 3 килограмма.
1: Ой, ну...
2: Это гигантская рыбина.
1: Тут на самом деле главное процесс и компания. Понимаешь? Вот с Александром я бы съездил. Слышно, что профессионал. Знает, о чем говорит. Ребят, вы тоже не останавливайтесь на достигнутом. Заходите на сайт Авторадио.ру. Да, пишите, о чем вы мечтаете. Возможно, именно вам улыбнется удача. Ну и помимо этого, ежедневный выигрыш в виде финансов. Почему нет? Вот, например, сегодня в банке у нас...
2: В банке теперь уже 13 тысяч рублей. Приятная сумма, согласитесь, друзья. Ну, а я хочу напомнить, что под самый Новый год у нас состоится дополнительный суперфинал. 6-й по счету. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Ну что ж, 13 тысяч рублей. Надеюсь, они упадут сегодня к вам в кошелек, игру. А мы, естественно, все продолжаем дальше. Она продолжается. Всем удачи, ребята. Запускаем радиорулет.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама спонсора.
1: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Погода.
4: Спонсор прогноза погоды. Салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33. Торговый дом «Грандстрой».
5: Сегодня в Балаково пасмурно. Температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно. Плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
6: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
7: Это лучший антидепрессант в наше время.
6: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
7: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
6: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
7: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
6: Рекомендуем однозначно.
3: Реклама.
8: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
9: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
10: Медицинский центр «Эксперт» на Минской, 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
11: Столовая точка «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
12: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
13: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
14: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
15: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
16: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
17: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
9: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Авторадио.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Поехали!
1: Давненько мы его не видели, а видим мы его только два раза в неделю.
2: Маловато.
1: Да, хотелось бы больше, но все это время он посвящает, конечно, разбору автомобиля. Новых, достойных они наших кровных денег и вообще, чтобы они оказались под нашим...
2: Вот чем? Пятой точкой?
1: Седлом, хотел сказать. Или нет? Петр Баканов, наш автоэксперт, сейчас расскажет про очередную интересную машинку. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
2: Привет. Привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе. О чем сегодня ты нам расскажешь?
3: О дизельном Чинган Хантере Плюс. Новинка — это как раз появление турбодизельного мотора. Казалось бы, все всегда жаловались на то, что вот, утильсбор, все дела. А сейчас на фоне топливного кризиса спрос на дизельные машины вырос на 33%. Ну, это вот я говорю про данные августа. И вот ребята подсуетились и вывели на рынок новую модификацию пикапа. Самое главное под капотом у нас — это новый турбодизель Isuzu. Причем Чинган не стесняется говорить, что у них как бы не их мотор. Вот, мощностью 146 лошадиных сил и 400 ньютон-метров крутящего момента. То есть действительно дизелек тяговит. И в паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Изменения сзади. Вместо пружинной подвески — рессорные. Почему? Потому что эта машина адресована корпоратам, которые будут возить тяжелые грузы. И здесь важна именно грузоподъемность.
2: Сколько она?
3: Она составляет 975 килограммов. Тогда как у бензиновой версии было 875. Снаружи можно отличить такую машину по дуге безопасности на кузове. Это идет, это уже штатное исполнение. И там еще вделан стоп-сигнал. Но самое приятное то, что под задним бортом теперь располагается усиленная балка с фаркопом. То есть можно, во-первых, дергать назад. Во-вторых, там уже стоит 13-контактная китайская, правда, розетка. Надо будет, ну, для прицепа. Соответственно, надо будет купить просто переходник на 7-контактный разъем. И уже можно таскать прицепчики. Вот это самые главные изменения. По салону теперь у всех «Хантеров Плюс», неважно, у бензиновых и дизельных, только черный салон из кожзама. Раньше были там модификации со светлым, тем не менее. Дальше. Решетка радиатора теперь получила антихром. То есть не блестящая, она теперь исключительно черная. Но тоже в наших условиях, наверное, это...
2: Марка.
3: Но она хром не будет облизать.
2: Угу.
3: По салону различие между дизелем и бензином то, что у дизельной версии два разъема USB Type-C, один спереди, один сзади, и один Type-A, тогда как у бензиновой версии только Type-A. Дальше немножко перекроили вот кластер, где находится комбинация приборов и мультимедийная система. Там теперь новый шрифт, немножко изменилась графика, и, соответственно, там есть теперь сервисы навигатора и музыки. Вообще нужно признать, что Hunter Plus один из самых таких цивильных... интерьеров спереди. Он действительно такой легковой. Вот. Все удобно, все на кнопках, поэтому в этом плане приятно.
1: Два вопроса.
3: Да.
1: Первое. Можно ли на нем в центр города?
3: На него действует грузовой каркас, то есть, соответственно, у него грузоподъем... вместе с грузоподъемностью вы переваливаете за 2,5 тонны, а так как это категория BN1,
1: штрафы.
3: Действуют все ограничения. Но если вы прописаны в центре Москвы, например, как я...
2: Или работаете.
3: Да. Или бы работаете,
2: то
3: да.
2: То вам можно.
3: Да, нам можно.
2: Ах, вы нашли лазейку.
3: Да, да.
1: Так, и второй вопрос. По ощущениям, когда ты едешь. Ты все-таки едешь с комфортом или как в железной коробке?
3: Ну, нужно понимать, что, конечно, вибраций стало больше по сравнению с бензиновой версией. Опять же, рессорная подвеска, она жестче проходит неровности, особенно если пикап порожний, то от этого никуда не деться. Хотя нужно признать в целом, что Hunter Plus более легковой, нежели вот другие пикапы на российском рынке. Хотя, ну, как бы тут есть свои плюсы, есть минусы, потому что, ну, не все радуются проходимости его. Хотя, начиная с комплектации комфорт, есть принудительная блокировка заднего дифференциала.
1: По ценам, да, пробежимся, раз тут уже к комплектациям перешел.
3: Дизельные версии дороже бензиновых, то есть, хотя, казалось бы, у них начальная комплектация, это стандарт дизель 4 129 900.
1: Оправданна стоимость?
3: Ну, кому как, есть минусы. Дальше, комфорт версия 4 249 тысяч, тогда как бензиновая, она единственная версия, это люкс, она стоит 4 099 000, то есть она дешевле, получается.
1: Минус, но не сильно же.
3: Не сильно, но какой минус у Хантера? Это тесный задний ряд, да, не хватает подлокотника сзади, нет подогрева заднего стекла, да. Вот
1: серьезно?
3: Это, да, вот так вот.
1: По-моему, на везде этом, есть уже.
3: Да, а еще по сравнению с бензиновой версией нет подогрева руля, нет подогрева лобового стекла. На этом тоже пока сэкономили. И нет дистанционного запуска двигателя. То, что есть в бензиновой версии. То есть бензиновая типа больше для комфорта, а дизель для тех, кому нужно работать.
1: Действительно. Ну, тут уже выбирайте, кому как. По бюджету, собственно, вариант есть. Как еще раз?
3: Чинган Хантер Плюс.
1: Чинган Хантер Плюс от Петра Баканова вдоль и поперек. Спасибо большое.
3: Спасибо. Всем пока.
2: Пока.
0: Поехали. Драйв.

0: Ой, какая классная песня. Кстати, прям уже можно назвать ее легендарной. Друзья, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы продолжаем вас осыпать отличными новостями. При содействии Госавтоинспекции, МВД России, Центра организации дорожного движения, правительства Москвы, запускается большой, грандиозный, невероятный, я думаю, что да, прям войдет в историю этот проект, «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения, это раз, и выиграть, это два.
1: Ну а выиграть очень приятные призы, в частности, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все предельно просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте Авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, и 10 лучших из вас по итогам этого самого тестирования станут финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза.
0: Автомобиля! «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Так что, ребята, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Заходите, изучайте и, главное, участвуйте. И, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле.
1: Все подробности на «Авторадио.ру», категория 18+.
2: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия. АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Бизнес — это про выгоду. А Сбербизнес-карта — это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает.
16: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
17: KGM представляет.
18: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
19: Ура! Новая машина! А чем он так хорош?
18: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
19: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
18: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: KGM Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
20: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официального

0: За два билета на шоу Медведевой. Доброе утро. У меня кум все про всех и про все знает. В любой теме он спец. Я даже время боюсь у него спрашивать, потому что он мне расскажет про часовой завод. Да, есть такие. Откроешь этот ящик Пандоры, не остановить. Будет говорить до бесконечности. Оля, терпение вам и магния.
1: Мария пишет. В доме я генерал. Давать советы — это моя привилегия. Если муж дает дельный совет, делаю вид, что не расслышала, чтобы потом сказать. Кто молодец? Просто Мария.
0: Да, так, слушайте, есть тут еще одна Ольга. Ей не повезло уже со свекровью. Так. Она говорит, вечно любит давать совет. Недавно ездила к маме в Ярославль, звонит мне она. И говорит, ну, она узнала, что у мамы там, я так понял, проблемы. И она говорит, сейчас я вам пришлю видео, как не сломать шейку бедра. Че к чему? Зачем? Непонятно. Но это так, на всякий случай.
1: Ну, профилактика.
0: Чтобы у вас было. Ну, вдруг. Вы когда-то этим вопросом интересовались. Вот. Ну, да, ситуации бывают разные. Советчиков много. Да, вот, например, слушаю, у вас в машине, пишет Валерий, у меня отец ходячий энциклопедия. Если его спросить, сколько времени, да, вот опять же, он сначала расскажет историю изобретения. Mm-hmm. Вообще, часы, откуда они взялись, начиная с песочных. Потом, значит, про устройства механических. В конце забудет посмотреть, во-первых, на циферблат. И уже сам вопрос потерял смысл. Вот. Но мы его обожаем. Без этих долгих лекций дома было бы скучно. Когда нужно забить какую-то неловкую паузу, спросите у отца, что хотите.
1: Такой бесконечный подкаст.
0: Да.
1: Но когда с ним общаешься, окна приходится открывать. Я думаю, ну, чуть-чуть душновато становится.
0: Но, видишь, люди понимают это, живут с этим. Ладно. Давайте перейдем дальше, друзья, к позитивным процедурам под названием «Трам-пам-пам». Это классная игра, которая очень скоро проникнет в каждый уголок нашей необъятной страны. И если вы хотите принять участие или стать триумфатором данной забавы, звоните прямо сейчас.
1: 258-3320, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали.

Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых,

0: угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте hvalin.ru. 0+.
1: Зима не спросит, готов ли ты, и на дороге нет места сомнениям. В Аксар-сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом, 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Только сегодня! Невероятное предложение!
4: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
5: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
6: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь. 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: будет пам, это будет трам-пам-пам.
1: Итак, друзья, давайте разбираться в очередных заголовках желтой прессы. И в этом нам деле поможет, а еще, возможно, выиграет подарок, дозвонившийся нам из Саратовской области, город Балаково, Андрей. Андрей, доброе утро.
2: Привет.
3: Привет-привет. Большой привет из города Балаково.
1: Угу.
3: Очень, очень люблю вас, каждый день слушаю, ну, активно участвую во всех ваших чатах.
1: Спасибо.
3: Вообще
1: просто
3: супер.
1: Спасибо, спасибо. Сейчас, надеюсь, уйдешь не с пустыми руками. Кстати, город у тебя прекрасный. Там рыба есть, раз мы сегодня такую тему подняли уже? С одним пообщались.
3: Конечно.
1: Есть? Ну, уже город на Волге, да?
3: Конечно, есть.
1: Класс.
3: Город Балаково еще называют Волжской Венецией, если
1: что. Ну да, там мост один вот этот, который я видел, даже несколько. Ну ладно, это очередная точка на карте, куда нужно обязательно съездить, но прежде давай выиграем. Запоминай правила.
2: Правила простые. Мы находим реально существующие желтые издания. На просторах интернета в них отыскиваем еще более желтые заголовки, и вот один из них, один из таких заголовков ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, заберешь подарок.
1: Реально, пока ты рассказывал правила, я открыл картинки, согласен, прям Венеция.
2: Прям похоже?
1: Ну, там прям мосты, вечером все светится, воды много.
2: Есть ли гондольеры на прокат?
1: Ну, это когда мы с тобой доедем.
2: Появится два.
1: Либо, если мы сейчас подарок не отдадим, у нас будет такая кликуха. Вот они, два гондольера в эфире сидят и не дали подарок. Так, ну, Андрей, если ты готов, тогда предоставляем слово нашей Аделаиде. Она тебе расскажет, собственно, что мы будем разгадывать. Поехали.
4: Главная новость к этому часу. В Бельгии кроты... Поместья.
1: В Бельгии кроты... Поместья. Вот так вот. Сейчас будем туда. Угу. В бельгийских новостях ковыряться. Что же там случилось?
2: Итак, вариант номер один. В Бельгии кроты зарыли на 5 метров целое поместье.
1: В Бельгии, это вариант номер два. Кроты помогли археологам найти потерянное средневековое поместье.
2: Угу. И вариант номер три. В Бельгии кроты бессовестно отжали у людей поместье.
1: А их все больше и больше в Подмосковье, пока у нас думает наш участник. Угу. Расскажу, что прям кротоловки люди делают. Все, появился крот. Фу, весь огород у тебя будет перекопан.
2: У тебя пока нет?
1: Была одна ямка.
2: Шумел?
1: Ну, я там...
2: Наорал на него прям вот туда, прям в дыру в эту.
1: Яму поорал.
2: Он ушел, я понял.
1: В основном все у соседа. Он там даже какие-то капканы на них ставил и так далее. Вот. Ну ладно, возвращаемся. Возвращаемся к Андрюхе. Андрей.
3: Да-да, я вот, мне кажется,
2: задремал.
3: Учитывая то, что это желтая пресса,
1: угу.
3: Мне кажется, что все-таки они отжали поместье у кого-нибудь. Ну, тоже так же, как у вас там дачу, они пытаются отжать.
1: Не, я своих выгнал к соседу. Ну, то есть, ты думаешь, как они могут отжать? Это маленькое, почти невидящее создание. Ну, смотри, еще раз давай напомним. Закрыли на 5 метров целое поместье. Да.
2: Зарыли, да.
1: Зарыли. Угу. Потом, значит, помогли археологам найти. Ну, то есть археологи пришли, говорят, о, сколько ямок. Что тут кроты делают? Давайте посмотрим. И хоба, ничего себе, что тут под землей-то. И бессовестно отжали у людей поместье.
2: Кроты гоблины.
3: Да, ну я тогда... Мне кажется, тогда, скорее всего, они помогли археологам.
1: Да ты что? Ну, давай проверим. Вдруг это действительно такие какие-то волшебные кроты в Бельгии.
4: В Бельгии кроты помогли археологам найти потерянное средневековое поместье.
1: Вот так вот.
2: Ну,
1: человек,
2: правда,
1: из отечественной Венеции разбирается в бельгийских новостях.
2: В бельгийских кротиках.
1: Да. Есть какая-то подробность?
2: Конечно, есть. Там было поместье, его не могли найти. Оно датировалось 13-14 веком. И постройки, которые еще старше этого поместья. Кроты, когда роют, они землю наверх выталкивают на поверхность. И все, что там есть, куски керамики, кирпичей, металла, все это появилось наверху. И археологи по ним узнали, что, оказывается, под землей есть вот это вот строение, и уже потом его обнаружили.
1: Ну, действительно круто. Надо по своим местам побегать, где кроты были. Мало ли, может, там тоже что лежит.
2: На каменелости?
1: Ну, вдруг. Кто знает, что на русской земле находится. Mm-hmm. Так, Андрей, ну мы тебя поздравляем, ты молодец, ты справился, поэтому получаешь
3: спасибо,
1: подарок.
3: Спасибо, спасибо.
1: Классный пауэрбанк, авторадио, которое улетает к тебе. Надеюсь, что он тебе всегда пригодится, но уж точно будешь вспомнить о нашей встрече. Спасибо тебе за игру и за новую точку.
3: Вам спасибо.
1: На новую точку на наших контурных картах, о которой мы теперь узнали чуть больше. Ребята, все теперь едем вот в Балаково, потусуем.
2: Волжская Венеция.
1: Да, Андрюха встретит. Все на этом, с новостями пока в стороночку. Давайте перейдем к более актуальным, они у нас случатся в следующем часе. Там мы обсудим с вами драйв-чат, естественно, подведем его итоги, кто у вас там в доме дает непрошенные советы. Пообщаемся с экспертами и шеф-поварами. Все это будет уже через несколько минут.
0: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Привет, вы кто?
7: Мы мини-лента?

0: УГН 138-32-04-86-05.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: 9 утра в Москве. Новости.
4: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Москва и Вашингтон сегодня обсудят украинское урегулирование. Подробнее далее.
5: Про главное.
4: Перспективы завершения конфликта на Украине остается одной из тем контактов России и США. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что урегулирование отвечало бы интересам обеих сторон. При этом он отметил, что даже логичный сценарий во внешней политике реализуется не всегда, передают ведомости. Сегодня Рубио должен встретиться в Нью-Йорке с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Как сообщает агентство Интерфакс, переговоры включили в рабочий график главы Госдепа. Ранее Лавров также говорил, что одной из тем станет позиция Вашингтона по ситуации на Украине. Сам глава российского министерства иностранных дел выступит на Генассамблее 26 сентября.
5: Про мигрантов.
4: Минтруд предлагает с 27 года снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщает парламентская газета. В 8 субъектах такие ограничения для ряда отраслей могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других сфер, а в Калужской области для курьерской деятельности. В Министерстве труда пояснили, что предложение подготовили с учетом потребностей регионов в рабочей силе и ситуации на местных рынках труда. При этом в 31 регионе действующие правила предлагается сохранить.
5: Про торговлю.
4: С 1 октября в России меняются правила работы интернет-магазинов. Как пишет парламентская газета, площадки должны будут публиковать полную информацию о товарах и отдельно указывать их реальную цену, без скидок за участие в акциях или оформление карт определенных банков. Маркетплейсы также обяжут проверять данные продавцов через госуслуги и государственные реестры. Запрещено будет размещать карточки незарегистрированных в России лекарств, биологически активных добавок и медицинских изделий. В случае, если площадка решит в одностороннем порядке изменить условия договора с продавцом, то предупредить его об этом должны минимум за 15 дней.
5: Про вакцину.
4: Доклинические исследования отечественной мРНК-вакцины от сезонного гриппа планируют начать в следующем году. Об этом агентству ТАСС сообщили в Центре вирусологии «Вектор». В основе препарата матричная РНК, которая несет информацию, необходимую для формирования иммунного ответа. Такой подход позволяет быстрее разрабатывать вакцины по сравнению с классическими технологиями. Пока что речь идет именно о доклиническом этапе. О возможных сроках появления препарата в медицинской практике пока неизвестно.
5: Про жилье.
4: Большинство россиян хотели бы жить в собственном доме, однако на практике чаще покупают квартиры. Такие данные опроса приводит российская газета. О коттедже мечтают около 60-70% жителей страны, но при этом статистика продаж показывает обратную картину. Даже несмотря на то, что во многих регионах за одинаковую сумму можно купить частный дом большей площади, семьи нередко выбирают меньшее жилье в городе. Основная причина – доступ к инфраструктуре, сервисам и городскому пространству. Официальный курс доллара по данным Центробанка 84 рубля 7 копеек, курс европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

0: Начальники кафедры удовольствия вас вновь приветствуют. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Это драйв-шоу «Поехали». Вход только в наглаженном. Хотя, ладно, шучу, можно и в помятом. С лицом точно. Я понимаю, утро, 9:05 в Москве только. Что мы хотим? Сами сидим еле помятые, да? Еле живые.
1: Не, нормально, помятые и еле живые, вот.
0: Ладно, но сейчас мы будем разгонять усталость и привнесем бодрости, во-первых, благодаря музыке, которая у нас есть, во-вторых, благодаря драйв-чату, где сегодня мы обсуждаем, собственно, мужья, жены, тещи, коллеги по работе, которые лучше всех знают, как вам водить машину, воспитывать детей, жарить котлеты и все это такое, вот эти непрошенные советы. Кто в семье у вас там главный профессор всего на свете? Сообщите нам. 915-459-2020.
1: Кроме того, обсудим финансы с нашим финансовым экспертом Людмилой Тютюнниковой, которая позволит нам и денег сберечь, и, может быть, даже их немножечко приумножить. Ну а в ближайшее время свежайшие рецепты от Александра Бельковича.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сразу.

0: Авторадио. Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали». Продолжаем веселиться и получать новые знания. Тем более сейчас хочется себя чем-то побаловать. Ну, например, вкусненьким. А то все заказываем, заказываем. Почему бы дома не приготовить, когда есть в нашем распоряжении человек, который знает все рецепты?
1: Уникальный шеф-повар с кубиками пресса на животе. Значит, у него рецепты еще и полезные.
0: ППшные.
1: Видимо, да.
0: Единственный повар, которого мы знаем с кубиками.
1: Ну, правда, правда.
0: Ну, возможно, их много, но эти мы видели точно. Александр Белькович, дамы и господа, шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на телеканале СТС, вновь в нашей студии. Давайте с ним пообщаемся.
2: Съешь меня.
3: Съешь меня.
2: Поехали.
1: Александр, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Какой рецепт сегодня мы будем обсуждать, слушать, а потом воплощать дома на кухне?
4: Слушайте, сегодня рецепт любимый всеми, потому что он быстро готовится, и это прям яркий, знаете, такой представитель фастфуда, но полезного и вкусного, который можно приготовить дома, где у вас рецепторы будут просто работать как никогда. Вы получите все вкусы, которые вам нравятся, и все будут ваши домашние в восторге от этого блюда. Сегодня рецепт индейки в пите с йогуртовым соусом.
1: Как это все делается? Что там внутри?
4: Да, смотрите, в итоге у вас получится пита и сочная вкусная начинка внутри. Мы делаем ее с индейкой, хотя можно взять обыкновенный любой другой фарш, который вам нравится. Смотрите, берете сковородку, важно фарш обжарить и подготовить. Это самое долгое в этом рецепте. Туда масло немножко подсолнечного плеснули и немного добавили специи. Я добавил зиру, чуть-чуть ее прям нагреваете в масле, а потом кидаете туда фарш. Важно, чтобы сковородка была большая и огонь был мощный. Обжаривайте фарш, потом добавляем ярких вкусов. Я туда добавляю паприку сушеную, можно копченую. Еще очень хорошая специя – сушеный имбирь. Он дает такую остроту легкую и полезность. Вот поэтому сушеный имбирь прям обязательно пол чайной ложки туда. И еще, кто не хочет заморачиваться, знаешь, вот надо часто, например, если нужен чеснок тебе, ты берешь свежий чеснок, чистишь
5: сухой
4: его,
5: можно.
4: Руки пахнут, там еще что-то, ковыряешься с ним там и так далее. Вот. А здесь берешь сушеный чеснок, я еще и сушеный лук иногда беру, просто из пакетика, и немного хлопьев чили, чтобы пикантность была. Прямо все в индейку и готовишь вместе. И у тебя через 5 минут получается хороший жареный фарш из индейки, очень пряный, насыщенный, такой, который ты съедаешь и прям вкусно-вкусно. Это основа нашего блюда. Затем берете свежие овощи, как и в любом стритфуде, типа помидорчики там можно нарезать, там, я не знаю, там, листик салата, огурчик и так далее. Потом делаете соус. Вот здесь русский стиль. И йогурт смешиваете с хреном. Просто хрен из банки с йогуртом замешайте. Знаете,
1: йогурт
4: как вкусно?
1: Йогурт какой нужно? Безвкусный?
4: Клубнично-вишневый. Ну, нет, конечно, классический.
1: Ну, я тут знаю, потому что ты добавляешь иногда разные вещи.
4: Да, согласен. Кстати,
1: йогурт
4: можно и с фруктом попробовать.
1: Ты и сгущенку тоже в некоторые блюда добавляешь.
4: Добавляю, да. И тоже вкусно. Правильно, так. Правильно. Хорошо, здесь классическим обойдемся.
1: Дальше.
4: Да, берете хрен и нарубленную петрушку немножко для свежести. Потом берете питу, разогреваете на сковородке, и она у вас, знаешь, либо есть такая технология, ее в пластиковую пленку и в микроволновку. Она у тебя чуть-чуть такая бум, сдувается. Отрезаешь краешек, и у тебя получается кармашек, в который ты закладываешь все эти ингредиенты. Индейку, свежие овощи, соус. Вот прям сделать надо это так, чтобы сочно было, мощно, и чтобы это, знаешь, оттуда прям торчало, и прямо вот ты смотрел, и тебе хотелось откусить. И все, кусаешь, у тебя свежие овощи, у тебя специи с индейкой, еще вот это вот пита тепленькая. Это супер блюдо. Эффектно выглядит, яркое, красивое. Готовится легко, и стритфуд у вас дома все вам скажут спасибо.
1: Это роскошный стритфуд. Мне кажется, премиальный уровень. Шеф-повар, ведущий программы «Просто кухня» на СТС Александр Белькович только нам этот рецепт и рассказал.
3: Поехали!

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
8: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
9: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
10: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
13: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
14: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
5: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.

0: бабло.
1: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
2: Утро, дамы и господа, начинается не только с кофе и с драйв-шоу «Поехали».
3: Это традиция.
2: Но есть вопрос, куда уходят деньги? В нашей рубрике «Деньги есть» разбираемся с тем, кто умеет с ними дружить. И сегодня у нас в гостях финансист, бухгалтер с большим стажем и основатель школы бухгалтера Tax Free Людмила Тютюнникова.
1: Деньги есть. Поехали.
3: Доброе утро, Людмила.
4: Доброе утро.
3: Скажи честно, вот как есть, у вас деньги тоже распределены по табличкам, Excel-файлам, и, может быть, даже есть какая-то отдельная табличка для всех остальных табличек?
4: Конечно. У всего должно быть свое место, особенно у денег. Mm-hmm. Если серьезно, то да, у личных финансов должен быть учет. И главная ошибка, когда деньги просто лежат на карте или под матрасом и вообще не работают.
3: Они должны работать, все правильно? И мы, и денежка.
4: Определенно. Но не вахтовым способом. Пусть они работают в фоновом режиме, не замораживаются надолго, но увеличиваются. И в любой момент можно воспользоваться. Потому что бывает как. Вчера решила копить на машину, а вечером, оп, увидела прекрасный диван или ноутбук.
3: Это
4: полетел.
3: Я.
4: Не в отпуск.
3: Это я, да. Это про меня.
2: Но это реально очень-очень жизненный финансовый план.
4: Да, поэтому мне близка идея накопительного счета. Например, у Газпромбанка есть накопительный счет доходный. И максимальная ставка до 14% годовых с учетом приветственной надбавки для новых клиентов. И максимальная ставка действует на сумму до 10 миллионов рублей.
3: До 10 миллионов? Правда? Это рубрика «Деньги есть» в буквальном смысле. В реальной жизни.
4: Пусть же у каждого будут свои 10 миллионов. Жух.
3: У меня.
2: И у меня.
4: Но базовые ставки для всех клиентов тоже высокие. 12,75% на минимальный остаток за месяц. И 11,75% на ежедневный фактический остаток. Вы сами выбираете вариант начисления процентов при открытии счета в приложении или интернет-банке, и он действует весь срок.
3: А деньги снимать можно? Это, наверное, самый... Ты тоже это хотел спросить?
2: Конечно.
3: Деньги можно снимать?
4: Да, можно и пополнять, и снимать в любое время.
2: Так, а что нужно делать каждый месяц? Я не знаю, тратить большую сумму, подключать 5 сервисов, еще помнить пароль от 6-го.
4: Вы удивитесь, но нет никаких дополнительных условий. Базовая ставка доступна всем, а приветственная надбавка новеньким. И можно открыть несколько накопительных счетов под разные цели. На отпуск, на покупку, на подушку безопасности. Мне, как любителю порядка в цифрах, это особенно импонирует, потому что и психологически работает. Когда видишь это на отпуск, это на машину, рука уж не так быстро тянется к кнопке «купить». Но помните, для варианта с начислением на минимальный остаток важно не снимать деньги в течение месяца, чтобы сохранить высокую базу для процентов.
2: Людмила, получается, ваш бухгалтерский подход успел добраться и до личных финансов?
4: Это точно. Ведь если лежат хоть какие-то сбережения, это приятно. А если они еще и доход приносят, это еще и выгодно. Поэтому почему бы не зарабатывать на них каждый день на накопительном счете в Газпромбанке?
2: Вот такой вот полезный, прикладной финансовый ликбез от нашего финансового эксперта Людмилы Тютюнниковой. Так что даже если вы не бухгалтер, немного порядка в деньгах вам точно не помешает.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: 1.ру.
1: И по телефону Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
7: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Итак, ребятки, пришло время подводить итоги нашего драйв-чат. Все утро мы общались по теме, кто же дома у вас или, может быть, на работе, а может быть, какая-нибудь еще есть...
1: Локация.
0: Ну да, где вы находитесь, где дают вам всевозможные советы, как водить машину, воспитывать детей, жарить котлеты и так далее. Кто, может быть, рядом, тот самый главный профессор? Кто знает больше всех? А вы и даже не просили. 915-459-2020. Есть еще минутка, чтобы быстренько попасть в последний вагон и стать частью нашего эфира. Поэтому давайте, ребят, ускоряемся. Подводим итоги.
2: Драйв-чат. Поехали.

0: это так соус назывался.
1: Из этого сделали блюдо.
0: Реально, да. А у нас это пришло уже как блюдо.
1: Интересно, интересно. Дмитрий пишет по теме нашего драйв-чата. У нас за теоретические знания отвечаю я, за практику супруга Наталья. Если спланировать тур, поездку, распределить финансы, составить обращение в госорганизацию ко мне, если нужно мнение, как поступить в той или иной ситуации, высказаться или промолчать, ответить и так далее, это к супруге. У обоих бывают попытки включить всезнайку вот этого, но, как правило, ничего толкового из этого не выходит. Так что я к супруге обращаюсь за мудрыми советами, она ко мне тоже за моими знаниями. Вот так и живем.
0: А когда мне дают совет, который я не просил, я начинаю громко петь. Советчик смеется и замолкает. Это Ефимов написал нам. Ну, так подписался господин.
1: Нормально.
0: И вот еще одно есть. От Екатерины пишет. «Наш семье главный по тарелочкам, в кавычках, муж, он все знает, во всем большой специалист. Вот недавно сломалась ручка на входной двери. Так нам, да, мне и дочери, была прочитана целая лекция минут на 40, как нужно правильно открывать дверь, с каким нажимом, как браться и так далее, и тому подобное. И как я до этого жила? 45 с лишним лет, понимаешь, без таких ценных сведений и открывала дверь».
1: А ручку-то починили?
0: Не знаю, но пишет, что и так во всем. Спасибо, выговорилась Екатерина из Санкт-Петербурга. А, подводя итог, мне понравилась вот Ольга, который говорит, что с оливье. Ой, с оливье.
1: С винегретом.
0: С винегретом, ну, который превратили в оливье. Шеф-повара, да, объясняет, как учить, как готовить. И Екатерина с дверью.
1: Ну, вот Екатерина с дверью, как будто хорошая мотивация для мужа, чтобы он к этой дате, ко 2 октября, уже ручку починил и да, советов своих не давал.
0: А вдруг он будет потом на шоу Евгения Медведева объяснять ей, как правильно кататься?
1: Медведевой?
0: Да.
1: Ну, его не пустят к ней же.
0: Там дискотека 90-х встанет и скажет, ну, что это? Кто так танцует?
1: Вот как надо.
0: Вот как надо, да.
1: Это шоу, я бы тоже на это смотрел. Я бы даже сходил прямо ради этого.
0: Ну ладно, раз Екатерина, тогда Екатерина. Давайте мы вас сегодня вознаградим 2 билетами. Ледовое шоу Евгения Медведевой. Дискотека 90-х на льду, которая пройдет 2 октября на ЦСКА-арене. А вывод какой сделаем? Что все эти бесконечные советы, конечно, от близких, как правило, как правильно жить, готовить или там управлять автомобилем, это ведь чаще всего рождается не от вредности. Давайте найдем в этом плюс. А просто от желания поучаствовать в вашей жизни и капельку позаботиться. Вот. Давайте вот с этого ракурса будем смотреть на эти советы. Так что не злитесь, улыбайтесь, скажите спасибо за то, что, во-первых, внимание уделяют. Правильно же? Да? И за.
1: Как минимум.
0: Все, на этом драйв-чат на сегодня завершен. Большое всем спасибо, что написали.

0: свое место в финальном заезде 10 октября и выиграйте главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на «Авторадио.ру». 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Реклама.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
4: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
5: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Вонки, Анна Плетнева, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков и Наталья Подольская в эфире. Авторадио, вся творческая семья Velvet Music, который записал этот трек, кстати, втайне от продюсера и главы Velvet Music, у которой сегодня день рождения. Мы всей нашей большой командой присоединяемся к этому празднику и хотим поздравить Алену Михайлову, человеку, у которого сегодня действительно событие. Человек, который стоит за сотнями хитов и десятками звездных судеб. Человек, которого артисты лейбла называют, ну, честно, давайте уж откроем все карты за кулисами. Я неоднократно это слышал. Простым словом, не продюсер, а мама.
1: Слушай, ну, сколько она делает для артистов и какую жизнь она им дарит. Поэтому мама абсолютно заслуженное название, причем с большой буквы М.
0: Да, спасибо за музыку, за тепло и за то, что умеете собрать вокруг себя людей и делать из них звезд. Добавлю, что впереди будет еще много, я уверен, песен, побед и поводов для гордости. Счастья всем, кто хоть раз общался с Аленой Михайловой.
1: 100%. Ну, это уже везение крупное в жизни.
0: Да, вот такая была песня-сюрприз. С днем рождения еще раз. Ну и приятно всегда прощаться на такой классной ноте. Да, пойдем тоже, наверное, тортик попробуем. Подъедем, свечи затоим в компании. Должны пустить, собственно. Ну а мы вас, ребята, оставляем в компании наших приятных коллег, друзей, которые тоже продолжат радовать ваш, естественно, рабочий, а может быть, у кого-то выходной день. Музыка, подарки, все это будет. Все то же самое, только еще ярче и мощнее. А мы прощаемся. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Пока-пока, ребят.
1: Счастливо.
2: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
12: Bye.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой

0: Смотрите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Красноярском крае выясняют обстоятельства гибели мужчины после нападения медведя. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Красноярском крае 39-летний мужчина погиб после нападения медведя. Это произошло в ночь на 23 сентября на участке в Епишинском лесничестве. Как сообщает РИА Новости, мужчина вместе с другими работниками занимался санитарной рубкой деревьев. Утром технику собирались перевести на другой участок, а его оставили одного присматривать за оборудованием. В это время на него напал зверь, и мужчина погиб на месте. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На фоне активности диких животных ограничения ранее ввели в соседней Томской области. До 1 ноября там запретили массовые мероприятия в лесах, в том числе экскурсии и туристические слеты.
3: Про ЖКХ.
2: Все российские регионы сформировали необходимые запасы топлива перед началом холодов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу Минстроя Ирека Файзулина. Речь, в частности, идет об угле и мазуте, которые используют для работы коммунальной инфраструктуры. В нескольких регионах отопительный сезон уже начался. При этом конкретные сроки подачи тепла определяют местные власти с учетом погоды и готовности систем. Обычно отопление начинают включать, если среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение 5 дней подряд. При необходимости муниципалитеты могут начать сезон и раньше.
3: Про болезни.
2: Новая пандемия гриппа может произойти к 2029 году. Такой прогноз в беседе СТАС сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметные эпидемические подъемы гриппа происходят примерно раз в 10 лет, и предыдущий был в 2019. При этом речь идет именно о прогнозе. Онищенко отметил, что состав вакцин от гриппа ежегодно обновляют с учетом актуальных штаммов. Ранее инфекционист Евгений Тимаков предположил, что в новом сезоне в России могут пройти две волны заболеваний гриппом в конце ноября и ближе к весне.
3: Про выплаты.
2: Женщины со званием «Мать-героиня» с этого года получают не только разовую выплату в 1 000 000 рублей, но и ежемесячную поддержку. Об этом РТ рассказали в РУ имени Плеханова. В этом году выплата составляет чуть больше 76 тысяч рублей и назначается автоматически. Вместо нее можно выбрать набор льгот. Бесплатные лекарства, санаторные путевки, проезд и освобождение от платы за жилье, капремонт и коммунальные услуги. Звание присваивают женщинам, которые родили и воспитали 10 и более детей.
3: Про детей.
2: Если ребенок остается дома один, то с ним заранее стоит разобрать правила безопасности. Как рассказала «Известиям» эксперт Елена Кошелева, ребенок должен знать свой адрес, уметь связаться с родителями и понимать, к кому обратиться в экстренной ситуации. Также дома стоит оставить на видном месте телефоны служб помощи и убрать из доступа лекарства, острые предметы и легко воспламеняющиеся жидкости. Незнакомцам дверь открывать нельзя, даже если они представляются сотрудниками служб. При этом единого возраста, с которого ребенка можно оставлять одного, нет. Все зависит от его самостоятельности и готовности соблюдать правила. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

любите начало недели, значит, можете расправить морщинки на лбу. Все, уже середина будней, среда на календаре, с чем вас и поздравляю. КПД падает, оно и понятно, так всегда происходит. Чем ближе выходные, тем меньше мыслей о рабочих задачах. Желаю вам легкого дня, зовут меня Денис Левашов. Приветствую, продолжу баловать вас отличной музыкой авторадио. Так что держитесь нашей волны.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 17 градусов, ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов, ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
3: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
4: Столовая точка «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
1: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Испания планирует полностью прекратить поставки российского сжиженного газа с 1 января будущего года. Об этом заявил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес. Пока что испанские компании продолжают выполнять долгосрочные контракты, заключенные на несколько лет вперед. Ранее Владимир Путин допускал, что цены на газ в Европе могут вырасти до 1500 долларов за 1000 кубометров. Президент связал это с ситуацией на энергетическом рынке. На этом фоне в ряде европейских стран продолжается дискуссия о будущих источниках поставок. Изменение правил приема в университеты должны сделать требования к абитуриентам понятнее, а также повысить уровень подготовки первокурсников. Такое мнение телеканалу 360 высказала член профильного комитета Госдумы Ольга Пилипенко. Новые правила Миноборнауки планируют ввести со следующего учебного года. В частности, физика станет обязательной для 37 направлений, а историю будут чаще требовать вместо обществознания. Математику добавят для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Поступать при этом нужно будет уже на конкретную специальность, а не по многопрофильному конкурсу. Минувшая ночь в Москве была примерно на 6 градусов теплее климатической нормы. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На ВДНХ температура не опустилась ниже 12,5 градусов, а в центре города было еще теплее. Сегодня днем в столице ожидается до 19 градусов тепла. Возможен кратковременный дождь. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным – 16+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
11: Подвиг богатырский, победой славен. От дела доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: Счастье, самое настоящее автомобильное счастье совсем скоро может войти в вашу жизнь, и все благодаря этой великолепной новости. Друзья, у нас для вас отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запустило грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД, 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами, и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам Москвы, и лучшие из лучших, которые без нарушения правил дорожного движения проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра». От спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формула Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
1: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас. 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Только сегодня! Невероятное предложение!
5: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
7: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамет», Красногвардейская, 28/24.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково.

0: Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Спонсор ООО «Вотур Мотор Рус» представляет. Линейка кроссоверов повышенной проходимости «Джетур Т1» и «Джетур Т2». В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий.
1: Друзья, приветствую всех. В эфире Авторадио игра «Время перемен», которую мы проводим вместе с нашим партнером «Джетур». Она для тех, кто задумывался о том, чтобы поменять свой автомобиль на новый. И у вас наверняка есть для этого какая-то веская причина. Чтобы стать участником нашей игры, заходите на сайт авторадио.ру, оставляйте на страничке акции «Время перемен» свою историю, почему же вы хотите поменять автомобиль, и ждите звонка. Авторы лучших историй сыграют с нами в эфире и смогут выиграть стильный автомобиль. Автомобильный холодильник и другие приятные автомобильные призы. И сегодня мы играем с Еленой из Оренбурга. Елена, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена. Ну да, действительно, у вас день, у нас еще в Москве утро, но ничего страшного. Вот вы нам рассказали о том, что ваша нынешняя машина живет какой-то своей жизнью. Это как?
2: Это каждый день она подкидывает мне новые задачки, как ее решить, как ее починить.
1: Ага, вот она такая капризуля у вас.
2: Да.
1: Ну что ж, Елена, ну сейчас мы с вами отправимся в виртуальное автомобильное путешествие, пока вот на этом вашем капризном авто. Главная особенность нашего путешествия – мы будем заезжать в города, которые тоже в свое время поменяли старые названия на новые. И ваша задача – угадать по нашим подсказкам, что же это за города. Вернее, даже один город у вас будет. Вы готовы?
2: Да, готова.
1: Ну тогда слушаем внимательно вместе.
0: Время перемен.
1: Итак, в этом городе установлен один из самых известных арт-объектов «Счастье не за горами» на набережной реки Кама. Есть уже какие-то у вас идеи?
2: Это Пермь.
1: Пермь, вы думаете?
2: Не-не, это предположение.
1: Это предположение? Может, вам еще одну подсказку? Или вы с первого раза угадаете? Как вы думаете? Я вот не настаиваю, чтобы брали подсказку, и не настаиваю, как бы, решайте сами.
2: Ну, давайте мы возьмем еще подсказку.
1: Еще одну подсказку. Хорошо. Здесь снимали один из самых популярных сериалов 2000-х про четких пацанов. Ну, давайте. «Счастье не за горами» на набережной реки Кама, да? И здесь еще и про четких пацанов.
2: Мне кажется, все-таки это Пермь.
1: Пермь. На этом мы останавливаемся.
2: Да.
1: И это абсолютно точно. Пермь, Елена, ну я вас поздравляю. Ну, не с первой попытки, да, вот немного сомневались, но все же получилось все. И раз уж две попытки использовали, то вы получаете органайзер-холодильник и эргономичную бутылку для воды, которые совершенно точно пригодятся вам в ваших автомобильных путешествиях. Ну, а вы, друзья, если хотите сказать нам о том, почему же вы хотите поменять автомобиль и занять место Елены в нашем эфире, заходите на авторадио.ру, на страницу акции «Время перемен», делитесь историей, для чего же вы хотите поменять автомобиль на новый, и имейте в виду, что там же на странице вы можете записаться на тест-драйв от нашего партнера, ну и, конечно же, слушайте Авторадио и ждите нашего звонка. Пусть осень принесет вам только хорошие перемены.
0: Реклама спонсора. «Джетур Т1» и «Джетур Т2» – линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на «Джетур» серии «Т» до 320 тысяч. Игра «Время перемен» на Авторадио. Реклама.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Маша, внучка писала?
8: Велозабег предлагает в парке.
7: А, реванш за гонки на сапах.
8: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
9: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Еламед.
12: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
11: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
12: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
13: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
14: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
15: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
16: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России обсуждают новый сбор для авиапассажиров. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Минтранс и Минпромторг вместе с Ростехом обсуждают возможность ввести дополнительный сбор с пассажиров. Как пишет газета «Коммерсант», эти деньги предлагают направлять на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Окончательного решения пока нет. Размер платежа также не определен. По данным источников издания, один из вариантов предполагает до 500 рублей за билет на внутренний рейс и до 1000 рублей на международный. Рассматриваются и более высокие суммы. При пассажиропотоке прошлого года такой сбор мог бы приносить десятки миллиардов рублей ежегодно. При этом эксперты предупреждают, что дополнительные расходы могут отразиться на стоимости авиабилетов и привести к снижению спроса на перелеты.
3: Про санкции.
2: В Евросоюзе отмечают определенную усталость от санкционной политики в отношении России. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Об этом пишет газета.ру. При этом он призвал страны ЕС сохранять действующий курс. Заявление прозвучало после решения исключить из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ранее ЕС продлил до сентября 2029 года ограничения более чем против 3000 человек и организаций. Они предусматривают заморозку активов, запрет на предоставление средств и ограничения на въезд.
3: Про финансы.
2: Росфинмониторинг подготовил законопроект, который предусматривает еще одно основание для временной блокировки банковского счета. Как пишет газета «Известия», ограничения смогут вводить, если данные клиента частично совпадут с информацией о человеке из перечня лиц, чьи средства подлежат заморозке. В таком случае операцию приостановят на 5 рабочих дней. По данным ведомства, больше 800 человек из этого списка уже имеют несколько вариантов написания своих данных. Эксперты считают, что после принятия поправок число таких блокировок может вырасти, и поэтому особенно внимательно придется проверять клиентов с распространенными фамилиями.
3: Про цены.
2: Откладывать ремонт до следующего года в надежде сэкономить может оказаться невыгодно. Об этом «Известиям» рассказали аналитики рынка. По словам экспертов, продолжают дорожать стройматериалы, доставка и работа мастеров. Причем быстрее всего растет именно стоимость услуг специалистов. Капитальный ремонт квартиры площадью около 50 квадратных метров сейчас может стоить примерно 5,5 миллионов рублей. В случае, если цены прибавят еще около 10%, в следующем году такой же ремонт может обойтись уже примерно в 6 миллионов.
3: Про космос.
2: Космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников отправится к Международной космической станции в составе миссии Крю-13. Старт запланирован на 1 октября с космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщили в Роскосмосе. Вместе с российским космонавтом полетят два астронавта НАСА и представитель канадского космического агентства. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что работу Международной космической станции планируют продлить еще на 2 года, до 2030-го. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Цунами в открытом океане на глубине 4 километра распространяется со скоростью 900 километров в час. Такую же скорость развивают реактивные самолеты. Вот так вот. Мы также активно движемся по неделе в компании любимой музыки Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам отличного настроения и предлагаю послушать один из хитов легендарной группы Агата Кристи. Она уже с нами. Встречаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/product в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
3: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
4: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
5: И это лучший антидепрессант в наше время.
4: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
5: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
4: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
5: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
4: Рекомендуем однозначно.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
6: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
7: Медицинский центр «Эксперт» на Минской, 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр, водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт», улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
1: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
9: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
1: Где встретимся?
9: В тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
9: Я же сказала, в тумане.
1: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области при ударах со стороны Украины за сутки были ранены 8 мирных жителей. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом рассказал в РИО губернатор Александр Шуваев. Территорию региона атаковали 150 раз. Зафиксировано 14 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские формирования 6 раз сбрасывали взрывные устройства с дронов. С 1 января 2027 года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях. Как пишет ТАСС со ссылкой на МВД, такое решение было принято из-за частых отказов во въезде в недружественные европейские страны. Несовершеннолетних россиян без загранпаспортов не пускали в эти государства, даже если у их родителей стояла отметка о наличии детей. При этом паспорта, выданные ранее с соответствующей отметкой, все еще будут действовать до окончания своего срока. В Центробанке сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. Во второй декаде сентября по сравнению с первой показатель увеличился примерно до 13% годовых. Согласно материалам регулятора, в конце августа средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках была 12,9%. Анализ проводился по предложениям финорганизаций, привлекающих наибольший объем депозитов. К этой минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: 101.ru.
1: Мегафон Марина Владимировна. ОГРН-П 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
1: ОКЛ Стрит. ОГРН 116-747-467-8-0761. Город Москва.
3: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Опять назад пустым ехать. Забудь. Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
7: Есть просто карта. А есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Семечки от Марк.

вкусные семечки. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: KGM представляет.
3: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
4: Ура! Новая машина!
5: А чем он так хорош?
3: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
5: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
3: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
2: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
0: Авторадио.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
1: Только сегодня. Невероятное предложение.
2: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. «Энли». Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. «Энли». Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт «Энли.ру». Чувство стиля в каждой детали.
3: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
4: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника. Дом здоровья. Вокзальная, 20.
5: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
0: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
0: Музыка.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламид.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
7: Все для дома и ремонта на ВБ.
8: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Тульская, Елена Калинина.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
16: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России предупреждает родителей о мошеннических схемах с участием детей. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Аферисты все чаще пытаются вовлекать детей в свои схемы. Об этом предупреждает Банк России. Злоумышленники могут писать подросткам от имени известных людей и блогеров, обещать легкую выгоду или, наоборот, запугивать и торопить с решением. В ЦБ отмечают, что дети особенно уязвимы перед такими приемами и могут поверить угрозам в адрес родителей или близких. В результате мошенники пытаются получить доступ к счетам подростков, а также к деньгам и финансовым данным их семей.
3: Про транспорт.
2: Правительство поддержало законопроект о новых мерах против авиадебоширов. Как сообщает Интерфакс, перевозчиков предлагают обязать обмениваться данными пассажиров, попавших в так называемые черные списки. Это позволит авиакомпаниям заранее получать такую информацию и отказывать нарушителям в перелете. Также предлагается расширить перечень нарушений, за которые пассажиры могут не пустить на борт, и ужесточить меры для тех, кто устраивает дебош повторно. Порядок обмена и хранения персональных данных должен будет определять Минтранс.
3: Про вузы.
2: Со следующего года при поступлении на педагогические направления введут профильный ЕГЭ. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Его слова приводят РИА Новости. Экзамен будет зависеть от будущей специальности. Например, будущим учителям математики потребуется математика, а истории, соответственно, история. Сейчас при поступлении на такие направления основным экзаменом остается обществознание. Кроме того, поменяются и общие правила приема в университеты. Например, физика станет обязательной для 37 направлений, включая специальности в сфере машиностроения.
3: Про бизнес.
2: Все, кто развивает свой бизнес, ищет новые идеи, хочет расти и знакомиться с людьми, которые тоже создают и развивают свои проекты, ждет новая встреча на бизнес-фесте от Сбера. Она пройдет 24 сентября в Челябинске. В программе разбор реальных кейсов, выступления лидеров рынка и нетворкинг. Участники форума обретут новые знания инвесторов и партнеров для бизнеса, с которыми вместе найдут ответы на актуальные вопросы. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте sberbusiness.life.
3: Про нас.
2: Почти треть россиян для ощущения счастья нужно от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Роскачества. Еще 22% опрошенных назвали сумму от 300 до 500 тысяч рублей, а каждому пятому хватило бы дохода от 50 до 150 тысяч. Почти половина участников опроса считает, что деньги действительно влияют на ощущение счастья, но только до определенного предела. При этом 11% респондентов заявили, что уровень дохода вообще не влияет на их ощущение счастья. Официальный курс доллара 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио.

0: Весь мир слышит сейчас эту песню Леонида Агутина, но гораздо важнее, чтобы ее слушал тот, кого выберет наша беспристрастная авторадиорулетка. Да, друзья, мы подошли к еще одному эпизоду игры «Много денег». Давайте к ней незамедлительно приступим. Всем готовность номер один.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Всем привет! Друзья, ни для кого не секрет, что на Авторадио вовсю идет 13-й счастливый сезон игры «Много денег». В ее банке в этот самый момент 13 тысяч рублей. Для кого-то сегодня чертова дюжина может стать удачной. Кстати, наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде напомню, что все участники розыгрыша претендуют не только, конечно, на деньги, но на исполнение заветной мечты. Мы с начала года провели уже 3 суперфинала. В них Игорь из столицы стал обладателем такой же желанной профессиональной фототехники. Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей, о котором мечтал. А вот Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит, а это ни много ни мало 1 300 000. Да, вот так вот. До финала года мечты еще нескольких слушателей, конечно же, исполним. Что необходимо, чтобы присоединиться к игре? Все, ну, очень просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказываете, о чем мечтаете. И все. Вы становитесь претендентом и на деньги, и на исполнение мечты. Заходите на сайт. Ну а тем, кто уже играет, приготовиться. Мы начинаем. И в банке у нас сейчас, опять же, напомню, 13 тысяч рублей. Кому они могут достаться? Вот прямо сейчас мы это и определим. Останавливаем нашу авторадиорулетку. Так, а у нас все здесь. Ох! Виктория из Хабаровского края. Да, практически мы на восток страны отправляемся, и она мечтает о чем? Хочу свой дом в Хабаровске. Наверное, частный, да, такой большой, ну, двухэтажный или трехэтажный, не знаю. Но мы сейчас, может быть, и узнаем. Звоним Виктории. Ну что же, напоминаю, если мы услышим сейчас гимн Авторадио, то, конечно, ага, гимн есть, 3000 рублей уже у Виктории. Алло? Алло, Виктория, здравствуйте, это Денис Левашов, Авторадио, игра «Много денег».
2: Здравствуйте.
0: Мы до вас дозвонились, потому что вы принимаете участие в нашей игре. И вот хочу у вас узнать, а какой вы дом в Хабаровске это хотели? Двухэтажный, трехэтажный или, может быть, многоэтажку, чтобы сдавать?
2: Двухэтажный.
0: Двухэтажный, собственный, с участком такой, да?
2: Да, да.
0: Ну что, ну мы давайте все-таки об игре сейчас теперь поговорим. 3000 рублей у вас уже есть, поскольку, да, гимн Авторадио мы услышали. Но если прямо сейчас вы назовете песню, которая только что, ну, буквально 2 минуты назад звучала, то получите весь банк, а он у нас сегодня 13 тысяч рублей. Слышали
2: я
0: песню?
2: Я так ждала вашего звонка, но нет, я на работе.
0: Да вы что? Да вы что? Да. А ведь могли 13 тысяч забрать.
2: Да,
0: ну, но в любом случае, несмотря на то, что не получилось забрать банк, да, вы продолжаете мечтать, и мечта ваша у нас остается в игре. Возможно, в следующем суперфинале вы и будете уже, знаете, с домом. Кто так думает?
2: Конечно, будем.
0: Думайте,
2: конечно.
0: Думайте об этом, мечтайте об этом. Большое спасибо, что принимаете участие в нашей игре. И еще хочется сказать, Виктория, что наш партнер «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. И теперь общая сумма приза стала 6 тысяч. И скоро, очень скоро вы получите эти деньги на карту «Озонбанка». И еще активнее вас с этим поздравляю. Ну, а мне хочется еще раз напомнить о том, что розыгрыш продолжается. Теперь в нашем банке 15 тысяч рублей. Шикарная сумма. Всем желаю сорвать этот банк в нашей игре. И добавлю, что помимо всего прочего, в конце года генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вы можете, знаете, с помощью специального мечтабота на нашем сайте авторадио.ру. Заходите. Ну, а мне осталось только что сделать, конечно же, запустить авторадио-рулетку, чтобы все были в игре. Сделано! Ну что, 15 тысяч в банке. Надеюсь, вы их выиграете. Желаю вам удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 21 градус. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
1: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
3: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
4: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выставка-продажа «Дарья леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
8: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
9: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области при атаках со стороны Украины пострадали два мирных жителя. Беспилотники нанесли удары по авто в приграничных районах. Об этом сообщил в Рио губернатор Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» атаковал движущуюся машину в деревне Крюков. Раненый мужчина госпитализирован. В селе Чуровичи в результате взрыва беспилотника травмы получил местный житель. Ему назначили амбулаторное лечение. Латвия, Литва и Эстония просят у Евросоюза 500 миллионов евро на защиту от дронов. Рига, Вильнюс и Таллин сделали это тайно. Об этом пишет «Коммерсант». Страны надеются, что ЕС обеспечит дополнительное финансирование для борьбы с беспилотниками уже в этом году. Ранее государства обратились к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Михаил Мурашко анонсировал выпуск национальных рекомендаций по питанию. Они будут опубликованы в следующем году, уточнил министр здравоохранения России. Это касается именно консультирования с врачами, медицинскими работниками для того, чтобы у гражданина, имеющего хорошее здоровье, предотвратить возникновение заболеваний. Об этом пишет РИА Новости. Мурашко добавил, что люди с хроническими болезнями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: слушатель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
9: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
2: А что с оплатой?
1: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ.
0: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
8: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
0: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
13: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
14: Кэш-мож.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
4: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
5: В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы. 35А.
6: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение.

0: вас по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
1: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
3: Вольск, Коммунистическая, 19А.
2: Телефон 8-937-266-5500.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: Внимание, Балакова! 15, 16 и 17 октября в «Омега-клиник» будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили. На Авторадио.
1: Привет, друзья, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Вы заметили, как многогранен язык современного автомобильного дизайна? Сегодня он декларирует не только плавность очертаний, но также эстетику и функциональность угловатых форм. Хороший пример тому — модели G-Tour T1 и T2. Взглянув на них, сразу понимаешь, что эти машины сделаны из особого теста. И первое впечатление не обманывает. Оба автомобиля имеют кузов с усиленной структурой, состоящей из высокопрочной стали. Под капотом у них стоит современный 2-литровый турбированный мотор мощностью 245 лошадиных сил и крутящим моментом 375 ньютон-метров. В подвеске используется проверенная схема. Стойки Макферсона спереди и многорычажка сзади. С такой ходовой автомобили и на скоростных магистралях будут устойчивы и на бездорожье комфортны. Кстати, именно бездорожье лучшим образом раскрывает таланты обеих моделей. G-Tour T1 и T2 оснащены интеллектуальной системой полного привода XWD с муфтой BorgWarner 6-го поколения и режимами движения по оффроуду. Среди них есть такие программы, как снег, песок и камни. Кроме того, предусмотрен внедорожный круиз-контроль на скоростях от 7 до 15 км в час и электронно-управляемая блокировка дифференциала на задней оси. Несмотря на внешнее техническое сходство, G-Tour T1 и T2 все же не близнецы-братья. T1 — это универсальный кроссовер для города и путешествий. Автомобиль с клиренсом в 220 мм способен преодолевать броды до 600 мм и оснащен датчиком глубины. G-Tour T2 — это внедорожный кроссовер повышенной проходимости. Его статус подчеркивает соответствующее оформление экстерьера и интерьера. Это бокс для запасного колеса у версии с роботизированной коробкой или полноразмерное запасное колесо на пятой двери у версии с автоматом, функциональный багажник с розеткой на 220 вольт и мощные поручни в салоне. Глубина преодолеваемого брода у T2 уже 700 мм, а система полного привода оснащена интеллектуальным режимом X, в котором электроника анализирует параметры движения и сама выбирает оптимальные настройки, уже в базовой комплектации. Вообще, интеллектуальным системам помощи водителю в обеих моделях уделено особое внимание. Это более десятка электронных ассистентов, облегчающих управление. Среди них — системы предупреждения фронтальных столкновений и столкновений сбоку при движении назад, адаптивный круиз и ассистент помощи при движении в пробках, мониторинг слепых зон и многое другое. Умная электроника гармонично интегрирована в общую концепцию автомобилей G-Tour T1 и T2. Поэтому их владельцы могут двигаться навстречу новым горизонтам в полной безопасности.
0: Про автомобили на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили перспективы возобновления переговоров по Украине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Предпосылок для выхода на мирные переговоры по Украине сейчас нет, однако Россия сохраняет открытость к ним. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призывы президентов США и Украины к энергетическому перемирию. Сложившуюся ситуацию Песков связал с продолжающейся военной поддержкой Украины со стороны европейцев и действиями Киева. При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к мирным переговорам. Владимир Путин также открыт к новой встрече с Дональдом Трампом, но такой контакт должен быть заранее подготовлен и опираться на конкретную повестку.
3: Про задержание.
2: В Стерлитамаке задержали владельца торгового центра «Солнечный», об этом сообщает газета «Коммерсант». В результате пожара накануне погибли 4 человека, а еще 5 пострадали. В отношении предпринимателя возбудили 2 уголовных дела о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, при эксплуатации здания не были должным образом соблюдены требования пожарной безопасности. Родионову готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следователи также проверят работу сотрудников пожарного надзора.
3: Про мигрантов.
2: Минтруд предлагает со следующего года снизить допустимую долю иностранных работников в отдельных сферах экономики 10 регионов. Проект постановления уже вынесли на общественное обсуждение. Об этом сообщает «Парламентская газета». В 8 субъектах такие ограничения для ряда отраслей могут появиться впервые. Например, в Татарстане нулевую долю предлагают установить для такси, охранных услуг и некоторых других сфер, а в Калужской области для курьерской деятельности. В Минтруде пояснили, что предложение подготовили с учетом потребностей регионов в рабочей силе и ситуации на местных рынках труда.
3: Про автомобили.
2: В августе россияне купили больше 500 тысяч автомобилей с пробегом на общую сумму около 613 миллиардов рублей. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование Автостата, расходы на вторичном рынке снизились на 5% по сравнению с июлем и на 2% за год. При этом заметно вырос спрос на поддержанные китайские автомобили. Их продажи увеличились более чем наполовину. Укрепились также позиции японских машин. А лидерами по объему рынка по-прежнему остаются европейские авто. На них приходится почти треть всех расходов покупателей.
3: Про исследование.
2: Молодые россияне говорят быстрее старших поколений. Разницу в темпе речи между поколениями объяснили в Институте русского языка имени Виноградова. Как рассказал РИА Новости научный сотрудник Владимир Пахомов, молодые люди в среднем говорят быстрее, в том числе из-за более короткого произношения гласных. По его словам, со временем меняется не столько количество звуков, сколько их качество и длительность. И поэтому речь молодых старшим иногда кажется слишком быстрой, а особенности произношения нередко становятся поводом для шуток и пародий. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Учитесь, хочется есть. Вперед, время обеда наступило. Приятного вам аппетита и параллельно вкушайте любимые хиты на Авторадио. Впереди у нас огромное количество песен, причем самых разных музыкальных направлений. Сейчас давайте отдадим должное нашему классическому роковому звучанию. Трек группы «Кино» звучит в эфире. С вами по-прежнему Денис Левашов. Мое вам пожелание легчайшей среды.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: и условия к накоплению и списанию звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду.
1: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
3: Медицинский центр «Эксперт» на Минской 75/1. Предварительный периодический предрейсовый медицинский осмотр. Водительская комиссия, прием врачей, лабораторная диагностика и другие виды медицинских услуг. Медицинский центр «Эксперт». Улица Минская, 75/1. Телефон 8-927-225-32-37.
4: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками. Выставка-продажа «Дары леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области в результате атак вооруженных сил Украины за сутки погиб один человек, трое пострадали. Мужчина 1976 года рождения скончался при ударе противника в селе Будки Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Кроме того, ранения получили мужчины в населенном пункте Нижнемахово Суджанского района, в Рыльске и Слободе-Белой Беловского района. Отмечается, что всем раненым своевременно оказана медицинская помощь. Михаил Мурашко указал на недостаточное потребление россиянами овощей и фруктов. Как ответил глава Министерства здравоохранения, взрослые и дети старше 10 лет должны съедать их не менее 400 граммов в день. При этом Мурашко обратил внимание, что речь не идет об экзотических фруктах и овощах, он говорит о сезонных плодах. В столичном регионе из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом предупредили в гидрометцентре. Предупреждение актуально с 9 вечера среды до 18.00 четверга. Синоптики отметили, что местами возможны порывы ветра, которые достигнут примерно 15 метров в секунду. Напомню, ранее в гидрометцентре объявили о завершении бабьего лета в Москве. Специалисты предупредили, что за неделю в городе выпадет до 80% месячной нормы осадков. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: «Бронхолос» в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. «Бронхолос». Кашель, насморк – не вопрос.
4: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных

0: Делихочи HSI в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
6: Не пропустите.
7: На НТВ.
6: Виа Суперстар.
7: Новый сезон.
5: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
8: Авторадио. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Только сегодня! Невероятное предложение!
3: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
6: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
3: В Вольске ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр «Диамет», Красногвардейская, 28/24.
7: После 40 лет плохо видите вблизи? Рефракционная операция по замене хрусталика позволит видеть и читать без очков даже после 40 лет. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
8: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
11: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
12: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
13: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
14: 44-82-81.
0: Музыка

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами – так неудобно. Удобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Кэш можем.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Кэш можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Непогода оставила без света 13 населенных пунктов в Крыму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Крыму из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества. Как сообщает «Комсомольская правда», без света остались 13 населенных пунктов в Алуште и Бахчисарайском районе. Скорость ветра в республике достигала 15 метров в секунду. Больше всего осадков выпало в Бахчисарайском районе, до 60 миллиметров. За ситуацией следят оперативные службы. В главном управлении МЧС продолжает работать штаб, который координирует работу с местными диспетчерскими службами. На 22-23 сентября на полуострове действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Кроме того, сохраняется риск схода селевых потоков и подъема уровня воды в реках.
3: Про топливо.
2: В Забайкальском крае на части автозаправок ограничили продажу бензина. Об этом сообщает газета «РУ», ссылаясь на региональный Минэкономразвитие. Мера затронула 143 заправки из 249. Бензин АИ-92 и АИ-95 там отпускают не больше 15 литров в один бак. Дизельное топливо продается без ограничений. Накануне ограничения также ввели в Калужской области. Там из-за локальных перебоев с поставками бензина решили вернуть систему «Чет-нечет». По ней возможность заправиться зависит от последней цифры регистрационного номера автомобиля.
3: Про штрафы.
2: Владельцам машин с иностранными номерами могут дать всего сутки на оплату штрафа за нарушение ПДД вместо нынешних 60 дней. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правительстве, законопроект уже поступил в аппарат Кабмина. В МВД объяснили такую меру тем, что за 2 месяца водитель может успеть покинуть Россию, не оплатив при этом штраф. Если поправки примут, то при просрочке автомобиль смогут задержать до погашения долга. В Госдуму документ планируют внести уже в следующем году.
3: Про болезни.
2: Новая пандемия гриппа может возникнуть к 2029 году. Такой прогноз в разговоре с ТАСС сделал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, заметные эпидемические подъемы обычно происходят примерно раз в 10 лет, а предыдущий пришелся на 2019 год. При этом речь идет именно о прогнозе. Онищенко напомнил, что состав вакцин от гриппа регулярно обновляют под актуальные штаммы. Ранее инфекционист Евгений Тимаков говорил, что в новом сезоне в России возможны 2 волны заболевания гриппом – в конце ноября и уже ближе к весне.
3: Про форумы.
2: «Газпром Медиа Холдинг» представит на форуме объединенных культур исследования о российском культурном коде. В основу работы легли беседы с учеными, философами и руководителями в сфере культуры, а также результаты опроса жителей во всех 8 федеральных округах, от Калининграда до Владивостока. Главная цель проекта – понять, на чем строится наше самоощущение и что объединяет людей в многонациональной России, какие ценности, традиции и смыслы важны для большинства. Напомню, форум объединенных культур пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 сентября. Генеральный медиапартнер мероприятия – «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным ЦБ – 84 рубля 7 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

если вы проводите этот час, друзья, вместе с любимым авторадио, да под хорошую музыку, поверьте, мы поведем вас исключительно в нужном направлении, в направлении прекрасного расположения духа. И движемся мы, естественно, только вперед вместе с первым автомобильным. Всем, кто в пути, желаю, друзья, счастливой дороги, попутного ветра, и пусть у вас все получается. Ну а туда, куда вы спешите, там встретят вас, пусть, ну, с распростертыми, как минимум, объятиями. Это Авторадио. Всем еще раз привет. У микрофона Олег Пивунов. Друзья, сотни городов и всем миллионам слушателей мои приветы и лучи добра летят. Звучим мы над кварталами, над районами, над магистралями, малыми и большими дорогами. Оставайтесь с нами. Кстати, слушать Авторадио можно не только через приемник, но и, например, на сайте авторадио.ру. И там даже есть видеотрансляция.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофликс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофликс». Прочность, надежность, результат.
2: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
4: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Крыму мужчина получил 16 лет колонии за государственную измену. По данным средств массовой информации, речь идет о 30-летнем жителе города Красноперекопск. В региональной прокуратуре заявили, что фигурант собирал информацию о позициях системы противовоздушной обороны и вооруженных сил России, а затем установил контакт с представителями Главного управления разведки Украины и передавал данные в одном из мессенджеров. Москва полностью готова к отопительному сезону. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, городские службы провели профилактические осмотры и ремонт инженерных систем и оборудования. Существующие мощности позволяют стабильно и бесперебойно снабжать энергоресурсами потребителей. Для работы в зимний период сформированы аварийные бригады. Они оснащены необходимым специализированным оборудованием и инженерной техникой. Для утилизации снега подготовлены 54 стационарных снегоплавных пункта. Жительница Подмосковья стала мамой уже в 17-й раз. Об этом пишет газета «Метро». Как отмечает средство массовой информации, родился мальчик весом примерно 4,5 кг, ростом 56 сантиметров. В семье теперь воспитывается 12 девочек и 5 мальчиков. Отмечается, что старшей дочери исполнилось уже 22 года, а младшей почти 3. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: kp.ru.
1: Мегафон Марина Владимировна. ОГРН П. 321-527-500-739-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Все макароны сделаны из одного теста.
10: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
12: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Авторадио.

0: проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника «Дом здоровья». Вокзальная, 20.
6: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково, улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками. Выставка-продажа «Дарьи леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
8: Где встретимся?
9: В тумане.
8: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
9: Я же сказала, в тумане.
8: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.

0: Авторадио представляет.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
0: Звезды и автомобили. Популярные российские звезды рассказывают свои истории в эфире Первого автомобильного радио. Встречайте, Люся Чеботина.
2: Я человек, который очень долгое время пользовался каршерингом. Я нарабатывала себе опыт водительский, когда получила права именно на каршеринге. Но когда уже стал выбор о покупке машины, первым, конечно, у меня взор упал на ЦЕЛА. Не поверите, очень странная причина. Дело в том, что ЦЕЛА расшифровывается как Чеботина Людмила Андреевна на латинице. Я думаю, да, все, это моя машина. И первая машина была у меня именно она, ЦЕЛАшка. Она была девичья, такая красная. Внутри были спортивные такие кресла. На ВМГ была комплектации. Короче, это моя такая любимая прям тачка. Но все-таки мечтала я о Гелендвагене, и уже в 22-м году я купила себе Гелендваген. Ну, как-то я не могу сказать, что я на нее как-то очень долго копила. Я вот скорее долго выплачивала рассрочку за Гелендваген, а вот как-то ЦЕЛА я купила достаточно быстро. А вот что касается воспоминаний, она какая-то у меня была неудачливая малышка, а потом что-то как-то вот резко удача к ней повернулась. Потом как раз-таки с выходом песни «Солнце Монако» как будто бы эта машина обрела какой-то вообще свой новый вектор. Она действительно какая-то очень удачливая. Мне за рулем этой машины написались такие песни, как «Плакал Голливуд», «Лучшая подруга». И она мне столько классного вдохновения принесла, и столько эмоций и воспоминаний. И вот я вспоминаю и думаю, боже, это вот, наверное, такая самая такая вот любимый ребеночек. Я ее продала, потому что она уже стояла просто в гараже, и никто не пользовался. И чтобы кому-то тоже как раз-таки вот этому человеку просто тоже перешла вот такая маленькая удача в виде этой машины. И я надеюсь, что у этого человека все обязательно в жизни складывается. Вот автовладелец моей ЦЕЛА знает, что если вдруг у тебя все круто, знай, эта вот машина реально приносит удачу и успех.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк».

0: на sberbank.ru.
1: Звезды и автомобили. На Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей. От 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Килиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Ставки утильсбора в России скорректируют с нового года. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 января будущего года в России снова вырастут ставки утилизационного сбора на автомобили. В Минпромторге сообщили, что индексация составит от 10 до 20% в зависимости от вида техники. Например, для новой легковой машины мощностью до 160 лошадиных сил полная ставка увеличится примерно на 80 тысяч рублей. Повышать утильсбор планируют ежегодно до 2030 года. При этом льготные ставки для физлиц сохранятся, если ввезенную для личного пользования машину не продавать в течение года. Сейчас это 3400 рублей для автомобилей младше 3 лет и 5200 для более старых.
0: Про пенсии.
2: До конца года пенсии увеличат нескольким категориям россиян. Как пишет «Известия», с 1 октября ожидается повышение военных пенсий вслед за индексацией денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Кроме того, выплаты автоматически пересчитываются пенсионерам после достижения 80 лет или установления первой группы инвалидности. В этих случаях фиксированная часть страховой пенсии удваивается и превысит 19 тысяч рублей.
0: Про Египет.
2: С Нового года однократная виза в Египет подорожает с 30 до 33 долларов. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, новая цена будет действовать и для виз по прилете, и для цифрового оформления. При этом для электронной визы в Каире дополнительно могут взимать еще 6 долларов за оформление и банковские комиссии. Для туристов, которые прилетают в Шарм-эль-Шейх не более чем на 15 дней и не покидают Южный Синай, сохранится бесплатный синайский штамп.
0: Про мошенников.
2: У антифрод-систем российских банков практически не осталось слепых зон. Об этом рассказал директор Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. При этом заметно сократилась доля похищенных кредитных денег. В 2024 году на них приходилось 37% всех украденных у граждан средств. В прошлом году уже 18%. Эти данные подтверждает и сам Банк России. С марта в стране также работает государственная система антифрод, которая объединяет данные банков, операторов связи и правоохранительных органов для борьбы с телефоном и интернет-мошенничеством.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Потребление алкоголя в России с начала года снизилось примерно на 10%. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным ведомства, средний показатель составляет около 7,5 литров чистого спирта на человека в год. А за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране сократилось примерно на 15%. В Минздраве связывают это с комплексом антиалкогольных мер. Продолжая тему здоровья, практически у всего населения России отмечается дефицит йода разной степени. Об этом рассказала эксперт Минздрава Наталья Макрышева. По ее данным, около 60% россиян живут в регионах с природным дефицитом йода. В среднем человек получает с пищей 40-80 микрограммов в сутки при рекомендуемых для взрослого 150 микрограммов. Самым доступным способом профилактики специалисты называют использование йодированной соли. Официальный курс доллара по данным Центробанка сегодня составляет 84 рубля 7 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Как хорошо, друзья, что автор радио своих привычек не меняет. Потому что, среди прочего, мы привыкли делать вас счастливее, радостнее и богаче. Вот, например, исполнить заветную мечту, думаете, сложно? Ну, я думаю, для авторадио нет ничего сложного. А помимо, так сказать, главного, помимо мечты, мы еще ваше благосостояние увеличиваем ежедневно. В общем, расскажу, как это сделать буквально через несколько секунд.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Еще как сбываются, ведь здесь Авторадио и наш партнер Озонбанк, который ваши выигрыши, друзья, умножает на 2 и дарит дополнительный 6-й суперфинал, увеличивая счастливых людей на этой земле, у которых сбылась мечта, напомню. 3 счастливчика уже поверили и проверили на себе чудесную силу нашей суперигры «Много денег», победили, получили то, о чем мечтали, а там, среди прочего, была мечта закрыть автокредит, получить миллион и чтобы подарили суперфототехнику для фотографирования дикой природы. Теперь же мы вместе с вами держим курс на 4-й суперфинал, победителем которого можете стать именно вы, и заветный звонок из студии Авторадио раздастся на вашем мобильном телефоне. Но чтобы это случилось, первым делом нужно зайти на сайт Авторадио и поменять гудки в мобильном на наш замечательный гимн. Ну а потом с помощью удобного сервиса рассказать о своей мечте. Возможно, в суперфинале мы позвоним именно вам. И именно ваша мечта. Кстати, в мечтах вас не ограничиваем. Это может быть яхта, кофе со звездой, да все что угодно. Белый конь и шляпа с пером. Загадывайте все что угодно. Возможно, выиграете именно вы. Ну а пока, друзья, мы продолжаем, собственно, наш 4-й сезон, в котором 4-й миллион раздаем частями ежедневно в эпизодах игры «Много денег». И прямо сейчас в банке 15 тысяч рублей, которые, напомню, будут удвоены нашим партнерам в случае победы участника. Ну а для того, чтобы определиться, кто же сегодня с нами сыграет и какая у него мечта, я по традиции останавливаю нашу авторадиорулетку. И с нами сегодня сыграет Константин из Москвы. Мечта у него простая, четкая и понятная. И я думаю, что с ним солидарны миллионы наших слушателей. Погасить ипотеку хочет Константин из Москвы. Сейчас, возможно, поможем ему, так сказать, и в его бюджет подкинем 30 тысяч рублей, друзья, потому что в банке 15, а, соответственно, они удвоятся, если Константин внимательно слушал наш эфир. Итак, звоним участнику. Ну и напомню, что важным условием является гимн Авторадио вместо гудков. Его мы должны с вами услышать сейчас в прямом эфире. Константин, не подведите же меня, не подведите же себя и свою мечту. Замечательно, да. Алло, Константин. Алло, алло, алло, Константин. Здравствуйте, вы слышите меня? Это прямой эфир Авторадио. Меня зовут Олег Пивунов. Игра «Много денег». Я знаю, что вы мечтаете погасить ипотеку. Это правда?
2: Правда.
0: Константин, ну что же вы так нерадостно? Правда. Видимо, ипотека совсем тяжело висит на ваших финансовых плечах. Давайте мы вам поможем. Сейчас в нашем банке 15 тысяч рублей. И если вы мне назовете песню, которая звучала на авторадио буквально несколько мгновений назад, то вы получите удвоенный приз 30 тысяч рублей благодаря нашему партнеру Озонбанку. Константин, вы готовы? Слушали наш эфир?
2: К сожалению, нет.
0: Но такое бывает. Будете слушать в следующий раз. Я вам напомню, что номер ваш участвует неограниченное количество раз. Вы можете еще раз оказаться в прямом эфире и даже можете оказаться во время суперфинала. Но для этого оставляете, естественно, гимн Авторадио вместо гудков. И, как я уже говорил, внимательно слушаете прямой эфир. Запоминаете, что в нем звучит. В любом случае, Константин, я вас поздравляю. Вы получаете 3000 рублей только за гимн, который установили. Соответственно, благодаря нашему партнеру они превращаются в 6000 и уйдут к вам на карту Озонбанка. Надеюсь, вы довольны. Как ваше настроение?
2: Настроение отлично.
0: Прекрасно, Константин. Вот с таким настроением мы и будем двигаться ближе к 4-му суперфиналу. Я желаю вам удачи и очень надеюсь, что вы погасите свою ипотеку благодаря игре «Много денег», которая, кстати, продолжается, друзья. И я вновь запускаю авторадиорулетку. Прекрасные с этой минуты в нашем банке уже 17 тысяч рублей, которые в следующем игровом эпизоде могут достаться именно вам. Призываю внимательно слушать прямой эфир Авторадио, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы. Желаю удачи и, конечно, напомню, что в конце года Озонбанк подарит дополнительный суперфинал, в котором исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. Ну а удвоить свои шансы на победу вам поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Так что времени, друзья, не теряем. Заходим на этот сайт, делаем несколько несложных движений и ждем. Ждем, возможно, звонок из студии поступит именно вам. Удачи!
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер восточный – 5 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный – 8 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, с женой любим заняться ремонтом.
4: И это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
4: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика». Рекомендуем.
3: Однозначно.
0: Реклама.
5: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 15 тысяч рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
11: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органы, сохраняющие эндоскопические операции, помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Подмосковье 17-летний подросток поджег колонку на АЗС и машину полиции. Он выполнял задание незнакомца из мессенджера. По данным МВД, инцидент случился в Красногорске. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Оба возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Правоохранители в кратчайшие сроки установили личность молодого человека. Он задержан, возбуждено уголовное дело. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Геленджика. Авиагава не принимает и не выпускает самолеты. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Аналогичные ограничения ранее действовали в воздушных гаванях Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Самары, Калуги, Тамбова и Нижнего Новгорода. Центробанки сообщили о росте максимальной ставки по вкладам в рублях. Во второй декаде сентября по сравнению с первой показатель увеличился примерно до 13% годовых. В конце августа средняя максимальная ставка в 10 крупнейших банках была 12,9%. Кормление собак едой со стола может вызвать проблемы с послушанием. Об этом пишет News.ru. Кроме того, по словам экспертов, человеческая пища способна спровоцировать у питомца проблемы с желудочно-кишечным трактом. Многие привычные и любимые нами продукты содержат вещества, токсичные для животных и опасные для их жизни. Специалисты отмечают, что кормление домашних животных со стола категорически недопустимо. У них вырабатывается вредная привычка попрошайничать и клянчить еду во время трапезы хозяев. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
9: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
8: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
9: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Авторадио.

Друзья, будь вы художник или поэт, или представитель любой другой творческой профессии, хорошо бы знать правила дорожного движения. Автомобилист ли вы или пешеход, вам это пригодится. Ну, как минимум для того, чтобы выиграть хорошую сумму денег или даже новенький автомобиль. Спросите, как? Отличная новость для вас. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большущий, грандиозный проект в эфире «Формула Авторадио». Каждый из вас может проверить свои знания ПДД и выиграть 100-200 тысяч рублей или даже новый автомобиль. Все просто. Заходите на страницу проекта на сайте авторадио.ру, проходите тест на знание правил дорожного движения. По итогу 10 участников этого тестирования станут финалистами. Уже 10 октября смогут принять участие в большом заезде по улицам столицы. Принцип очень простой. Лучший из тех, кто придет к финалу, соблюдая правила дорожного движения и пройдет весь маршрут быстрее, тот и получает главный приз – автомобиль «Лада Искра» от спонсора нашего проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио», друзья. Участвуйте, и, возможно, именно вы в финале уедете на новеньком автомобиле довольным и счастливым человеком. Все подробности на авторадио.ру, как я уже говорил, категория 18+. Ну и, конечно, от себя желаю вам большой удачи, друзья.

0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
1: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444. Только сегодня! Невероятное предложение!
2: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enly.ru. Чувство стиля в каждой детали.
1: Просто представь, что есть одежда, которая добавит уверенности в себе и подчеркнет достоинство. Новая, вдохновляющая коллекция в магазине женской одежды «Элис». Премиальные материалы, собственное производство. Магазин женской одежды «Элис». Торговый центр «Гринхаус». Первый этаж.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
5: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
0: Музыка

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВВБ?
5: Ну есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВВБ.
3: Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества на сайте www.wildberries.ru. ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
7: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
9: ОКЛ Стрейт. ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
10: Я слышал, на Невском новое преступление.
11: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
13: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
14: Давно вы знакомы? Давно.
15: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
16: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 16:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Озон ввел новые меры поддержки для продавцов. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Озон начнет компенсировать продавцам одежды, обуви и части аксессуаров расходы на страхование товаров от атак беспилотников. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, программа заработает с 5 октября и будет действовать до конца года. Продавцы будут получать бонусную выплату в размере стоимости страховки. Первые компенсации за октябрь должны перечислить в ноябре. Для участия предпринимателю необходимо указать объявленную стоимость товара, от которой зависит цена полиса и максимальная страховая выплата. Одновременно Озон расширил другие меры поддержки. Для поставок до конца года бесплатное хранение увеличили до 365 дней, а для крупногабаритных товаров до 40 дней. Ранее после атак на логистические объекты страховые уже выплатили продавцам маркетплейса 8 миллиардов 200 миллионов рублей.
0: Про цены.
2: Производители хлебобулочных изделий пожаловались в ФАС на резкий рост цен на маргарин и масло. Как пишет МКРУ, в августе отдельные позиции подорожали для предприятий на 15-20% по сравнению с июлем. В сентябре рост может достигнуть уже 30%. Одной из причин называют сокращение поставок пальмового масла. За январь-июль его импорт в Россию снизился на 22%. Дополнительно на стоимость влияет рост мировых цен, подорожание перевозок и ослабление рубля. Сильнее всего ситуация может отразиться на круассанах, слойках и другой выпечке, где используется маргарин. По оценке отраслевых экспертов, себестоимость такой продукции может увеличиться на 5-8%. Обычный хлеб изменения затронуты значительно меньше, в его производстве пальмовое масло практически не используется.
0: Про правила.
2: Водителю перед тем, как вешать новые номера на машину, стоит убедиться в том, что они соответствуют ГОСТу. Об этом пишет российская газета. Стандарт устанавливает требования в том числе к форме символов и толщине линий на регистрационном знаке. Если номер изготовлен с нарушением этих требований, управление машины в отдельных случаях могут квалифицировать как езду с заведомо подложным регистрационным знаком. За это предусмотрено лишение прав на срок от 6 месяцев до года. В каких ситуациях автомобилисту стоит проверять номерной знак машины, Авторадио объяснил юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
3: Проблема со штрафом за не тот размер букв и цифр в автомобильном номере связана с тем, что некоторые граждане получают автомобильные номера не в органах ГИБДД, а у частных компаний. Это бывает в тех случаях, когда номер утерян, либо из одного региона в другой регион человек переезжает. Если номер выдан в органах ГИБДД, то можно быть абсолютно уверен, что он соответствует в полном объеме законным требованиям. Ежели мы покупаем именно машину из одного региона в другой, ГАИ нам просто дает сведения о том, что присвоил машине такой-то номер, мы можем обратиться в сертифицированный центр. Вот в этом случае и возникает основная проблема с тем, что цифры либо буквы могут быть толще, выше, либо не соответствовать требованиям регламента. В этих ситуациях, да, применимо строгое наказание фактически за отсутствие законного номерного знака.
2: Кроме того, специалист отметил, что стоит быть внимательным к номеру авто при покупке у частного лица с рук. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек, курс евро 96 рублей 59 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

конечно, это все она, любимая радиостанция, друзья. Если почувствовали прилив сил, если почувствовали, что настроение улучшается просто с каждой нотой, то, конечно же, это Авторадио. Значит, вы на правильной волне. Всем привет и доброго дня, чудесного расположения духа вам желаю. Сотни городов, миллионы слушателей, все вы с нами, друзья, и лучи добра отправляю через прямой эфир каждому из вас. Пусть сегодня все получается. Зовут меня Олег Пивунов. Приемники по возможности делаем громче. Ну и напомню, что все технические средства для прослушивания Авторадио хороши и доступны. Это, конечно же, приемники в автомобиле, дома и на работе, плюс прямой эфир на сайте авторадио.ру или просто скажите умной колонке «Включи Авторадио». Yes!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября – яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
7: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
8: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-56-02. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
9: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед «Аспект» или «Уэлт» в этом сезоне в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Тарнавской, 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
10: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине «Суперспорт».
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Брянской области 3 человека пострадали при атаке со стороны Украины. Противник нанес удар по авто на территории фермы в Выгоническом районе. Об этом рассказал в Рио губернатор Егор Ковальчук. Он заявил, что получившим ранения оказана необходимая медицинская помощь. На месте ЧП работают оперативные службы. Банки помогли вернуть пострадавшим от действий мошенников россиянам 650 миллионов рублей. Такие данные привел глава Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Он отметил, что процедурой воспользовались 15,5 тысяч жителей страны. Как пишет ТАСС, антифрод-системы кредитных организаций России почти не имеют слепых зон. Дептранс Москвы призывает водителей к бдительности на дорогах из-за дождя. На фоне ухудшения погоды автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим. Водителям советуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, а также не отвлекаться на телефон во время движения. Напомню, ранее стало известно, что в столичном регионе из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение актуально с 9 вечера среды до 18:00 четверга. Синоптики отметили, что местами порывы ветра составят до 15 метров в секунду. В понедельник в гидрометцентре также объявили о завершении бабьего лета в Москве. Специалисты предупредили, что за неделю в городе выпадет примерно до 80% месячной нормы осадков. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен. Пошкали!

0: циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
4: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов. Нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на «Бизнес-фесте». Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте «Сбербизнес.Лайф» и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
1: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rules/0+.
9: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых с 14 августа по 14 декабря 2026 года. На сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей на срок 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 12,8% годовых. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Авторадио.

Однажды, друзья, любой слушатель авторадио может стать богаче и счастливее благодаря нашим грандиозным и уникальным проектам. Вот, например, таким, как «Формула авторадио». Сообщаем вам, друзья, прекрасную новость, что Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект по своему масштабу «Формула Авторадио», в котором каждый из вас, как я уже говорил, сможет выиграть 100-200 тысяч рублей и даже новенький автомобиль. И за что? Подумали бы вы, за знание правил дорожного движения. Вроде бы не так все сложно. Заходите на страницу проекта на сайте авторадио.ру, пройдите тест на знание ПДД, ну и 10 лучших из вас по итогам тестирования станут финалистами. 10 октября у вас будет возможность сделать большой заезд по улицам Москвы, и тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза — барабанная дробь автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». В общем, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы, друзья, уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности, как я говорил, на сайте авторадио.ру, категория 18+. Удачи!

бросал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ».

0: 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, axar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
1: Вольский ведет прием врач-флеболог. Клиники варикоза нет из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-845-93-515-00. Вольск, медицинский центр Диамед, Красногвардейская, 28/24.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
4: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
5: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. А еще комплексный осмотр и консультация бесплатно, только 27 сентября.
8: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник, счастлив тот, кто здоров.
10: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8-800-200-41-41. 8-800-200-41-41.
12: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
13: Музыка

0: Мегафон
1: Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
1: ОКЛ «Стрит». ОКРН 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1. Город Москва.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
13: Битва поколений
12: на Муз-ТВ.
13: Пятый сезон
12: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов.
14: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 17:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В Кремле допустили новую встречу Путина и Трампа. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владимир Путин сохраняет готовность к новой встрече с Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, оба лидера во время телефонных разговоров подтверждали, что готовы провести еще одни переговоры. При этом конкретных договоренностей о дате и месте встречи пока нет. Накануне Трамп на переговорах с Владимиром Зеленским заявил, что он продолжает обсуждать с Путиным вопрос урегулирования конфликта на Украине.
0: Про компенсации.
2: Банк России и Национальная система платежных карт прорабатывают механизм полного возврата денег, похищенных мошенниками. Как рассказал директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, для этого планируют развивать сервис «Добрая воля». Он позволяет банкам договариваться о возврате средств, если их удалось остановить до вывода со счета получателя. Сейчас в некоторых случаях пострадавшему возвращается только часть суммы. Новый подход должен позволить перечислять человеку все деньги, которые удалось сохранить в банковской системе.
0: Про технику.
2: Технологический сбор на смартфоны, ноутбуки и другую маркируемую электронику могут снизить. Как пишет Коммерсант, скидку в 33% обсуждают для устройств, сведения о которых есть в системе «Честный знак». Для немаркированной продукции сбор, наоборот, будет выше. Новый технологический сбор начнут взимать с производителей и импортеров электроники с 1 декабря. Собранные средства планируют направлять на развитие российской радиоэлектроники и микроэлектроники.
0: Про футбол.
2: С 1 октября карту болельщика будут требовать и на матчах Кубка России, который проходит на домашних стадионах клубов Премьер-лиги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Раньше фан-айди в Кубке был необходим только на финальном матче. В Минспорта объяснили решение тем, что на одних и тех же стадионах должны действовать единые правила прохода независимо от турнира. Комментатор в спорте Александр Седов в беседе с Авторадио рассказал, уменьшится ли количество болельщиков на трибунах после появления фан-айди в Кубке России.
3: Введение фан-айди в Кубке России в матчах команд Российской премьер-лиги, безусловно, ударит по заполняемости трибун в матчах Кубка. Будет, скорее всего, примерно та же ситуация, как сейчас на играх Российской премьер-лиги. Да, фан-айди оформляют все больше людей, посещаемость постепенно растет, но активные болельщики, которые выступают против фан-айди и которые его не оформляют, они теперь перестанут ходить и на матчи Кубка, где они обычно создают ту атмосферу, которую все игроки постоянно отмечают как великолепную. Другой вопрос, что вряд ли это дает тот результат, который хотелось получить, потому что мы все равно видим иногда эпизоды, где на трибунах возникают конфликты, и фан-айди не помогает их решить.
2: Кроме того, среди изменений в сервисе «Карта болельщика» заработала программа лояльности, которая позволяет получать баллы за поддержку команды и участвовать в розыгрыше ценных призов. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек, курс евро 96 рублей 59 копеек. Между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Друзья мои, ну здесь без хулиганства. Если вы дисциплинированно выполните несколько условий нашей суперигры, то поверьте, в ближайшем будущем у вас на счету может оказаться приличная сумма денег. Или даже исполнится мечта. Представляете? А действия-то несложные. Какие? Рассказываю через пару мгновений.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вы мечтаете и, конечно, выигрываете, дорогие мои. А помогает в этом Авторадио наш партнер Озонбанк, который ваши выигрыши умножает пополам. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний, 5 суперфиналов, плюс дополнительный 6-й ближе к Новому году от нашего партнера Озонбанка, чтобы счастливых победителей стало еще больше. Соответственно, 3 слушателя уже свои заветные мечты осуществили в 3 суперфиналах, и мы мчимся к 4-му, в котором ваша мечта может стать реальностью. Кстати, никаких ограничений в пожеланиях, мечтайте о чем угодно. Ну, яхта, деньги на закрытие ипотеки, собственный ипподром или фермы с альпаками – это ваше дело. Авторадио никак вас не ограничивает и сделает для вас все, что угодно. Какие же условия для участия, спросят те, кто еще не зарегистрировался на нашем сайте. Отвечаю, все предельно просто. Заходите на авторадио.ру, первым делом меняете гудки в своем мобильном телефоне на наш яркий зажигательный гимн, ну и потом рассказывайте в удобном сервисе о своей мечте. Казалось бы, что проще. И вуаля! Помимо того, что каждый день в игровых эпизодах вы можете выигрывать деньги, так еще и стать участником суперфинала. Да, ну и, конечно, внимательно слушаем Авторадио. Это просто необходимо. Сейчас в банке 17 тысяч рублей, которые будут удвоены в случае победы Озонбанком, а значит, играем мы уже на 34 тысячи. И кому же я их отдам сегодня, определит Авторадио-рулетка, которую я и останавливаю. Итак, с нами сегодня играет Михаил из Москвы. Мечта у него достаточно простая, но хорошая. Тем более, большинство слушателей Авторадио водят автомобили. Хочет он новую машину Kia Sorento. Михаил, ну что может быть проще? Надеюсь, что вы поменяли гудки на гимн Авторадио, о мечте рассказали. Ну, собственно, да, мы ее читаем. И давайте фортуну испытаем для начала в нашем банке. Достанется ли вам 17 тысяч рублей, удвоенные нашим партнером? Соответственно, 34 тысячи рублей. Итак, проверим, Михаил установил гимн или нет. Ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. Михаил, и машина близко, и выигрыш близко. Условия-то очень простые. Замечательно, первый шаг, самый главный, выполнен. Мы слышим гимн Авторадио, это значит, мы сможем сыграть на 34 тысячи рублей. Осталось Михаилу только поверить в свою удачу и ответить на этот звонок. Алло.
2: Алло.
0: Михаил, здравствуйте. Это прямой эфир Авторадио. Игра «Много денег». Меня зовут Олег Пивунов. Вы в эфире. И знаю, что вы зарегистрировались на нашем сайте и мечтаете о новом автомобиле Kia. Все верно сказал?
2: Да, верно.
0: Прекрасно. Михаил, ну а что, до этого какая-то машина была? Или вот впервые вообще станете автовладельцем, если выиграете?
2: Нет, тоже Kia, но уже старенькая. Давно уже, 12 лет.
0: Ну, 12 лет — это приличный возраст, конечно, для машины, так что с вами соглашусь, пора менять. Будем надеяться, что во время 4-го суперфинала мы позвоним именно вам, гимн прозвучит в эфире, вы назовете нам песню и выиграете автомобиль. Ну, а пока предлагаю вам сыграть на деньги в нашем банке. Там их 17 тысяч, и если вы назовете мне песню, которая звучала в прямом эфире Авторадио несколько мгновений назад, то они удвоятся благодаря нашему партнеру, и мы отправим вам 34 тысячи рублей. Слушали Авторадио, признавайтесь?
2: Нет, к сожалению, не получилось сейчас слушать.
0: К сожалению, не получилось. Но что ж, я думаю, что такую ошибку вы больше не допустите и будете слушать теперь более внимательно прямой эфир любимой радиостанции. В любом случае, Михаил, вам спасибо. И хочу сказать, что 3000 рублей за гимн вы получаете. Соответственно, Озонбанк их удваивает. И на карту Озонбанка вам улетают 6000 рублей. Большое спасибо. Надеюсь, до встречи в суперфинале, где вас будет ждать автомобиль. Друзья, ну что ж, а я вновь нажимаю на кнопку Авторадио рулетки. Чтобы у каждого из вас была возможность в следующем игровом эпизоде испытать свое счастье и выиграть деньги. Соответственно, в нашем банке уже 19 тысяч рублей, которые могут достаться именно вам. Суперигра «Много денег» продолжается. Еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир Авторадио, если хотите побеждать и выигрывать. Ну и напомню, что в конце этого года Озон Банк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. Ну а чтобы удвоить свои шансы на победу, заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте о своей мечте в специальном мечта-боте. Сделать это можно прямо сейчас.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер восточный – 5 метров в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра пасмурно. Плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный – 8 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
6: Рыба и деликатесы Камчатки с 17 по 27 сентября в городе Балаково, улица Тарнавская, 61/2, 7 микрорайон, площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупками.
7: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
8: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
9: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Выставка-продажа «Дари леса» Архангельской области. 7 видов грибов. Сушеные, соленые, маринованные. Белый гриб, лисички, грузди, рыжики, маслята. Вяленые ягоды, орехи, чага. В Балаково с 17 по 27 сентября. ТЦ «Энергетик».
10: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега Клиник будет работать уролог-онколог из Нижнего Новгорода, кандидат медицинских наук Кнутов Александр Владимирович. Не упустите шанс получить помощь профессионала. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
15: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Следственный комитет открыл уголовное дело после нападения медведей на жителей Красноярского края. Погибли 6 человек. Расследование ведется по части статьи о халатности, повлекшей по неосторожности смерть 2 и более лиц. Об этом пишет РИА Новости. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за принятие мер реагирования при появлении хищников в местах проживания людей. Геннадий Онищенко спрогнозировал пандемию гриппа через 3 года. Зампрезидент Российской академии образования пояснил, что эпидемический подъем заболеваемости цикличен и случается раз в 10 лет. Как пишет ТАСС, российская система здравоохранения на протяжении 20 лет каждый год разрабатывает вакцину под новые актуальные штаммы гриппа, что помогает с ним бороться. В Москве появится 550 зарядных станций для электромобилей. Столичные власти наращивают инфраструктуру для электротранспорта. Об этом пишет газета «Метро». Больше всего зарядных станций откроют в Северно-Восточном и Южном округе. Кроме того, 4 дополнительных появятся в Зеленоградском, а также Троицком и Новомосковском округах. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
1: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все макароны сделаны из одного теста.
4: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Бронхобос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
9: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Чтобы вы испытали восторг от возможности нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия. АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Центр». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Привет, вы кто?

0: ООО «Лента». УГН 103-78-32-04-86-05.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте banka.sovkombank.ru. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
2: Авторадио.

0: игроки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – Банк ГПБ АО. Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки. И, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
3: Зима не спросит, готов ли ты. И на дороге нет места сомнениям. В «Аксар-сервис» ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца сентября. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Где встретимся?
5: В тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкусная кухня, авторские коктейли и атмосфера, в которой хочется задержаться. Деловая встреча, ужин вдвоем, вечер с друзьями. Для хорошей встречи важно правильное место. Так где встретимся?
5: Я же сказала, в тумане.
4: Рестобар «Туман». Вкус встреч. Улица Чапаева, 107А. Гостиница «Салют». 8-927-055-56-02.
5: Только сегодня невероятное предложение.
4: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт Энли

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 по лет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. Российская газета. На бумаге и в цифре. Когда каждое слово имеет значение. 16+.
2: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6:00 вечера в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Москва и Вашингтон продолжили контакты на полях Генассамблеи ООН. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Нью-Йорке. Как пишет Коммерсант, встреча на полях Генассамблеи ООН продолжалась около часа. После ее завершения стороны не стали общаться с журналистами. До начала переговоров Лавров говорил, что рассчитывает обсудить позицию Вашингтона по ситуации на Украине. Российский МИД также сообщал, что одной из тем станет взаимодействие России и США в рамках ООН. Эта встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран была уже пятой с 2025 года.
0: Про суды.
2: Верховный суд подготовил реформу суда присяжных. Об этом пишет РБК. Число заседателей предлагают сократить до 4 человек, а профессионального судью включить с ними в общую коллегию. При этом присяжные по-прежнему будут самостоятельно решать, доказан ли факт преступления. Также предлагается упростить процедуру рассмотрения дел, сократить основания для отмены оправдательных вердиктов и усилить ответственность за давление на присяжных. Кроме того, участвовать в заседаниях смогут граждане старше 65 лет, если позволяет здоровье. Реформа призвана повысить мотивацию граждан исполнять обязанности присяжных.
0: Про животных.
2: 6 человек погибли в Красноярском крае в этом году после нападения бурых медведей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Смертельные случаи произошли в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском округах. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что власти региона вовремя не отреагировали на многочисленные сообщения о медведях и не приняли достаточных мер, чтобы сократить их число и не допустить выхода хищников к людям. Зоолог и охотовед Михаил Кречмар в беседе с Авторадио объяснил, что нужно делать при встрече с медведем.
3: Если речь идет о тех территориях, которые объявлены проблемными в отношении медведей, то у меня очень простая рекомендация. Если вам не жизненно необходимо идти в лес, не ходите. Потому что все, что я скажу дальше, на медведей в тех районах действовать не будет. Если медведь несколько дней не ел, если он не видит перспективы на какое-то питание в будущем, на него никакие средства отпугивания действовать не будут. Он смертельно опасен. Если речь идет о других территориях, вы идете и увидели медведя, который вас не видит. Не пробовать его прогнать со своего пути, ни в коем случае не обращать его внимания на себя, не кричать, не кидать с него палки.
2: Также эксперт посоветовал снять куртку и попробовать увеличить ей площадь тела, чтобы отпугнуть медведя.
0: Про жилье.
2: В Минстрое признали трудности с выполнением плана по вводу жилья в ряде регионов, поэтому программа по строительству около 100 миллионов квадратных метров в 2026 году будет выполнена, отметил министр строительства и ЖКХ Ирик Файзуллин. Ранее СМИ со ссылкой на документы ведомства передавали, что некоторые субъекты могут не достичь плановых значений по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В список внесены объекты в том числе в Курской, Липецкой, Орловской, Ульяновской областях, а также в Мордовии, Башкирии, Запорожской, Амурской областях и Санкт-Петербурге. Официальный курс доллара на завтра составляет 84 рубля 40 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: радио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
3: Привет.
1: Всех с осенним равноденствием. Напомню, что это ночь, равнодню, если кто-то не в курсе.
3: О, все, пора в спячку.
2: Не рановато.
3: Да в самый раз, запасы рановато. На зиму сделаны, и можно в берлогу. Вон, согласно результатам исследований, половина опрошенных зимой предпочитает сидеть дома, реже бывают на улице, отмечают у себя сниженную работоспособность.
1: Не, ну как, нам нельзя сейчас снижать работоспособность, у нас он юбилей на носу, можно сказать. Там много всего запланировано.
2: Ну и уже сейчас идет активная подготовка, да и по эфиру это уже слышно.
1: Конечно.
2: Если вы хотите пропитаться нашей праздничной программой, пропитывайтесь, слушайте эфир внимательно и окажетесь с нами, например, на седьмом небе.
3: Да что там, бери выше, на смотровой площадке Москва-Сити.
1: Да, и такое было в нашей биографии. Будем продолжать вспоминать и в том числе презентовать вам одну из наших лучших пародий за 25 лет существования шоу.
2: А еще у нас сегодня, совсем скоро, уже в следующем часе, запланировано путешествие на девятую планету. Да, к нам приходит Данил Стеклов, известнейший актер. С ним будем говорить о очень громкой премьере, которая уже завтра появится в кинотеатрах страны. Так что отставить спячку. Вы на первом автомобильном радио, а спать за рулем – это опасно для жизни.
1: Да, так что делайте громче. Мы вас растормошим. Это Брагин, Гордеев, Захар. Шоу «Мурзилки Лайв». Погнали!

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.

0: Убежали за свежими новостями. Современные люди, россияне, говорят быстрее, чем предыдущее поколение. Причина кроется в гласных звуках, которые стали короче. Это открытие сделал филолог Владимир Пахомов. Меняется качество гласных. Гласные становятся короче.
1: Медленнее, именно пожалуйста, поэтому произношение... я не успеваю.
0: Не тормози. Именно поэтому произношение вообще, в принципе, с каждым новым поколением ускоряется.
1: Да.
0: Именно поэтому бабушкам кажется, что внуки тараторят, говорят слишком быстро. А внукам, наоборот, кажется, что долгое произношение гласных – это уже смешно. Это объект для действительно для пародии и насмешек, говорит Пахомов. Вот так. Так что все ускоряется, даже наша речь. Мы сами замечаем
1: плохо
0: за собой, как стали...
1: Да, да, и сокращаем слова, и предложения, и фразы. И... все становится короче. И речь в том числе становится короче.
0: Короче,
1: да,
0: быстрее.
1: Да, к сожалению. Коллеги, а вы часто, кстати...
2: Не торопись.
1: Вам часто показывают неприличные жесты. Вот что я хотел спросить. И как вы на это реагируете? Ну, понятно, что чаще всего это на дорогах происходит, когда что-нибудь...
0: Ты знаешь, к счастью, редко.
2: Да, я согласен.
0: Ну, прямо вот вообще редко. Ну, какие-то вот если случаи, я даже метко вспомню, то это крайне неприятно. Это, мне кажется, даже иногда лучше словами.
1: Лучше словами. И главное, ты читаешь по губам, правда?
0: Да, да.
1: Такой случай, который произошел в Вологде. Житель города заплатил штраф за оскорбление, выраженное не словом именно, а жестом, сообщает пресс-служба региональных судов. 45-летний водитель «Шкоды» решил, что 47-летний мужчина за рулем «Мерседеса» создал ему помеху. В ответ он опустил стекло и продемонстрировал оппоненту средний палец. Хотя зачем опускать для этого стекло,
2: ну, чтобы,
1: правда?
2: Чтобы, может, грязное было, затуманенное.
0: Чтобы рассмотреть получше.
2: Чтобы, да, лучше было видно.
1: В общем, жест, который суд расценил как унижение чести и достоинства в неприличной форме. А потерпевший не стал выяснять отношения на дороге. Он собрал доказательства, записи с видеорегистратора легли в основу материалов дела. Мировой судья судебного участка номер 13 признал водителя «Шкоды» виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей. Так что осторожнее с жестами.
2: На дорогах.
1: Работа может
2: и
1: работать
2: вне их.
1: Регистратор.
2: А, друзья, согласитесь, что в последнее время очень много цен на привычные нам товары совершенно не похожи на самих себя.
1: Да сегодня вон в столовке в нашей батончик покупал себе. Так. 65 стоил. Еще вчера.
2: А сейчас?
1: Сегодня 80. Чего, ну, я вот вдруг спрашиваю?
2: Действительно, чего цена...
0: Обертка поменялась.
2: Да. Цена литра топлива на заправке. Цена чашки кофе в любимой кофейне. Да что там говорить? Вон, цена любимого батончика, который вчера еще было по одной цене. А сейчас
1: вчера
2: сильно...
1: по 3, а сегодня по 5.
2: Сильно
0: да? Вот. Да.
2: Отличается вот вчерашний. А разница в цене абсолютно отличается от официальных данных инфляции. Так что теперь, Брагин, мы живем в реалиях наблюдаемой инфляции. То есть то, что мы наблюдаем в повседневной жизни. Вот об этом мы и хотим поговорить с нашими слушателями в лайв-чате.
1: Ну, давайте лайв-чат так назовем. Вчера по 3, а сегодня по 5.
0: Итак, почему так дорого? Почему, когда вам приходилось переплачивать, за что и при каких обстоятельствах? То есть, где вы находились? Я предполагаю, что сейчас многие будут вспоминать там аэропорты,
1: бензин прежде всего,
0: заправки, да, и так далее. Какие дорогие удовольствия вы считаете пустой тратой денег?
2: Итак, пишите нам, друзья, +7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 27 градусов. Ветер восточный 5 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Сервис шлангов «Технофлекс» теперь и в Балаково. Шланги высокого давления для спецтехники, автомобилей и оборудования. Изготовление и ремонт от 15 минут. Широкий выбор пневмофитингов и гидрокомпонентов. Уплотнение для гидроцилиндров и сальников. Силиконовых патрубков и шлангов. Оборудование для перекачки ГСМ. По слову «Радио». Скидка 15%. Телефон 530-815. Вокзальная 21Г. «Технофлекс». Прочность, надежность, результат.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу, смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-80-00. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять.
4: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
5: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
6: В Пугачеве ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1500 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Пугачев. Клиника. Дом здоровья. Вокзальная 20.
7: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
8: Проводим хирургию катаракты с имплантацией премиальных линз. Длительность процедуры от 15 минут. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии.
9: Город Балаково, улица Чапаева, 116. Телефон 440707. clkz.ru.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
11: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
12: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
13: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
14: Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Corazón.
1: Леонид Агутин, как на испанском-то, а? Возможно,
2: турла
1: тоже как-то переводится, правда, с какого языка не знаем.
3: На Авторадио.
1: Так, коллеги, у нас сегодня приятная миссия, прямо сейчас, поздравить с днем рождения одну очень интересную даму.
4: Маму?
1: Можно и маму, Захар, потому как она является практически мамой для очень многих популярных артистов в нашей стране. Музыкальный продюсер, глава лейбла Velvet Music, Алена Михайлова, празднует сегодня день рождения! Ну и, конечно, мы, мурзилки, да. Радиостанция Авторадио, присоединяемся ко всем поздравлениям.
2: Ну что можно пожелать красивой и успешной женщине?
4: Чтобы и как высоко Алена не взмывала в высоты шоу-бизнеса, она никогда не забывала про друзей.
1: Это точно. Чтобы, ну, наверное, никогда не иссякала творческая энергия, так?
2: И чтобы интересных проектов и классных артистов становилось все больше и больше. Алена может, Алена
1: она,
2: может.
1: Конечно, и с удовольствием это делает. Ну и поскольку, как мы уже сказали, Velvet Music — это большая семья, то сейчас будет большой музыкальный сюрприз от детей. Андрейки, Анечки, Мари, Вовочки и Наташки. Встречайте! Ремейк на суперхит «Бумажный змей» в исполнении Звонкова, Ани Плетневой, Мари Краймбрери, Владимира Преснякова и Наташи Подольской. Это сюрприз для продюсера Velvet Music Алены Михайловой ко дню рождения. Алена, поздравляем!
2: Поздравляем!

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» и N760-115-09.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
15: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
17: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
18: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк». Банк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
6: Авторадио.

0: вчера были по 3, сегодня по 5?
1: Да.
0: Да. Почему так дорого?
1: Ну, вот такие, потому что.
0: Да. Когда вам приходилось переплачивать, где, при каких обстоятельствах, за какие дорогие удовольствия вы считаете пустой тратой денег? Ух, тема сегодня, конечно, в лайв-чате такая прям, простите, называется, огоньку такого, по парку поддали.
2: Давайте. Знаете, посчитаем. По поводу дорогих удовольствий, которые считаются пустой тратой деньги, пришло сообщение от Марины, которая вспоминает путешествие, очевидно, в Турцию, и она говорит, что пицца в аэропорту Анталии. Вот кусочек, не вся, 1700 рублей в переводе на наши деньги, а кружка пива 2300.
1: Хамы!
0: Это на 4,
1: то ли дело у
0: это
1: нас...
0: Это на 4000, да, перекусить?
2: Да. На 4000, это даже не... Вот именно, чтобы перекусить кусочек пиццы и запить.
1: Что вы хотите? Это аэропорт.
0: Аэропорт, да.
1: В аэропортах всегда так.
0: Да. А как вам цена на икру, на красную?
2: Ну-ка!
0: Опт от 10 килограмм горбуши, например, от 12 тысяч рублей за килограмм. Красное золото. Бензин отдыхает, Снежана написала.
1: Слушайте, ну пока не сталкивались, поскольку Новый год еще не наступил.
0: А я что-то даже в прошлом году уже отказался от икры именно в связи с этим вот красным золотом.
1: Так кабачковое безумие. Есть. Рыжее в золото.
0: Вы и баклажаны, во-первых.
2: А потом щучья есть икра. Тоже вкусно.
1: Такси стало очень дорогим, пишет Паша из Санкт-Петербурга. Не каждый день, но уже не в дожди.
0: Ну уже и не только в дожди, да.
1: И в рандомный момент заказа, когда ты ничего не ждешь, цена может просто x2.5, x3, ну то есть умножить на 3. И если раньше это было редко, и ты, как говорится, ехал скрипя зубы, то теперь я просто иду на остановку общественного транспорта. Ну, так оно
0: Паша, есть.
2: Вот, да, смотрите, Ксения решила просто пойти от противного и говорит, квартира. Очень дорого. Но даже не сама цена квартиры, а ставка на нее. Летом купила со ставкой 19,4. Угу. До сих пор в попытке отойти от шока. И вот по сравнению с квартирой, все остальные траты как-то меркнут и не кажутся дорогими.
1: Не, ну есть, собственно, и ЖКХ. Вот тебе, пожалуйста, тут не только в ипотеку, когда квартиру берешь, а просто оплата квартиры.
2: А сейчас же еще подорожает.
1: Сколько электроэнергии у тебя квартира? 4,5?
0: 4,5, 5.
1: 4,5,
0: было
1: 5.
0: 8. Это
2: ты экономная еще.
0: Сейчас я сильно экономлю.
1: Давайте поставим запятую.
0: Ну, давайте, да, хорошо.
1: Да, продолжим уже в следующем часе. Итак, почему так дорого? Да, вчера по 3, сегодня по 5, когда вам приходилось переплачивать, за что и при каких обстоятельствах, какие дорогие удовольствия вы считаете пустой тратой денег? Ну, может быть, кто-то отказался уже от фирменных вещей, допустим, да? Не до жиру, как говорится.
2: Да, друзья, пишите +7 915 459 2020 и заходите на официальную страничку Авторадио в ВК.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула «Авторадио». Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Реклама.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
5: Только сегодня! Невероятное предложение!
6: Хороший вкус не кричит о выгоде. Он чувствуется в точности линий, в благородстве материалов и в пространстве, где все создано именно для вас. Энли. Индивидуальные кухни и мебель с гарантией 25 лет. Бесплатный замер и дизайн-проект. Энли. Медицинский проезд 6. Галерея «Чайка». Сайт enli.ru. Чувство стиля в каждой детали.
7: Рыба и деликатесы Камчатки. С 17 по 27 сентября в городе Балаково. Улица Тернавская, 61/2, 7 микрорайон. Площадка у торгового центра «Энергетик». Приглашаем вас за покупкой.

0: 51 55 80.
1: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В Омега-клиник женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
2: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В среднюю общеобразовательную школу номер 25 требуется повар, кухонный работник, мойщик посуды. Обращаться по телефону 8 800 200 ровно 4141. 8 800 200 ровно 4141.
4: Реклама на Авторадио. 44 82 81. Музыка

0: помотала нас судьба, судьбинушка, что уж там скрывать. Куда она нас только не забрасывала, наше шоу. И этому посвящена данная рубрика, где мы совместными усилиями вспоминаем, ну, самые яркие моменты в истории Мурзилок. 2020 год. И вновь движение вверх. Осенью того года мы начали вещание на смотровой площадке «Панорама 360». Она располагается в Москва-Сити, в Башне Федерации. Да. И это, внимание, 330 метров над землей.
1: Ой, я первый раз подошел, когда вот это, к этому окну, к стеклу.
0: Ну, панорамное, да. Панорамное. Ну, абсолютно, то есть
1: ножки затряслись.
0: А мы прямо возле него и сидели, потому возле него сидели,
1: да. Лучше было назад не смотреть.
2: Не, очень красиво было вечером, когда вот эти огоньки пробочные.
1: Да, офигенско.
0: А это самая высокая смотровая площадка в Европе. Она находится на 89-м этаже Башни Федерации и входит в Международную Федерацию Высотных Башен Мира. С высоты птичьего полета открывается, ну, реально захватывающий вид на все основные достопримечательности Москвы.
1: И главное, пробки сразу видно. То есть не то, чтобы нам кто-то пишет, а мы прям раз выглядывали за окна.
0: Да. Захар, глянь-ка там, где? Ага, понятно. Услышали авторадио, тогда появилась уникальная возможность взглянуть на столицу с нового ракурса. И что особенно приятно, удивительно и необыкновенно, эту экскурсию можно было совместить с культурной программой, а именно с фирменными живыми концертами в нашем шоу. Напомню, кстати, и нам с вами, коллеги, тоже напомню, что впервые прямая трансляция тогда нашего радиошоу велась в формате VR360.
1: Да, можем удивить.
0: Следить за происходящим можно было на экранах смартфонов или компьютеров. Вот так, ну, вращаешь в любом направлении.
1: Да.
0: Как бы, эффект погружения такой. Как
1: захотел бы твоим посмотреть, что Захар, допустим, делает? А он
0: пока
1: там...
0: поет, например, там, да, Лариса Долина поет.
2: А он слушает.
0: А он смотрит что-то там, да. То есть мы-то на самом деле супер высокотехнологичное шоу, шоу высокого полета. Афиши нашей студии: Зиверт, Ева Польна, Ума Турман, Бурито, Ёлка, Мари Краймбери, Ани Лорак, Диана Арбенина и многие-многие другие известные артисты. Шура перед концертом честно рассказал, как он относится к посещению самых высоких смотровых площадок.
3: Страшно. Я боюсь высоты, но так все продумано, да, ну, ну класс.

0: Я боюсь высоты. Ну, очень красиво, очень красиво. Я ж думаю, эфир, который будет уже при полном ночном свете, будет видно всю Москву, как на ладошке. Это будет очень красиво.
1: Теперь мы точно знаем, что такое нервный смех.
2: Даже мы слышали.
1: Да-да-да-да-да. По секрету скажем, многим артистам, вообще всем, и нам тоже очень-очень-очень понравилось мороженое. Фабрика мороженого находилась здесь же, на этой рассмотровой площадке, рядом. Сколько метров там было у нас?
2: Ну, метров 20,
1: метров 20.
2: Да.
1: Как же быстро мы преодолевали эту дистанцию?
3: У нас есть рекордсмен в этом плане. Захар, сколько...
2: Да я сейчас не вспомню.
3: Порции мороженого ты за один раз съедал.
2: Да, что там, 4-5 легко.
3: 4-5 порций мороженого за раз.
2: Не за один раз, а за эфир.
1: Берешь его с конвейера, оно свежее, мягкое.
3: И оно, да, не за... не перемороженное.
2: Вы забыли еще фабрику шоколада, которая фабрика в соседнем шоколада. Окошке была.
1: В общем, 33 удовольствия. Но, кстати, до появления нашей студии на высоте птичьего полета не все знали про панораму. Об этом певица Ёлка.
4: Во-первых, я не подозревала о ее существовании. Вот, потому что тяга к высокому у меня присутствует достаточно давно. И на многих мировых площадках известных я побывала, поэтому мне было очень интересно. Я была уверена, что такая должна быть тут, но почему-то здесь ни разу не была.
1: Так вот, мы открыли новую высоту для звезд, что звучит очень символично. 30 октября 2020 года, после полутора месяцев работы на 89 этаже, после полутора месяцев мороженой диеты, проект завершился. Завершился шикарным концертом Димы Билана и нашим общим рекордом.
3: Ты имеешь в виду веса?
1: Это мы не зафиксировали, к счастью. Приходит к нам очень крутая новость. Авторадио занесено в Книгу рекордов России. И вручили нам сертификаты. Дальше формулировка такая. За наибольшее количество живых концертов в радиостудии на смотровой площадке выше 300 метров над уровнем земли.
3: Вот так-то.
1: Да, за полтора месяца на высотной студии было проведено 30 живых концертов. Примерно такого, примеров такого продолжительного высотного марафона не было и в мире. Так что можно было и на мир подаваться.
3: Да, и за это мы еще получили золотой микрофон радио Мани.
1: Да, в общем.
2: В том числе.
1: Не кочегары мы, не плотники, мы радищики-высотники. И с высоты вам шлем привет. Есть что вспомнить? История продолжается.

0: Кроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Привет, вы кто?

0: 32-04-86-05.
1: Опять назад пустым ехать?
2: Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машина до 40 по лет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
3: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте «вози.озон.ру» 18+.
4: Российская газета. Мы выходим в печати, чтобы вы получали новости в классическом бумажном формате. Наш сайт – информационная площадка с полной картиной дня. Мы развиваем наши соцсети и делимся с вами главным. 16+.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Автоавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Семечки от

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 19.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. США пригласили Путина на саммит G20 в Майами. Подробности далее.
0: Про главное.
2: США пригласили Владимира Путина принять участие в саммите Большой Двадцатки в Майами. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, встреча может дать российскому президенту возможность провести переговоры не только с Дональдом Трампом, но и с другими мировыми лидерами. В Вашингтоне рассчитывают, что приглашение будет принято. Саммит G20 запланирован на 14-15 декабря. Накануне Трамп заявил, что готов к еще одной встрече с Путиным, однако не уверен, что она состоится именно в Майами.
0: Про страхование.
2: Стоимость ОСАГО для водителей, которые часто попадают в аварии, может вырасти на 20-25%. Такой прогноз дали в Российском союзе автостраховщиков. При этом для большинства автомобилистов изменение цены полиса не должно превысить 5%. Также в последний месяц страховые компании начали активнее включать риск падения беспилотников в покрытие или предлагать отдельные продукты. Спрос на такие полисы уже появился. Стоит ли ожидать ощутимого повышения стоимости ОСАГО для аварийных водителей, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Плотность новостей, связанных с повышением тарифов ОСАГО, зашкаливает. Страховые компании, очевидно, занимаются тем, что у некоторых блогеров называется прогрев. Соответственно, они готовят общественное мнение к тому, что тарифы будут поднимать. И Центральный банк, очевидно, будет той инстанцией, которая это, собственно, и сделает. И, естественно, цель в данном случае одна – обеспечить сверхприбыли страховым компаниям, которые, к глубокому их сожалению, обеспечивают своим акционерам сейчас меньше денег, чем всегда. Поэтому, к глубокому сожалению, россиянам придется подготовиться к повышению тарифов. И не только для аварийных водителей.
2: При этом специалист отметил, что повышение тарифов не поможет снизить количество аварийных водителей в России. Добавлю, сейчас максимальная выплата по ОСАГО за ущерб автомобилю составляет 400 тысяч рублей.
0: Про нововведение.
2: В России могут запретить перепродажу сим-карт через посредников. МВД готовит соответствующие поправки для нового пакета мер по борьбе с мошенничеством. Как пишут ведомости, в министерстве предполагают полностью отказаться от так называемых субдилеров, которые перепродают сим-карты от имени операторов связи. При этом окончательный вариант документа пока не утвержден. Третий пакет антифрод мер еще обсуждают МВД, Минцифры, Центробанк и депутаты.
0: Про мошенников.
2: Даже хорошо знакомые схемами мошенников люди могут попасться на обман из-за усталости или стресса. Об этом 360.ru рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Екатерина Дуб. По ее словам, злоумышленники часто пользуются тем, что человеку психологически сложно резко прерывать разговор с незнакомцем. Кроме того, аферисты создают ощущение срочности и давят на жалость. Например, могут убеждать, что курьера штрафуют, если получатель прямо сейчас не назовет код из СМС. Особенно уязвимыми перед такими приемами могут быть люди, переживающие сильное переутомление, стресс или горе. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 40 копеек, курс евро 96 рублей 74 копейки. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Не, а что так дорого-то? У меня тоже такой возглас был, когда я заехал, когда с Обска ехал на заправку, смотрю, по 140 рублей литр.
1: Нормальная цена.
0: Да-да-да. Друзья мои, все дорого, действительно. И что так дорого квартира? Что так дорого дача? Что так дорого машина-то? И вот единственное спасение, пожалуй, эта игра «Много денег». Счастливый сезон, друзья мои, у нас все возможно.
2: У нас возможно и осуществить свою мечту, и выиграть деньги, и много денег, потому что у нас действительно в нашем проекте, в нашем счастливом сезоне все для вас. Сколько у нас сейчас в банке?
1: 19 тысяч рублей.
2: А умножаем сразу на 2, 38 тысяч рублей, потому что у нас есть генеральный партнер, который делает это в любом эпизоде.
1: Главное, назовите песню, которая сейчас будет звучать в эфире.
3: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире.
4: Звук поставил.

0: денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И почем, скажите, ваша юность сегодня? 19 тысяч рублей, можем мы сказать.
2: Какая хорошая юность, недорогая.
1: Да-да-да, но можем удвоить.
2: Да, генеральный партнер, если у вас есть, то мы можем все удвоить.
1: Да, друзья мои, именно на эту песню «Юность моя» мы играем.
3: И на эти деньги.
1: И да, группа «Добро» у нас в эфире, друзья. И это продолжается счастливый сезон, о котором мы говорим уже 9 месяцев, друзья мои. 13-й сезон вашей любимой суперигры. С нами генеральный партнер «Озонбанк». И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд 5 миллионов рублей, 5 заветных желание. Это на весь сезон. Мы очень хорошо идем к финалу. Кстати, в этом самом финале, в дополнительном 6-м уже суперфинале, ближе к Новому году, будет разыграна еще одна мечта от Озонбанка. Имейте это в виду.
3: Ну и как уже было сказано, в банке 19 тысяч рублей. Проверить это можно на сайте Авторадио. Там же на сайте можно поменять гудки в вашем мобильном на гимн Авторадио и рассказать нам о своей мечте.
1: Останавливаем рулетку. 2084. В конце телефона Ирина из Московской области. А мечта у Ирины следующая. Мечтаем построить дачный домик в Крыму. Дачный участок под домик уже есть.
3: А, ну, земля есть.
1: То, да, земля уже есть. Это замечательно.
3: Построить прекрасно. Дачу,
1: да,
3: в Крыму.
1: Да, дачный домик. Ну, я думаю, что в Подмосковье дачный домик, что в Крыму, он, в принципе, дорогого сейчас стоит, о чем мы, собственно, сегодня говорим в нашей главной теме. Давайте звоним. Звоните сейчас Ирине и потолкуем по этому поводу. Ну, собственно, до дачного домика еще нужно дожить. Очередной суперфинал. Правда, уже не за горами. 3 суперфинала позади. Вот, 4-й уже, ну, через месяц где-то так примерно, как закончится очередной миллион. Есть гимн Авторадио. Итак, Ирина, Московская область.
3: Ирину хочется услышать, да. 3000 рублей она в любом случае получает, гимн мы слышим.
1: Ирина, подъем. Не получилось, да, у нас познакомиться с Ириной из Московской области.
3: Как я уже сказал, наличие гимна гарантирует вам получение 3000 рублей.
2: А генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000. Очень скоро Ирина получит их на свою карту «Озонбанка».
1: Что хочется пожелать Ирине и всем остальным нашим игрокам. Берите пример с предыдущих наших суперфиналистов из Веры Лавриковой, которая погасила благодаря игре кредит на машину, 1 300 000, между прочим, или с Евгения Крицкого, который выиграл 1 миллион рублей, о котором он мечтал, либо с нашего третьего суперфиналиста.
3: Игоря Чугляева, да.
1: Который мечтал о профессиональной фототехнике. Да, и, соответственно, за счет нашей игры ее получит. Так что, друзья, добро пожаловать в игру. Еще не поздно. У нас впереди еще один суперфинал. Напомню, что это случится уже под Новый год. А в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну вашу мечту, удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Ну, а банк игры тем временем подрастает. Теперь там 21 тысяча рублей. И именно на эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
2: Что-то ты суперфиналами погорячил, что один остался.
1: Нет, один.
3: Ближайший.
1: Хорошо, еще 3 до конца года, так что еще есть шансы осуществить свою мечту. Участвуйте в игре. Запускаем радиорулетку. И продолжаем играть.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 25 градусов. Ветер восточный, 3 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
2: Когда все приелось, ничего не радует, мы с женой любим заняться ремонтом.
3: И это лучший антидепрессант в наше время.
2: Начинаем всегда с салона «Мозаика». Это удобно.
3: Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной. Все в одном месте.
2: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
3: Ленина, 33, «Грандстрой», салон «Мозаика». Рекомендуем.
2: Однозначно.
4: Реклама. Хвалынь собирает урожай. 3 октября яблочный фестиваль по яблоку. Гостей ждет ярмарка ремесленников, мастер-классы, развлечения для детей и взрослых, угощения, призы, подарки и, конечно, тонна наливных яблочек. Будет ярко, сочно, сладко. 3 октября в 12:00 встречаемся в Хвалыне. Вход свободный. Бронируй проживание на сайте хвалин.ру. 0+.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Трудно дышать без капель?
8: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
7: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Далее. В эфире.
1: Работаем на опережение, стараемся быть вам полезными каждый день. В прокате, ребята, громкая премьера. С 24 сентября во всех кинотеатрах страны фильм «Девятая планета». Отправляемся на эту планету уже сейчас. С нами суперпроводник в отечественной киновселенной, один из самых востребованных артистов кинотеатрального мира. Вы все его знаете и любите по таким сериалам, как «Аутсорс», «Трасса», «Чудо», «Время перемен», по таким фильмам, как «Майор Гром», «Чумной доктор», «Командир» и так далее. Данил Стеклов в вечернем шоу на Авторадио. Данил, привет, добро пожаловать.
2: Добрый вечер, привет. Дорогие слушатели Авторадио.
1: Данил, давай начнем именно с фантастического блокбастера, а потом по возможности поговорим про театр, про другие кинопроекты. Просто скажи для начала честно, ты фильм видел?
2: Говорю честно, я видел последнюю треть фильма, так как у меня в день премьеры был спектакль, и я после спектакля помчался и успел только на...
3: На финальную треть.
2: Поэтому я пойду и поддержу наш фильм рублем.
1: Понятно. Но в любом случае ты видел этот фильм на треть больше, чем мы. Так что, но тем не менее, я с вашего позволения представлю синопсис «Девятой планеты». После несчастного случая в сознании простого автомеханика Димы Хруста вспыхивает воспоминание о службе. Службе на девятой планете. Удивительные пейзажи, сражению с чудовищами и любимая девушка Полина. Сослуживцы Хруста решили, что он сошел с ума. У них другие обычные армейские воспоминания, но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он не сомневается, кто-то скорректировал им память. Кто и зачем, правду можно узнать, только вернувшись на опасную девятую планету.
3: Сурово!
4: Звучит тревожная музыка. Данил, ты вообще любишь фантастику?
2: Очень люблю фантастику и мечтаю, чтобы в нашей стране как можно больше снималось фантастики и это направление развивалось. А мне кажется, оно потихонечку развивается.
3: Ну что тебе нравится все-таки? Читать, смотреть, допустим, или сниматься в фантастике?
2: Ну, сниматься у меня небольшой опыт фантастики.
3: Ну, это уже второй, по-моему, фантастический, да?
2: Ну, а какой еще? «Майор Гром»?
1: У тебя в театре была по Стругацким.
2: Есть. Собственно, история. Я после Стругацких и поехал.
1: Далекая радуга.
2: Там тоже мы на другой планете. Я с одной планеты поехал на другую, да. С планеты под названием «Далекая радуга» поехал на девятую, на премьеру.
3: Ну вот режиссерско-продюсерская группа говорит, что фильм создан в жанре, в котором российская киноиндустрия почти не работает. Вот почему не работает?
2: Ну, потому что это очень дорого. Это не так много стран могут позволить себе такие большие бюджеты. Но с развитием искусственного интеллекта и вообще развитием
1: фантастическое кино становится дешевле.
2: Мне кажется, да. Мне кажется, да. И вообще, в принципе, глобально очень тревожно лично мне наблюдать за развитием искусственного интеллекта, как бы мы все вообще не остались без работы в кино.
1: Допускаешь такую мысль?
2: Допускаю. И на самом деле очень, мне кажется, в быстрые сроки.
1: Актеры?
2: Актеры уже подписывают договора, продюсеры просят подписать, чтобы ты позволил тебе сгенерировать, если ты где-то, допустим, занят.
3: На спектакле.
2: А должен быть где-то, что? Допустим, на заднем, на втором плане, или как. Ну, вот все актеры отказываются. Или... Вот я тоже боролся с этим, со своим агентом.
1: Не подписал?
2: Ну, потому что, как-то там подписал, но мой агент, это воевали месяц, просто потому что у тебя в сериале, допустим, 30 съемочных дней, ты можешь 5 дней сняться.
3: Да, остальное сделает.
2: А остальные 25 тебя просто...
3: Прикольно, да?
2: Сэкономят. Тебя сгенерируют, и вот тебе заплатят не за 30 дней, а за 5 дней.
3: Ну, тогда надо тебе поднимать по стоимости.
1: Ну, с другой стороны, это честно. Ты же реально работал 5 дней. Но твой образ используется еще 25 дней.
2: Ну, в принципе,
3: а договор-то подписан на 30.
4: Тогда можно один день сниматься.
2: Честно, для кого? Для продюсеров, может быть, это нечестно, а может быть, это выгодно для них. А вся экономика идет в сторону выгодности. Поэтому во всем мире...
1: Оптимизация бюджета, да?
2: Во всем мире бастуют и сценаристы, и потому что все больше и больше выявляется написанных ИИ сценариев и так далее. Поэтому, мне кажется, мы даже представить себе не можем, какие последствия в ближайшие годы. Поэтому я вот всем это говорю и с друзьями все время спорю. Все говорят, да ладно, да все нормально будет. А мне кажется, что это вот такое...
3: тревожно.
0: Тем более, что ты внутри процесса и понимаешь, как быстро все это меняется.
2: Ну вот,
1: друзья.
2: Раньше тебя все время на съемке, ну, когда нужно удостоверение показать или должны в твою квартиру там фотографии развесить с мамой, там, да, с ребенком, ну, игровые фотографии, тебя просили прислать твои фотографии, чтобы они на фотошопе повесили. Сейчас ничего не просят. Сейчас просто генерируют с разными людьми твои фотографии и развешивают.
1: Скажи,
2: а дальше больше.
1: В «Девятой планете» все настоящие снимались?
2: Ну, там чудище. Там чудище.
1: А, нет, я про актеров говорю.
2: Актеры настоящие.
3: А в роли чудища Арнольд Шварценеггер.
0: Слушай, ну давай тогда уж, коль заговорили про реальных актеров, кто, соответственно, тоже был задействован в фильме, и насколько я понимаю, что ты друг Юры Борисова по армии.
2: Но мы... не в жизни, а в кино.
1: Начнем с того, что Юра Борисов снимается в этом фильме, да?
2: Да, Юра Борисов играет главную роль. И мы сослуживцы, которые, собственно... Я не знаю, как, чтобы не заспойлерить, но, в принципе, это написано в описании. Мы воюем против монстров на другой планете, на девятой.
1: То есть в итоге вы все вместе с главным героем все-таки туда отправляетесь? Или в его фантазии? Или в его сне?
2: Ну вот я просто боюсь...
1: Понятно, спойлер.
2: Да, там такой сложно
1: пробежим
2: сочиненный
1: через этот скользкий
2: фильм.
1: Момент.
0: Кто еще из артистов?
2: Макс Емельянов, Игорь Грабузов, Семен Литвинов, Ирина Старшенбаум, Белошапка, Костя.
1: Алексей Серебряков. Один из
2: конечно.
1: Главных героев, по-моему, тоже, да?
2: Да, в общем, там состав звездный, да? Классный. И мы с пацанами очень сильно все подружились. У нас была экспедиция в Марокко на 10 дней.
1: Вот, кстати, мне по этому поводу очень интересно. Смотри. Все начинают режиссера, рассказывают в интервью, как им тяжело было сниматься в Марокко. Испепеляющая жара, зной, жили в палатках, тяготы, лишения. И тут же твоя цитата. На съемках картины в Марокко было потрясающе весело. На 10 дней нам сняли двухэтажный особняк прямо в горах, которым владел очень колоритный марокканец. То есть режиссер в палатке, а вы с ребятами в особняке у Йозефа.
2: У Йозефа, да, но это легендарный вообще человек. Я не знаю, как так получилось. Вся группа жила в гостинице, примерно километрах в 4 от нас.
1: Так.
2: А нам с пацанами сняли отдельный двухэтажный особняк, в котором были мы и Йозеф. И мы просто ночами, да, мы ночами... Женька Антропов забыл назвать. А Женя Антропов тоже снимался в этом кино, замечательный артист. Он читал по ночам нам свои стихи, мы рассказывали анекдоты. Это просто я не ржал так со школы, наверное. Короче, это была очень крутая экспедиция. При этом спали 2 часа, потом в 5 утра выезжали в эти горы, 40 градусов жара, поднимались в полном обмундировании, экипировке, с брониками, с автоматами, пару километров в гору, снимались, потом спускались на обед, после обеда опять поднимались, снимались, опять спускались, ехали к себе в особняк, ржали, рассказывали анекдоты.
0: И спали 2 часа.
2: Теперь я понимаю, и так по кругу, да.
3: Теперь я понимаю, почему ты хмурый. Тебе не приходилось вживаться в роль, потому что, учитывая все нагрузки, 2 часа сна, у тебя просто априори на лице хмурость должна была быть. Почему ты хмурый?
2: Такой персонаж. Такое
1: погоняло.
2: Как называется-то это? Ну, погоняло, да, как они...
3: Ну, это характер твой какой-то.
1: Позывной,
2: да.
3: У тебя характер там соответствующий?
2: Характер. Там есть одна сцена, тоже не хочу ее просто рассказывать.
3: Ну, чуть-чуть хотя бы.
2: Ну, чуть-чуть можно, да?
3: Ну, маленько.
2: У вас же огромная армия слушателей, абсолютно, которые услышат все это.
0: И потенциальных зрителей.
2: И не пойдут.
1: И пойдут.
3: Пойдут.
2: Да?
3: Наоборот скажут, как мы хотим увидеть эту сцену, а рассказанную.
2: Я ее раз не посмотрел, потому что вот она в начале кино. Он носит, мой персонаж, хмурый, у него такая нашивка и на каске, и на рукаве, на плече, на которой написано «Мама сказала надеть». И там в начале фильма есть такая сцена у нас с Юрой Борисовым, где он показывает на мою нашивку, что-то улыбается мне. Я ему в ответ говорю: «Люблю маму».
1: Ага.
2: Вот, ну, Вот, собственно, и все. Вот она мне очень нравится. Это нравилось, когда мы снимали, и в сценарии нравилось. И вот и маму я действительно люблю, поэтому, мама, я тебя люблю.
3: Передаем привет.
1: Передаем привет, да, Агриппине Стекловой. Так, идем дальше. Говорят, что вы на нашей планете нашли какие-то уникальные пространства с абсолютно неземными пейзажами. То есть там можно было как раз снимать вот эту другую планету. Это... остров в Индийском океане. Ты туда попал?
2: Я нет. Хотя мечтал, туда попали только Ира Старшенбаум и Старшенбаум.
0: Правильно.
3: Не-не, да, все поняли, кто это.
2: И Юра Борисов. Это, между прочим, Йемен. Да. Если я ничего не путаю, да. Где обитают йеменские хуситы. Собственно, вот они нормально. Туда полетели малой группой, и там какие-то действительно космические пейзажи, деревья, горные ландшафты. Ну, фотки оттуда классные, но это вы можете в трейлере увидеть. Там,
1: да, вот, я видела, это действительно кажется, что это не планета Земля.
3: Неподдельный страх
1: перед йеменскими хуситами.
3: На лицах актеров.
1: А как раз в этот момент снимали сцену с монстрами. Друзья, сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Данил Стеклов. Говорим про фильм «Девятая планета». Продолжим разговор и не только о «Девятой планете». Буквально через несколько минут.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол. Работает так, что хочется еще. ООО «КЛ Стрит». ОГРН 1-1-677-467-8-0761. Город Москва.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
12: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения, Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
13: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
14: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
15: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. 0+.
16: Авторадио.

0: в эфире.
1: Актер театра и кино Данил Стеклов у нас в гостях. Немного отвлечемся от главной темы, от «Девятой планеты». Она никуда не денется, она в кинотеатрах в любом случае. Данил, мы сейчас с нашими слушателями обсуждаем такую тему. Называется она «Почему так дорого?». Ну, прямо нам в живом эфире пишут. Что так дорого? Вот когда тебе, вот по твоему мнению, приходилось переплачивать, какие цены себя реально возмущают в последнее время? Вот просто простой человеческий вопрос Данила Стеклова.
2: Житейский даже.
3: Съемочный день Хабенского.
4: Может быть, и возмутило бы, я просто не знаю, сколько стоит.
3: Или Юры Борисова.
4: Я могу только догадываться в каких-то влажных своих фантазиях, какие у них съемочные дни. Ну, а если говорить серьезно, то дороговато все, конечно.
2: Еда в аэропорту возмущает стоимость?
4: Возмущает, когда нету съемок. Когда есть съемки, ничего не возмущает.
2: 2 километра вниз, и там обед.
3: Что самого дорогого ты приобретал вот за последний год?
4: За год?
1: Да. Бензин.
3: Подожди.
4: Не, ну я слетал в Японию на сколько? Ну, вот вышло с полетами, потому что летел я туда 30 часов туда, 30 часов обратно.
2: Перевал.
4: 10 до Абу-Даби, потом 5 сидишь, 10 до Токио. И все это вместе, то есть и 5 дней в Токио, 30 часов обратно, получилась неделя, это вышло под 1 000 000.
3: Ого!
4: Но я поснимался чуть-чуть. Но я мечтал давно попасть в Японию, погулять, посмотреть.
2: Акихабару позырить.
4: Фудзи, между прочим, застал. Опять-таки. Многие не застали. Вот мой друг и коллега Сережа Волков, артист-режиссер, который играет в спектакле «Идиоты», он тоже за неделю до меня летал в Японию и тоже ездил посмотреть Фудзи и не застал, потому что она была в тумане, в облаках. А я вот застал. Загадал желание.
3: У нас
4: стоило гостях... ли это желание там 800 тысяч рублей? Мы узнаем.
1: А что билеты в театр такие дорогие?
4: А почему огурцы такие дорогие?
1: А почему билеты в театр такие дорогие?
2: По сравнению с билетом-то они не очень.
1: По сравнению с огурцами.
4: Все от огурцов. Все, надо искать проблему в огурцах.
3: Индекс огурца у нас в стране. Слушай, ну ты же театральный ребенок из тех, кто вообще, как говорится, вырос за кулисами, да?
4: И никогда не покупал билеты в театр.
2: Поэтому ты и не знаешь, насколько.
4: Нет, кстати, может быть, и покупал. Был такой фестиваль, я не знаю, может, он есть сейчас... Черешневый лес, да. И когда приезжали зарубежные режиссеры, я покупал билеты довольно дорогие, еще дороже, чем...
1: Чем дорогие.
3: Чем огурцы.
4: Чем огурцы, чем бензин, чем билеты в Амхат.
3: Так, а своего ребенка за кулисы пускаешь?
4: А я просто иногда вынужден...
3: Не с кем оставить?
4: Не с кем оставить.
3: Няни нынче дороги.
4: Вот, кстати, вот сейчас он с няней. Ну, няни разные есть, но вот...
3: Но которая с английским языком?
4: Ну, нет, не с английским.
3: С китайским.
4: Просто хорошая, добрая, приличная женщина. Дорого стоит.
2: Давайте вернемся все-таки поближе к театру, к кино. Скажи, пожалуйста, ты в театре и кино играешь диаметрально противоположных по, наверное, характеру роли. То ты злодей, насильник, абьюзер, не знаю, убийца. И тут же ранимый учитель, романтичный юноша. Вот как тебе, во-первых, эти перевоплощения? Насколько тяжело тебе из одного в другого переходить? И как ты сам это оцениваешь? Что тебе предлагают такие роли?
4: В разные периоды жизни...
2: Я был разным.
4: Я был разным и хотелось играть... То есть у меня был период в жизни, когда я целенаправленно хотел играть злодеев, негодяев. Мне казалось, что в таких ролях можно...
3: Раскрыться.
4: Сильнее проявить какой-то свой актерский потенциал. Ну, как-то поярче все это сделать.
2: Потом, прошло время,
4: потом мне захотелось что-то поспокойнее, поосмысленнее, подобрее,
2: по романтичнее,
4: по логичнее, как-то вот без абьюза, без насилия. Потому что насильников у меня как-то много было.
3: Много в жизни было насилия.
4: И убийц. Вот недавно опять я там в продолжении одного сериала, не знаю, можно ли анонсировать, вот там летом. Дети перемен, это уже год назад было, а сейчас вот я... В общем, этот «Как приручить лису» второй сезон.
3: А, второй сезон сняли?
4: Да.
3: Да что, я не в курсе.
4: Кучу народу поубивал там. Ну, в общем, просто
3: а, то есть все, теперь неинтересно смотреть сериал, да, потому что мы понимаем, нет, кто убийца.
4: У нас прямой эфир, да?
3: Да.
2: Не вырезать.
3: Все.
4: Данил, я пошутил.
3: Супер, супер.
1: Ладно, хорошо. Что сейчас в театре? Куда бы ты пригласил на ближайшие спектакли, может быть, премьеры?
4: Ой, и вас я приглашаю, и дорогих наших радиослушателей, которые любят театр. А театр надо любить, потому что театр лечит нашу душу. В общем...
3: И там нет искусственного интеллекта пока
4: там
3: что.
4: Там нет, кстати, и не будет. Вообще, такая мысль у
1: кстати,
4: меня...
1: круто.
4: Мне кажется, что театр вообще обретет какой-то ренессанс, новое, вообще второе дыхание во всем мире, потому что это будет единственное что-то настоящее.
2: Что живое, да.
4: Что живое, потому что ты уже не можешь отличить это график или не график. Уже натыкаешься на какое-нибудь видео, не понимаешь, сгенерировано, не сгенерировано. А театр... невозможно будет сгенерировать, поэтому мне кажется, поэтому все сейчас потихоньку киноартисты, вот это прям тенденция, вот клянусь, все ломанулись в театр, ломанулись делать какие-то антрепризы, какие-то...
3: Пока не поздно.
4: Пока не поздно, пока места не все заняты. Поэтому мне кажется, у театра будет какое-то второе дыхание, глобальное такое, в большом смысле. Вот, а вас и зрителей, этих слушателей, я приглашаю на премьеру спектакля «Голова» в постановке режиссера Дениса Парамонова, моего большого друга. Это пьеса Константина Стешика, белорусского драматурга, очень сейчас популярного. Мы играем это в пространстве внутри. Такой относительно новый театр, модный, популярный,
1: да-да-да,
4: свободный, куда очень сложно достать билеты. Но вот на 21-22 октября вчера выкинули билеты, или вчера, или сегодня, я уже запутался, еще билеты есть. Поэтому приходите, мы кайфуем. Там два друга, я и Эльдар Калимулин.
3: Опять вместе.
4: Один друг приносит другому голову живую.
1: Многоточие.
2: Так все по-доброму.
1: Дальше все в театре.
4: Дальше все в театре, да.
1: Дальше все в пространстве внутри.
4: Ну, такая философско-абсурдная пьеса. Отлично. Нам очень нравится.
1: Данил, время просто пролетело в беседе. Ну, на прощание можем еще раз пригласить всех в кинотеатр с 24 сентября по всей стране фильм «Девятая планета». Фильм про то, что любовь спасает мир. Ну, по большому счету, это, наверное, так.
4: Да.
1: Можно к такой формуле привести.
4: Мейнстрим этого кино, конечно, про любовь.
1: Спасибо огромное. Данил Стекло был здесь у нас. Огромных успехов в театре, в борьбе с искусственным интеллектом и в кино, конечно же, больших проектов, больших бюджетов. И будем ждать в нашей студии, потому что очень рады знакомству. Спасибо большое,
2: Данил Стекло.
4: Спасибо. Доброго вечера.
0: Реклама. В современную стоматологическую клинику Dental White требуются санитарки. График с понедельника по пятницу. Смена 6 часов. Комфортные условия и стабильная работа ждут вас. Звоните прямо сейчас 8-927-121-8200. Dental White. Мы создаем улыбки, которым можно доверять. В Балаково ведет прием врач-флеболог клиники варикоза «Нет» из Саратова. Пройдите полную диагностику варикоза. Консультация флеболога всего 1800 рублей. Записывайтесь 8-937-226-95-95. Балаково. Лечебно-диагностический центр «Гиппократ Плюс». 30 лет победы, 35А.
5: Внимание, Балаково! 15, 16 и 17 октября в Омега-клиник будет работать заведующий хирургическим отделением из города Владимир Пономарев Артем Александрович. Специализация – грыжи любой локализации и сложности. Запись ограничена. Звоните прямо сейчас.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: в эфире.
1: Ну, а сейчас экономическая страничка. Не пугайтесь, мы не будем рассуждать на тему ключевой ставки, госдолга, вот это нам не надо. Но поскольку самые яркие события, происходящие в стране и в мире, так или иначе воспевались в наших пародиях, то без, ну, понятно, курса доллара нам точно не обойтись.
2: Тут, как говорят, он вырос на наших глазах.
3: Да. Ну, можно по-другому сказать, на наших пародиях он вырос.
1: Ну, давайте начнем с июля 92 года, когда Банк России ввел тогда свободный курс рубля, ну и сразу после этого официальный курс доллара, который с советских времен был искусственно занижен и составлял, напомню, 56 копеек, просто куром на смех, да, был резко поднят тогда до биржевого курса 125 рублей, то есть падение рубля было в 223 раза.
2: Ну, про это мы, правда, тогда еще не пели в 90-х.
1: Мы не пели, еще, да, но мы предвкушали.
2: Ну да, не пели мы и про черный вторник, но он случился в 94-м году. А, да, 11 октября на Московской межбанковской валютной бирже курс рубля к доллару упал на 40% до 3926 рублей за бакс.
1: Да, но тогда еще и деньги были другие.
3: Далее последовал дефолт 98-го года. После деноминации, напомню, в 97-м убрали три нолика в конце, да, соответственно, да, валюты. Да, да, да. С 18 августа по 9 сентября доллар вырос по отношению к рублю в 3,5 раза. С 6,5 до 20 рублей 83 копеек.
1: Да, коллеги, тогда кто-то из вас покупал доллары, нет?
2: Было? Меня не смотри.
1: Я никогда. Я покупал, помню, что-то мне то ли ехать надо было куда-то. Я помню, это было в магазине, в универмаге.
3: Да, втихаря причем.
1: Естественно, у торгашей, у этих, которые сворачивали вот эту бумажку долларовую.
3: А потом
1: помните?
3: Говорили, милиция, атас!
1: Милиции нет, ну ты потом... А потом давали тебе, ну, подделку. Вот я так несколько раз нарывался, покупали по 100 долларов и так далее.
2: И каждый раз подделка.
3: И получали
2: в какой раз ты понял, что
1: иногда,
2: не надо там покупать?
1: Да, то есть надо было сразу их ловить за руку, потому что они вот так вот сворачивали, там терли, их надо было потереть доллары, там посмотреть точно длинные знаки и так далее.
3: Тереть доллары, длинные знаки.
2: На счастье.
1: Потом пошло-поехало, сколько раз еще доллар на наших глазах и в наших пародиях преодолевал психологические отметки, вот эти вот 50 рублей, 60 рублей, 70, 100. Ну вот исторический максимум официального курса доллара США, установленного Центробанком России, составил 120 рублей 38 копеек, был зафиксирован 10 марта 2022 года. Ну а в пародии, которую мы хотели бы вам представить сегодня, есть строчки, которые вызывают просто слезы умиления.
3: Ностальгии даже.
1: 24 рубля скоро бакс будет стоить.
2: Это еще перспективы даже.
1: 24 рубля только плакать не стоит. Мурзилки, пародия 2008 года.
0: Вечернее шоу. Мурзилки. Встречайте.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Изучаем ПДД. Правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
9: 18+. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Шум. Новости. Поток новостей. Как не упустить главное и отделить факты от фейков? Доверяй надежному источнику. «Российская газета». На бумаге и в цифре, когда каждое слово имеет значение. 16+.
11: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «Джили-дефис-моторс.ком».
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Цены на бензин снизились в 25 регионах России. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Цены на бензин за неделю снизились в 25 российских регионах. Таковы данные Росстата. Статистика охватывает период с 15 по 21 сентября. Сильнее всего топливо подешевело в Крыму, более чем на 5%. На Алтае, в Карачаево, Черкесии и Новосибирской области снижение превысило 2%. Еще в 18 регионах цены уменьшились менее чем на процент. При этом в отдельных субъектах сохраняются ограничения на продажу бензина. В Забайкалье на некоторых АЗС отпускают не больше 15-30 литров за одну заправку, а в Калужской области ввели временную продажу топлива по четным и нечетным номерам автомобилей.
0: Про цифровой рубль.
2: Почти 200 тысяч счетов в цифровых рублях открыли россияне за первые 3 недели массового использования новой формы валюты. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Массовый запуск цифрового рубля начался 1 сентября. При этом подтвержденных случаев мошенничества непосредственно с цифровым рублем Центробанк пока не зафиксировал. Однако мошенники уже используют саму тему цифрового рубля в схемах обмана. Например, создают поддельные инвестиционные сайты и предлагают якобы заработать на новой форме валюты. В Центробанке напоминают, что никаких инвестиционных программ цифрового рубля не существует.
0: Про автомобили.
2: Российский авторынок может показать кратковременный рост продаж в конце этого года, а в начале 27-го – снижение. Такой прогноз дал глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, сообщает «За рулем». Одной из причин возможного снижения спроса станет очередное повышение утильсбора. Его размер ежегодно индексируют. С 1 января 26-го коэффициенты для расчета сбора уже выросли на 10-25%. Следующая индексация предусмотрена в начале 27-го. Ждать ли падение российского авторынка после роста утильсбора, Авторадио рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
3: В этом есть сермяга. Дело в том, что утильсбор вообще по закону до 30-го года должны каждый год повышать в январе на 10%. Он и так сейчас неподъемный, потому что на самый массовый автомобиль составляет более 800 тысяч рублей. У нас вообще в цене автомобиля налоги и сборы составляют примерно половину цены. Рынок у нас очень слабый. Первая причина – это, конечно, высокая цена. Поэтому любое повышение цен, утильсбор включается в стоимость автомобиля, приведет к оттоку части покупателей. Я не думаю, что рынок вообще рухнет, но то, что он расти не будет при повышении цен, это понятно.
2: По оценке эксперта, заметно влиять на российский авторынок новое повышение утильсбора начнет не сразу, а примерно с марта будущего года.
0: Про природу.
2: Сегодня наступило осеннее равноденствие. День и ночь почти сравнялись по продолжительности. Солнце пересекло небесный экватор и перешло в южное полушарие небесной сферы. Теперь в наших широтах ночи будут становиться все длиннее, а световой день короче. При этом абсолютно равными день и ночь сегодня не были. Например, в Москве светлое время суток продлилось чуть больше 12 часов. На Руси этот день считался праздником. Устраивали народные гуляния, а к окнам крепили кисти рябины, которые, по поверью, должны были защищать дом от нечистой силы. Следующая важная точка астрономического календаря – зимнее солнцестояние 21 декабря. Курс доллара на завтра – 84 рубля 40 копеек, курс евро – 96 рублей 74 копейки. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Только вперед!

0: эфире.
1: Ого, слышали, а? Новость-то. Бензин подешевел аж в 25 районах нашей страны. С чем я районы и поздравляю.
2: И все 25.
1: Где-то на проценте, где-то на 2, но факт остается фактом. Вопрос, сколько он до этого стоил? Да? Может быть, этот процент просто утонет сейчас в этом литре бензина.
3: А что по дизелю?
2: Процентик литр бережет.
1: Возможно. Друзья, по поводу дорого, вот продолжаем рассуждать, и как пишет Игорь, наш постоянный слушатель, без пессимизма, но переплачиваем за все. За билеты на концерты, мероприятия, на ипотеку, на коммуналку, на бензин, на налоги, связь, одежда, путевки на отдых, услуги и так далее. А меня это, наверное, больше стимулирует, и работаю без выходных 24/7, конечно же, под любимое авторадио. Игорь, спасибо за сообщение, будем продолжать тему.
3: Да, тему продолжаем в лайв-чате. Так, когда вам приходилось переплачивать, что вам кажется действительно абсолютной наглостью брать такую цену за какие-то определенные продукты или услуги? Пишите нам.
2: +7 915 459 2020 смс-мессенджер Макс, официальная страничка авторадио ВК. И, кстати, друзья, буквально через 15 минут, если для вас поход в театр стал уже непозволительной роскошью, будем говорить о стоимости ценообразования билетов в театр. К нам придет директор Московского театра Ленком Марка Захарова, а также Московского театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов, что называется, человек из индустрии. Вот и поговорим с ним о том, почему теперь, хотел сказать, овес нынче дорог.
1: Театр
2: билет в театр нынче дорог.

0: Наши большие друзья, группа «Город 312». И, конечно же, если вспоминать этот год, этот яркий год, действительно, и дату 4 июля, большую дискотеку «Авторадио», то один из самых ярких и лиричных номеров получился именно у этой группы. Конечно, вспоминается это просто с мурашками, да, потому что была и Ая, солистка «Город 312», и нынешняя солистка Диана, и они исполняли вместе свою лучшую песню, которая называется «Останусь». В общем, друзья, это надо видеть. И, дорогие друзья, по этому поводу у нас есть приятное известие. 26 сентября, то есть уже в эту субботу, на телеканале Муз-ТВ в 18:20 состоится показ как раз телеверсии нашего грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». Отличная возможность провести вечер субботы весело и ярко.
1: Я, конечно, предполагаю, что ваши знакомые, которые побывали на «Большой дискотеке Авторадио» на центральном стадионе «Динамо», рассказывали вам, как это было здорово, как это было круто, когда выступала Настя, когда выступали Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери. Пресняков, конечно, еще здорово номер он понял.
0: Со стюардессами, да?
1: Со стюардессами.
0: Еще как.
1: Нет, вообще он понял прямо всех танцевать. Дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Все это было 4 июля. Это главные артисты, те, чьи песни знает и любит вся страна, и которым, конечно же, подпевали люди на стадионе. И уверенно, можно смотреть Муз-ТВ и подпевать тоже.
0: И узнавать себя.
1: Да.
0: В том числе.
2: Действительно, это было настоящее шоу, поскольку там был совершенно шикарный свет, звук, движение. Шоу, в котором каждый следующий номер был еще ярче и мощнее предыдущего. А вот эти вот гигантские экраны,
0: да,
2: а это пиротехника, в том числе и мы, да, вот эта пиротехника, а с какой скоростью менялись артисты и декорации. В общем, друзья, это надо было видеть, и это видели 30 тысяч человек, это видели, вместе танцевали, подпевали, так что присоединяйтесь к ним.
0: Да, теперь вы видите и вы 26 сентября, телеканал Муз-ТВ, 18:20.
3: Вечернее шоу «Мурзилки». Захар,

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – салон «Мозаика». Все для красивого дома в одном месте. Улица Ленина, 33, торговый дом «Грандстрой».
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 21 градус. Ветер восточный, 4 метра в секунду. Давление 767 миллиметров ртутного столба. Завтра солнечно, плюс 16, плюс 28 градусов. Ветер юго-восточный, 8 метров в секунду.
3: Когда все приелось, ничего не радует, мы с мужем любим заняться ремонтом.
4: Это лучший антидепрессант в наше время.
3: Начинаем всегда с салона «Мозаика».
4: Это удобно. Плитка, керамогранит, напольные покрытия, даже сантехника и мебель для ванной – все в одном месте.
3: 500 квадратных метров эстетики и вдохновения.
4: Ленина, 33, Грандстрой, салон «Мозаика».
3: Рекомендуем однозначно.
0: Реклама.
5: Сержинетти – российский бренд женской одежды, созданный для тех, кто выбирает элегантность каждый день. Платья, костюмы, трикотаж и верхняя одежда, в которых комфорт сочетается с безупречным стилем. Ждем вас. ТЦ «Гринхаус», первый этаж.
6: Да, наконец-то! Рестобар «Туман» открывает предварительную бронь на новогодние корпоративы. В канун Нового года для наших дорогих гостей все самое лучшее. Праздничное банкетное меню, волшебные авторские коктейли, зажигательная музыкальная программа. Встречайте Новый год так, как хотели бы его провести. В атмосфере отдыха, роскоши и изысканного вкуса. Бронируйте уже сегодня. 8-927-055-5602. Рестобар «Туман». Чапаева, 107А. Гостиница «Салют».
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
9: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Ну что, коллеги, говорим мы сегодня с вами про повсеместное какое-то подорожание всего. И вот одной из заметных статей расхода в семейных бюджетах в последнее время стали развлечения. Совместные походы в театр, к сожалению, для многих стали роскошью. И не в последнюю очередь из-за высоких цен на билеты. Вот что закладывается в стоимость билета в театр, давайте выяснять с руководителем театра, потому что только он может нам рассказать всю правду. В гостях у нас директор Московского театра «Линком» Марка Захарова и Московского театра на Юго-Западе Дмитрий Берестов. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Очень приятно,
0: я что уверен,
3: вы нас...
0: что...
2: С неожиданной стороны, да, мы заходим.
0: Ну, потому что это суровая правда жизни.
2: Вроде бы «Линком» гостит. Да. Через стоимость билетов.
0: Многие, уверен, задают вам вопрос, а почему билеты в театр сегодня стоят так дорого? Как вот определяется ценообразование этой услуги?
1: Ну, наверное, начну с того, что действительно билеты имеют свойство
0: дорожать
1: и стоить недешево. Но опять же хочу заметить то, что не все билеты стоят дорого. Это в зависимости от выбранного места в театре. Пожалуйста, партер – это традиционно всегда. Это
2: самый
1: привилегия,
2: дорогой, да.
1: Самый дорогой, да. Есть еще и амфитеатр, где цена на билеты, на стоимость билета, она существенно ниже. Более того, у театра «Линком» Марка Захарова и у Московского театра на Юго-Западе очень хорошие социальные программы. Мы билеты даже раздаем бесплатно участникам СВО, также и членам их семей.
0: Ну, а все-таки стоимость билета, она из чего складывается?
1: Ну, скажу так, у нас вот в театре, вообще вот мой курс, вот благодаря которому я вот работаю, вообще чего вот я вот как бы хотел, это у нас окупаемость премьеры, любой премьеры, должна идти в периоде, ну, где-то вот полгода. Это я сам для себя взял этот курс. Для чего? Для того, чтобы у театра как можно меньше было выпадающих доходов. И для нас, безусловно, все потраченные деньги на премьеру, это большие суммы, мы должны вот в течение полгода окупить.
3: Декорации, костюмы. Можете поделиться по секрету, вот сколько, да? Вот, ну, вот нам вообще-то неведомо, сколько стоит среднестатистический
2: поставить
3: спектакль?
0: Если, ну, понятно, что не точные цифры, а плюс-минус.
1: Ну, если это большая сцена, сцена большая, имеется в виду, это «Линком», для меня это большая сцена, то, наверное, в среднем, я думаю, что это от 10 миллионов рублей.
2: О.
1: От 10 миллионов рублей. Представляете, как...
2: Еще без гонорара артистов, естественно.
1: Без гонорара артиста. Ну, то есть это только пока вещественный затрат. То есть вещественный затрат.
0: Технический момент.
1: Да, это вещественный затрат, это технические моменты, это выпуск костюмов, производство декораций, естественно. И, исходя вот уже из этих принципов, мы стараемся купить и вещественные затраты, и невещественные затраты. Невещественные затраты – это стоимость услуг авторов, это авторские отчисления, что называется, которые мы тоже обязаны платить, к сожалению.
2: И... Не, ну авторы тоже должны зарабатывать. Они же тоже хотят кушать.
1: Ну, подождите, но я же директор театра. Я всегда говорю «к сожалению».
2: Понятно.
0: А, то есть это присказка. Это можно к любой фразе.
1: К сожалению, всегда, когда платить, это слово «к сожалению», оно уже такой вот принцип приобретает, когда я, ну, печалюсь. А, собственно говоря, вот если рассуждать про экономику любого театра, то, безусловно, очень важно купить постановку. Все-таки это заработная плата артистов, заработная плата всей постановочной части. Ведь у нас же очень много трат. Это агентские контракты за распространение билетов, ну, казалось бы, да. Это КТУ артистов, безусловно.
2: Когда это какое КТУ?
1: А КТУ, сейчас все расскажу. У нас в соответствии с положением об оплате труда в театре есть еще отдельная графа, когда мы платим за каждый выход на сцену. И вот как раз-таки здесь, когда артист выходит на сцену, мы также ему еще оплачиваем его выход. Это отдельно. То есть это КТУ, так называется, коэффициент участия.
0: А он, трудового участия.
2: А он может не выходить на сцену, простите, за зарплату?
1: Ну, нет, за зарплату получится однозначно. Например, вот в каком-то спектакле, вот если, например, это спектакль, где артист занят больше всего на сцене, да, по логике событий, то, конечно, мы платим КТУ ему в определенном размере. То есть КТУ мы устанавливаем, это баллы. Один балл – это определенная стоимость денежных... денежные массы. Ага. И исходя из этого, из самого участия в спектакле, мы определяем уже окончательную стоимость, сколько это стоит. То есть, естественно, мы это также, конечно же, артисту нашему дорогому любому мы оплачиваем. Плюс, безусловно, всегда, когда мы выпускаем спектакль, нам все-таки очень важно соблюдать баланс между творчеством и экономикой. Я всегда говорю, хороший спектакль рождается только тогда, когда идет такой всплеск.
2: Что это значит? Это, допустим, кассовый актер и стоимость билетов?
1: И кассовый актер, и тогда, когда, например, у нас идет совпадение творчества и экономики. То есть, грубо говоря, когда мы не так много денег тратим на выпуск премьеры для того, чтобы потом ее окупить в течение полугода.
0: Вот здесь, к сожалению, не прозвучало. Не так много денег тратить. Наоборот, к счастью.
1: К счастью, да. Но в любом случае, для нас это прерогатива, для нас это очень важно, потому что любой театр, он должен расти не только творчески, я всегда это говорю, но еще и экономически, потому что без экономики, к сожалению, ни одно творчество никогда не было, как, наверное, все-таки, мне кажется, в таком нужном, правильном направлении, наверное, успешным, я так скажу.
2: Ну, Дмитрий, но да. Театр не резиновый, мы же понимаем. Это не концертная площадка на много тысяч человек, да, все-таки Ленком, сколько там мест?
1: 625.
2: Вот, 625, да, мы же его больше не сделаем, да. И если у нас, извините, на сцене там топовые ведущие артисты, на которых тратятся, естественно, там большие суммы, мы же не можем там максимально поднимать билеты, потому что всего 600 мест, да, в зале.
1: Да, мы не можем, и вот поэтому я...
0: К сожалению.
1: К сожалению, поэтому я неспроста сказал изначально, что все зависит от стоимости постановки и от стоимости окупаемости. То есть мы должны окупить, мы должны вернуть деньги, потраченные на постановку спектакля, обратно.
0: И заработать.
1: И заработать. То есть, а дальше после полугода, когда спектакль уже играет, идет он в прокате, что называется, да, мы эти деньги должны уже обратно вернуть в театр.
0: Ну, а вот через полгода, простите, цена может быть снижена на билет?
1: Вы знаете, на самом деле хороший вопрос. Почему? Потому что иногда мы это делаем. Потому что есть сезонные спады. Иногда, действительно, когда мы видим то, что идет некий спад, конечно, я иногда принимаю решение о том, чтобы стоимость билетов на некоторые спектакли понизить.
3: То есть у вас динамическое ценообразование?
2: Получается так, да?
1: Нет.
3: В зависимости от сезона. Вы смотрите по потоку людей.
2: По количеству билетов, оставшихся, допустим, в зал, да?
1: Да. Ну, у нас тут, конечно, благодаря высокой творческой активности в Ленкоме всегда аншлаги. Традиционно они были, я надеюсь, и будут всегда. Мы для этого делаем все. Поэтому стоимость билета, она вот формируется вот исходя из таких принципов. Это как принципы выпадающих таких наших доходов, которые мы должны обратно вернуть в театр. А так, формирование вообще в целом, сколько стоит спектакль. Вы знаете, я вот когда сижу в зале, смотрю репетиционный процесс, я как-то сам определяю стоимость ценовых поясов.
0: Это то есть очень правильно.
1: Какое место должно сколько стоить на самом деле? То есть это такой процесс, когда директор должен находиться в материале, что называется, потому что на глаз до конца определить бывает зачастую легче. Никогда математически, вот нет, можно, конечно, высчитать все доходы и расходы и рассчитать стоимость спектакля, но должна быть стоимость все-таки близкая к нашему зрителю. Да.
3: Скажите, пожалуйста, если я приду в Ленком и сяду на самое дешевое место, что я увижу?
1: Вы увидите
0: и прекрасный... что ты услышишь?
1: Да. Вы увидите и услышите прекрасный спектакль. Я уверен, что вы к нам придете и посмотрите на все наши постановки. На самом деле, акустика в Ленкоме, она очень интересная. Она правильно подобрана. У нас очень интересный саунд-дизайн. Фактически все видно и слышно с любого места. Просто удаленность от зала, конечно, она будет чуть больше, потому что вы наверняка придете в амфитеатр. Да, ну, от сцены. Она будет, естественно, немножечко больше, конечно же, да, но однозначно ознакомиться с творчеством надо, поэтому, дорогие наши зрители, приходите в Ленком Марка Захарова, и вы будете приятно удивлены последними премьерами, которые мы выпустили. Это старший сын Владимир Николаевич Панков поставил спектакль.
2: Да-да-да, частично говорили уже об этом. Это Леонову посвященный.
1: Посвященный столетию Леонова.
3: И младший Леонов играет.
1: И младший Леонов как раз, да, в главной роли он играет
3: пару. Принял эстафетную
2: потрясающе.
3: Пару.
2: Да. Что еще? Давайте коротенько только, да, что еще Ленком?
1: Замечательный спектакль «Великий комбинатор», пожалуйста, Остап Бендер, знаковая постановка. Премьера спектакля состоялась у нас весной. Летом состоялась премьера спектакля. И вы знаете, это удивительные декорации на сцене, которые раскрывают фактически, наверное, дополнительно, как мне кажется, весь потенциал спектакля. Когда мы смотрим такие декорации, которые действительно они соответствуют динамике самого спектакля.
2: Давайте скажем, кто в главной роли Остапа Бендера.
1: Шагин, да, замечательный.
2: Так.
1: Да. И в роли Корейка у нас Максим Аверин.
0: В роли Корейка.
2: Да,
1: Максим Аверин, да.
0: Вообще. Тяжело представить.
2: Еще одна яркая премьера, о которой мы так за кулисами чуть-чуть поговорили.
1: Это репетиция оркестра. Да, по Федерико Феллини. Мы поставили замечательный спектакль по его фильму. Это знаковая премьера еще приводит тем, что на сцене фактически 120 человек одновременно.
2: Ого!
1: 120 человек.
2: И всем зарплату.
3: И заплатить.
0: Фраза «к сожалению» должна здесь звучать.
2: То есть это одна из самых дорогих постановок, получается, или нет, Дмитрий?
1: Ну, я бы так не сказал. Наверное, не самая дорогая постановка у нас. Самая дорогая постановка — это «Великий комбинатор».
2: «Великий комбинатор». Давайте вот в качестве примера просто. Сколько стоят билеты в Линком? Такой честный вопрос.
3: Да вы сейчас смотрите, захожу я на...
2: Давай. Ты к перекупщикам заходишь. Заходи напрямую.
1: Но смотря на какой спектакль.
2: На «Великого
0: комбинатора».
1: На «Великого комбинатора». Но стоимость билетов начинается от 1500 рублей.
2: Всего лишь.
1: Всего лишь.
2: 1500.
3: Это как раз на мое место, которое я говорил.
2: Гордея уже купила его. И до нет предела совершенства?
1: Нет, почему предел есть, и до 20 мы поставили.
2: До 20 тысяч. Но это не самая высокая цена, насколько я знаю, потому что есть спектакли в других театрах, которые просто там... Такая стоимость. Зарплата.
3: Ну, слушай, ну как не так дорого? 20 тысяч рублей. Ну, что ты говоришь?
2: Нет,
3: ты вдвоем пошел, 40 тысяч.
2: Это, извини меня, сидеть на сцене практически с Авериным на руках. А вот за 20 тысяч.
0: За рулем. Я знаю, что есть
2: гораздо более дорогие билеты.
1: Но все равно, в любом случае, искусство должно быть доступным. И, как я изначально сказал, в Театре Линком Марка Захарова очень много серьезных скидок, и мы с удовольствием оказываем социальную поддержку нашего населения. Поэтому все программы у нас работают, что называется, по-настоящему. И это работает, и люди, которые приходят, показывают соответствующие документы, все программы направлены на поддержание таких людей.
0: Вот. Спасибо вам огромное, побольше вам зрителей.
1: Спасибо.
0: Оставьте одно местечко
2: Горшилы,
0: вы теперь понимаете, куда надо ее сажать. Спасибо директору Московского театра Линком Марка Захарова и Московского театра на Юго-Западе. Дмитрий Берестов был в гостях, спасибо и до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: Хорошего
1: спектакля. Спасибо.

0: Ростов-на-Дону.ру.
1: Мегафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Невероятно. Они соединили в одном продукте все, что нужно.
10: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
9: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
10: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
11: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+.

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: «Белый орел», «Веселые ребята», «Город 312» и другие.
2: Не пропустите!
3: На НТВ!
2: «Виа Суперстар».
3: Новый сезон!
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.

0: музыкальный гол. Не пропустите, друзья!
1: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

0: Ну, хоть электричка, слава богу, не так дорого. Можно подешевле добраться. Да, есть еще доступные виды транспорта. Ну, в общем, завершаем тему, да?
1: Почему так дорого, когда вам приходилось переплачивать, за что, при каких обстоятельствах, где особенно это вычурно, нагло и вас оскорбляет даже, да? Ну и за какие дорогие удовольствия вы считаете пустой тратой денег?
0: Ну, оскорбляет вот в автосалоне, когда ты приходишь, стоимость одна написана на сайте, когда приходишь, там такой стоимости, естественно, нет.
2: Ну, закончилось, потому
0: что... Я говорю, да, вот есть такое, но он уже в нагрузку, там то-то, сё-то, пятое, десятое. Ты говоришь, я не хочу этого.
1: Слушай,
0: извините.
1: Некоторые медицинские услуги,
0: Ну и так далее. Тебе скажут, что у тебя кариес, ты не можешь проверить, есть он там, есть, и у тебя или нет.
1: Ты не можешь понять степень дороговизны своего кариеса. Но он, очевидно, дорогой. Дорогой мой кариес.
0: Я вот никак не могу смириться с тем, что сходить в вкусные точки теперь, купить готовую еду, купить продукты для приготовления хорошего, вкусного, здорового ужина стоит одинаково, пишет Татьяна. У меня нет стимула готовить, понимаете, это беда.
1: Да?
0: Беда.
1: Раз одинаково?
0: Ну, недорого.
1: Ладно, я не знаю, я не проверяла.
0: Ну, а что вот у нас в столовой замечательные обеды? Не знаю, сколько дома стоит.
1: Посчитай. А ты не платил давно дома, да?
0: Да, да, ну, продукты покупаются и все.
1: Да все дорого, продукты, ЖКХ и все остальное. Про бензин аж говорить не хочу. Расходы растут, как на дрожжах, доходы нет. Как мы выживаем до сих пор, загадка, задумалась Елена из Москвы.
2: Татьяна,
1: все гадают, да.
2: Вот лично я, Татьяна, очень понимаю, Татьяна пишет, моя боль и непонимание последних дней – это дачный интернет, а точнее его отключение до следующего лета.

0: интеллектуальные.
1: И вы тогда почувствуете разницу.
2: Да.
1: Между простыми и интеллектуальными.
2: Так почувствуйте. Да не, я думаю, на наш век хватит. Он 25 лет уже в эфире.
1: И сейчас так...
2: И завис такой, да. Вредность какая-то на работе. Не ощущается, не ощущается. Все, друзья, спасибо вам огромное. Мы продолжим уже завтра. Это было шоу «Мурзилки Лайф» на волнах Авторадио. Михаил Брагин.
1: Татьяна Гордеева.
0: Захар.
2: Спокойной ночи.
0: Пока.
1: Счастливо. «Мурзилки Лайф».
3: 25 лет на Авторадио. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущим в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Джетур серии Т до 320 тысяч.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка платежей от 24.08.2026.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: KGM представляет.
10: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
11: Ура! Новая машина!
12: А чем он так хорош?
10: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
12: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
10: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
11: Да!
9: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
13: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Авторадио.

0: уходящий вдаль.
1: Друзья, на чем бы ни пришлось вам в эту минуту мчаться, будь то автомобиль или, может быть, байк блестящий такой, знаете, ну как в моих мечтах. А может быть, это электросамокат или просто старый добрый велосипед. Хорошо, если рядом с вами в этот момент звучит прямой эфир Авторадио с прекрасной музыкой, которая даже в осеннюю погоду настраивает вас исключительно на позитивный лад и помогает мечтать о чем-то приятном, о чем-то хорошем, о том, что обязательно сбудется. Я, по крайней мере, вам этого желаю искренне. У микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои. Большущий привет и лучи добра в сотни городов, где звучит Авторадио. Миллионам наших слушателей хочется пожелать, конечно же, прекрасного настроения в эту минуту. Ну и вы знаете рецепт, чтобы это сохранилось. Как минимум нужно улыбнуться и прибавить приемник, если такая возможность есть. Делайте это, и все будет обязательно хорошо. Движемся только вперед вместе с вами и с любимым Авторадио.

радио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.
5: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
8: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
10: Я слышал, на Невском новое преступление.
11: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
13: Воспоминания – это билет в один конец.
14: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
15: Пацаны, Химера!
14: А у тебя за спиной все человечество.
13: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
16: Авторадио.

Друзья, повезет тому, кто вместе с Авторадио будет встречать уикенд, потому что каждую субботу и воскресенье наша замечательная, всеободряющая программа «Большая дискотека Авторадио по выходным». Ну, собственно, что это такое, если вы вдруг не сталкивались? Конечно же, это крутейший микс ваших любимых хитов, невероятный драйв и только положительные эмоции. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной. Ну, собственно, ни в чем себе не отказываем. Все, что нужно, это настроиться на прямой эфир Авторадио с 18.00 по столичному времени и ровно 3 часа наслаждаться прекрасной музыкой, прекрасной танцевальной музыкой. Делайте это не в одиночестве, желательно, а большими компаниями. В общем-то, стадионный формат в любом месте, где вы находитесь. Страна, привет, с вами Олег Пивунов.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама. Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
3: По повести Игоря Ткаченко.
4: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
5: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
4: И там две луны, жара и монстры бегают.
3: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 23 часа в столице.
0: Авторадио.

забирайте на здоровье, что называется. И прекрасное настроение, и отличную музыку, и ритм этого вечера. Все это Авторадио дарит вам, друзья, совершенно безвозмездно. Зовут меня Олег Пивунов. Здравствуйте, дорогие мои. Надеюсь, что в этот час вы пребываете в прекрасном расположении духа. Ну, давайте традиции не изменять. Так и будем двигаться вперед, естественно, по волнам первого автомобильного и все вместе. Хорошей дороги тем, кто в пути, и, конечно, еще раз прекрасного вам настроения.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец! Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Эта планета – последняя надежда для миллионов земля.
3: Давно вы знакомы?
4: Давно.
5: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.

0: Звоним 112-77-47-03, 18-40, 18+.
1: Белый орел. Виа веселые ребята. Город 312. И другие.
2: Не пропустите.
3: На НТВ.
2: Виа Суперстар.
3: Новый сезон.
1: С 26 сентября в 21.20 на НТВ. 16+.
4: Авторадио.

Для всех вместе и для каждого персонально звучит Авторадио круглосуточно, друзья. Здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Напомню, что слушать нас можно и в классических FM-приемниках, и в умных колонках, стоит лишь задать команду. И, конечно же, слушайте нас в интернете авторадио.ру. Там же радио можно не только слушать, но и смотреть. А комментировать происходящее и узнавать о главных новостях из музыкального мира, например, можно из наших соцсетей. Они доступны во всех действующих мессенджерах. Хорошего настроения вам еще раз и прекрасного расположения духа.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную и

0: ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
2: Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов.
1: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
2: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио.

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: сколько бы там часы не показывали, друзья, а авторадио вещает в режиме 24/7. Да, нон-стопом прекрасная музыка и хорошее настроение, которое она рождает в наших с вами сердцах. Надеюсь, что в начале этого часа все именно так. У микрофона Олег Пивунов. Пусть так и остается. Имею в виду, что не только я в эфире, но и ваше прекрасное настроение. Ну а музыки, как я и обещал, будет огромное количество. Делайте приемники погромче и сами в этом убедитесь.
1: Поднят ворот, пуст карман. Он не молод и вечно пьян.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер.

Авторадио вы не только наслаждаетесь музыкой, друзья, но и можете исправить свое финансовое положение, а также исполнить заветную и главную мечту всей жизни, как это сделали уже 3 финалиста игры «Много денег». Соответственно, держим курс на 4-й суперфинал и ежедневно разыгрываем кругленькие суммы. Все подробности на нашем сайте авторадио.ру. В общем-то, там очень удобный сервис для того, чтобы поделиться своей мечтой и, конечно, поменять гудки на гимн Авторадио. В общем, все читайте там и ежедневно слушайте прямой эфир. У микрофона Олег Пивунов. Всем доброго часа и привет! Земля в люб...

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

0: Ну, есть люди вокруг нас, которые не могут, знаете, без драмы, без театрализованной, что называется, жизни. Хотя иногда приятно с ними находиться рядом, особенно если это в положительном ключе, согласитесь. Хочется вам пожелать, чтобы на жизненном пути именно добрые и чудесные люди вам встречались, и никакие иначе. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио. Здравствуйте, дорогие.
1: Я хотел

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио.

И не только в нашу любимую столицу, но и в сотни других городов нашей необъятной родины. И миллионам слушателей большой привет. Это Авторадио. Здравствуйте. Зовут меня Олег Пивунов. Продолжаем наше музыкальное движение, естественно, только вперед вместе с первым автомобильным. Ну а если вы в данный момент находитесь в дороге, друзья, то желаю вам счастливого пути.